0: он признан в России иноагентом, к 8 годам лишения свободы. Дзитко обвиняли в распространении фейков российской армии. Ему также назначили штраф в 250 тысяч рублей. Ранее его супруга и журналистка Екатерина Катрикадзе также стала фигуранткой дела о фейках у российской армии. Суд приговорил ее заочно к 8 годам колонии общего режима. Заслуженный артист России Вадим Александров скончался на 88-м году жизни. Зрителям он знаком по ролям «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», тот самый «Мюнхгаузен», «Экипаж» и многих других. Он также снимался в сериалах «Каменская» и «Папины дочки». Национальный мессенджер Макс в июне-июле запустит комментарии и сторис для пользователей, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарид Хуснояров. По его словам, сейчас идет активное тестирование. До конца года в Максе появится мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями, например, между личным и рабочим. Хоккеист Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук, сообщил портал Russian Machine Web Breaks. Это произошло еще в 2022 году. Российский капитан и форвард клуба НХЛ Вашингтон успешно защитил диссертацию, в которой сравнивал североамериканскую и российскую хоккейные школы. В своей работе Овечкин отметил, что в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, в то время как североамериканцы больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правительство ожидает роста ВВП на 0,4% в этом году и на процент больше в году следующем, заявил вице-премьер Новак в интервью «Ведомостям». Впрочем, по словам чиновника, на этот год подняли еще и прогноз по инфляции. Раньше был 4%, теперь говорят про 5,2%. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал фигурантом дела о коррупции в составе организованной группы. Среди прочего, его подозревают в отмывании денег. В период с 18 по 22 год сам Ермак все претензии в свой адрес отвергает. Блокировки интернета поставили работу на паузу. Сегодня в рубрике «Бизнес» говорит истории предпринимателей, которые испытывают проблемы с зарубежным софтом и пытаются разными способами эти проблемы решать. Все подробности в ближайшие минуты. Прогноз по инфляции на 26 год повышен до 5,2% вместо ожидаемых 4%. А об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 27 год. Центробанк в последнем прогнозе от 7 мая также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%. Это в 3 раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП. ВВП на 3%. В прошлом году
3: больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. И у нас Центральный банк тоже, так сказать, повысил процентов. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5. Внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 27-й год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски. Скорее, это уже является констатацией тех рисков, которые произошли.
4: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе за

0: ведомы занижение экспортных доходов?
1: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловно, и период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями, которые были в марте, он тоже затягивается. Но, значит, я не думаю, что из этого можно делать вывод, что вот структурно у развитых стран, у США, вот в частности, есть заинтересованность в том, чтобы длительное время оставаться в ситуации высоких цен на нефть. Поэтому здесь кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан, тем более, что там тоже в интервью упоминается, что высокие цены на нефть, они приведут к торможению темпов роста мировой экономики. Ну и, собственно говоря, чем больше риски торможения роста мировой экономики, тем больше риски, что спрос на нефть в какое-то время скорректируется вниз, и вот это будет как раз обеспечивать такую фундаментальную траекторию снижения цен на нефть с текущих очень высоких уровней.
2: Наталья Орлова, Альфа-Банк. Новак отметил, что инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и 50 на следующие два года. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это более 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило еще с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждала схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
3: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак R2, Миндич R3 или К. Карлсон, Чернышов R4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
4: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
5: Добрый. Микс.
4: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
5: Добрый день. На выходных.
3: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указание некого шефа.
6: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
3: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
7: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
2: Сам Миндич, напомню, уехал из страны, ну а Ермак написал заявление об отставке прошлой осенью. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений, а причем касается это самых разных отраслей, рассказ бизнесу Михаила Сафонова.
8: «Бизнес говорит».
9: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 2022 году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
10: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
9: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
11: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
9: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга «Адитим» — это инжиниринговая компания в области переработки полимеров Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
12: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
9: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
13: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено. И, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
9: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
8: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
9: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
14: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Олеся Потапова. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в армии. Соответствующий указ готовит Министерство иностранных дел. В целом такая продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию пока еще возможен на основании специальных льготных разрешений от МИД. В случае вступления в силу документа под запрет попадет широкий спектр медицинских товаров, в том числе стоматологическое оборудование. Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США. В Дели отказались, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер. Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовый» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля Индия была указана как пункт назначения поставок газа. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе по итогам прошлого года превысил 95 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, сообщили в российском МИД. Там отметили, что зарубежные страны обращают внимание на позитивные результаты евразийской экономической интеграции и стремятся войти в число партнеров ЕАЭС. В прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Были подписаны договоры о либерализации торговли с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: В Москве. Солнечные майские праздники кончились, в Москву пришли облачности и дожди. Сегодня утром на дорогах, да и не только на дорогах, был сильный туман. Облачная погода продлится в столице до середины недели, при этом всю неделю будет комфортно тепло в районе плюс 20, а к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
17: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса. То есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная. Местами пройдет кратковременный дождь. Дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем в четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24. То есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись. Причем местами даже возможно и развитие грозовой трудовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов. Дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
2: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». А после этой недели весна окончательно закрепится в Москве и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. 5 стран намерены отказаться от участия в Евровидении. В этом году они протестуют против допуска Израиля. Речь об Испании, Нидерландах, Ирландии, Исландии и Словении. К чему все это приведет? Позже подробности. Сейчас к другим темам. Почему, несмотря на хорошие новости по инфляции, облигации не выросли? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
15: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом.
18: Последние 4 недели рост цен в России был очень слабый. По моим оценкам, в среднем меньше, чем 1% в годовом выражении с устранением сезонности. Правда, надо признаться, что это недельные оценки по усеченной корзине. Полные данные по инфляции могут показать чуть больший рост из-за услуг, но все равно цифры будут очень низкими. Я бы присмотрелся к долговому рынку. Несмотря на хорошие новости, облигации особо-то не выросли. Я бы даже сказал, совсем не выросли. Задержка в росте связана с тем, что просто не хватает ликвидности у банков, так как последние месяцы сильно увеличивался спрос на наличные. Из-за ограниченного интернета они, естественно, никак не могут не привести к тому, что будет дикий спрос на наличность. Ну и одновременно рост налоговой нагрузки на малый бизнес. Тоже важный фактор, который способствует тому, что многие уходят на наличность. Вот ликвидность вымывается. Банки были вынуждены выдать свою ликвидность клиентам, которые захотели получить наличные деньги. Из-за этого дефицит ликвидности с начала апреля вырос на 0,9 триллиона до 1,6 триллиона рублей. В результате государственные облигации запаздывают и не реагируют на последние явно дезинфляционные данные. Вполне возможно, что по мере приближения к заседанию Центрального банка мы увидим догоняющий рост в УФЗ. У нас ставка 14,5, и десятилетние УФЗ дают 14,5. Я бы сказал, что они обречены на некий рост. Во многом это должно быть. В целом мы это прекрасно понимаем, что этот актив, имеется в виду облигации, он дает хорошее соотношение дохода и риска. Взять, к примеру, УФЗ 26-25-4 с доходностью к погашению 14,5 годовых. Купон по этой бумаге 13% годовых. Платят его, кстати, два раза в год. Если ставку будут снижать, облигация дополнительно вырастет в цене. На мой взгляд, это отличный вариант для средней долгосрочных инвесторов. Посмотрите исторические данные по облигациям и акциям. Редко когда по низкорискованным активам были такие доходности. Так что это стоит использовать сегодня. А может ли ситуация сложиться наоборот, что инфляция вернется к росту? Теоретически все может быть в этой жизни, но пока причин для этого не видно. Рубль остается крепким. Притоки валюты от дорогой нефти еще впереди, и будет их будет много. Дефицит рабочей силы снижается. По последним февральским данным, если убрать сезонность, рост реальных зарплат уже не так виден. Кредитный импульс отрицательный. Судя по опросам PMI, деловая активность остается весьма и весьма слабой. Ну, мы это все прекрасно понимаем. Инфляционные ожидания со своих высоких уровней, скорее всего, тоже будет снижаться. Ну, вот и выходит, что в ближайшие полтора месяца нет значимых факторов для ускорения инфляции, а значит, нас, скорее всего, ждет очередное снижение ключевой ставки на заседании в июне и неплохой рост рынка облигаций.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистем «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Первый безвиз с Комом. Безвизовый режим Саудовской Аравии вступил в силу 11 мая. Россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур, об этом Наталья Воробьева.
19: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
20: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Я предпринял еще одну попытку отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
19: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
21: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
19: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отеле 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
22: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
23: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
22: да,
23: с Саудской.
22: Безвизовый режим, угу. Да.
23: То есть только индивидуальные.
22: Пока да, но сейчас не сезон в Саудской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас, я считаю, не справедливо по отношению к туриндустрии.
23: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
22: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
19: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: С начала войны на Ближнем Востоке выросла скидка на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд? Говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
24: Очень важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться. Но вот что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика. Но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени под трубопроводом.
2: Станислав Митрохович, Financial Times пишет, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которые вызвала война на Ближнем Востоке.
0: Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
1: Судьбой следует обходиться, как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам. Наизусть. На Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. Россия и Пакистан планируют подписать соглашение о взаимном упрощении выдачи виз. Документ планируется подписать во время предстоящего визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию. Он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. По его словам, у Москвы и Исламабада очень много тем, которые можно обсудить, в том числе вопросы сотрудничества в евразийском пространстве. Предельные цены на минеральные удобрения в России останутся на уровне 2022 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. По мнению ведомства, такой подход обеспечит фермеров необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ по приемлемой стоимости. Суд в Москве заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь», признан в России иноагентом нежелательной организации, Тихона Дзитко. Он признан в России иноагентом к 8 годам лишения свободы. Его обвиняли в распространении фейков о российской армии. Дзитко также назначен штраф в 250 тысяч рублей. Иран пригрозил обогатить уран до 90% при атаке США. Об этом заявил представитель комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрахим Резаи. По его словам, это один из вариантов, которые есть у Тегерана в случае повторного нападения со стороны Вашингтона. Этот вопрос будет рассмотрен в парламенте. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Брюссель выбирает, кто может стать переговорщиком с Москвой от Европы. Ранее Владимир Путин называл предпочтительной фигурой Герхарда Шрёдера. Кай Каллас говорит, что, возможно, представлять Брюссель будет именно она. К чему идет дело? Комментарий Георгия Бофты через минуту. ВОЗ утверждает, что пандемия хантавируса планете не грозит. Организация подтвердила на данный случай 9 случаев заражения хантавирусом. Впрочем, всех впечатлили кадры эвакуации пассажиров с острова Тенерифе. Людей обрядили в специальные защитные костюмы и развезли по больницам, где они будут находиться на карантине длительное время. Правительство ожидает рост ВВП на 0,4% в этом году и на процент больше в году следующем, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, в этом году подняли и прогноз по инфляции. Эти и другие темы в нашем эфире. Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что она сама будет представлять ЕС. По ее словам, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС обсуждалось возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий, комментирует Георгий Бофт.
4: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив – если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро. И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать.
2: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Украина при посредничестве Европы хочет заключить с Россией аэропортное перемирие, пишет политику со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу. По его словам, стороны должны отказаться от ударов по аэропортам. Европейцы могли бы создать платформу или специальную группу для обсуждения подобного формата перемирия. Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. Сибига утверждает, что у Путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая Шереметьево и Пулково, становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак. Нехватка предложения бензина А95 усиливается на российском топливном рынке, пишет «Коммерсант». Участники рынка указывают на внеплановый ремонт НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. Позже подробности. Сейчас к другим темам. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV Hondius. А хотя ВОЗ заявил, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями вывозили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолет всех, кто был на судне, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко. Тем не менее, ЕС активировала механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Но особого оптимизма не добавило, конечно, заявление главы ВОЗ, который только что, если верить агентствам, сказал в следующей формулировке. Признаков начала
3: штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Где произошла вспышка заболевания, граждане
2: более масштабной вспышки хантавируса Андес пока нет. Ищите сами.

0: больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни. ВОЗ пока подтвердил путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить 1-2 людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой на юге Аргентины. Заболели 34 жителя деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
1: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у
0: 9 случаев.
1: В среду могут высыхать, могут попадать в ощущениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, на слизистые рта, носа, глаз. Нужно длительной экспозиции большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
0: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
2: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник, он преувеличен.
3: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
2: Весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, надежная штука.
0: Важно, что если хантавирус в Потребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
4: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные, отвратительные картины. Еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на музейные ценности. Уже в эфире Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого — ракушки морских улиток каури. Валюты на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
0: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
0: Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию. Доходность 8,5%. Годовое собрание акционеров пройдет 11 июня. Реестр для участия в нем закроется 19 мая, а для получения дивидендов 22 июня.
5: Отчеты и планы.
0: Яндекс.Лавка планирует запустить сеть кафе в ЖК, бизнес-центрах и на оживленных улицах, узнал Shoppers. Компания ищет помещение площадью 150-200 квадратных метров в зоне охвата доставки из дарксторов. Это предполагает полноценную кухню и посадочные места. Ранее Яндекс.Лавка уже экспериментировала с офлайн-точками. Был временный общепит в парках, офлайн-магазин, который закрылся в январе этого года, и кафе в мультимедиа-арт-музее. Эксперты считают новый проект имиджевым. Однако аренда в хороших локациях стоит от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Пивоварни Бочкарев могут начать выпускать собственную колу. Коммерсант узнал, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Рынок колы в России остается одним из самых растущих. Он уже насыщен аналогами от «Доброй колы», «Кул-колы», «Черноголовки» и многих других. Пивоварам будет легче зайти в сети благодаря готовой дистрибуции, считают эксперты. Однако потребуются серьезные вложения в маркетинг. Это не первая попытка холдинга. В 2022 году он уже выпускал «Royal Cola», но не смог зарегистрировать бренд. Яндекс.Карты и Навигатор первыми в России начали давать голосовые ИИ-подсказки по заметным городским объектам. Например, поверните направо после магазина «Березка» или держитесь левее у заправки. Как уточняют в Яндексе, подсказки сформулированы так, как это сделал бы человек, объясняющий дорогу. Раньше ИИ опирался только на дорожные указатели и мосты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В Москве 11:46. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. «Спартаковцы» продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». В другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН». Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирцян великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 60. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с «Пари НН» в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
8: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в Кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, ее нужно решать уже сейчас.
7: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
9: Сами себе сделали проблему. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
7: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями Советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Капитал с Григорием Бегларяном.
6: Еще раз приветствую, Григорий.
10: Добрый день.
6: Какова ситуация на рынках? Я смотрю, подрастаем потихонечку на Московской бирже.
10: Ну да, утреннее снижение было краткосрочным, сейчас рынок восстановился и растет дальше. Попытка, наверное, потянуться к 2700 будет. Здесь у нас мало что меняется. По-прежнему основной крен идет в сторону спроса в сегменте банковских акций. Акции Сбербанка растут, в принципе. Они поддерживают общий индекс, рост цен на нефть, как минимум, поддерживает на плаву акции нефтегазового сектора. Они, по крайней мере, сегодня плюсуют все, и таким образом индекс Мосбиржи пока стабилизировался. На рынке внутреннего долга чуть похуже. Начало активной торговли на этой неделе пока сопровождается некоторым снижением. Рынки, наверное, отреагировали на комментарий вице-премьера Новака о том, что прогноз по инфляции на текущий год где-то 5,2, по-моему, 10%. Он упомянул этот уровень. Может быть, это восприняли как сигнал к тому, что ЦБ ставку будет снижать более скромно, и, соответственно, эти ожидания сказались на желании отфиксировать прибыль. Рублевая ликвидность будет поступать на банковскую систему уже с завтрашнего дня. Сегодня ЦБ очередные аукционы провел, но пока ЦБ четко действует, сколько погашается прошлых кредитов, выдает чуть больше, но в целом рублевая ликвидность пока, скажем так, не на очень высоком уровне, поэтому для разгона рынка акций нужны какие-то сверххорошие новости. Одним ростом цен на нефть пока рынки уже у нас не ограничиваются. После укрепления накануне, сегодня стабилизации на валютном рынке, 10.80 паре юань-рубль пока в целом проткнуть не смогли. Спекулянты пытаются ловить так называемое дно в рубле, имеется в виду его пик по другим валютам. Но пока не сильно получается, поэтому в целом тут активность не очень высокая. Что касается цен на нефть, понятно, к 107, кстати, уже долларов Brent. Это, видимо, все-таки такая спекулятивная нервозность на рынке после еще одного комментария представителей Ирана. Они там что-то заговорили на готовности не просто не отказываются от обогащения урана, но и наращивать его до уровня, позволяющего создать ядерные бомбы и прочее. Такая красная тряпка для быка. Все ждут, что Трамп через пару часов проснется там все в Америке, начнет что-то писать, поэтому боятся, что будут очередные угрозы, так что военная премия подрастает. Фондовые рынки получили повод немножечко скорректироваться. Американские, европейские, тут идет скромно, но все-таки снижение. На валютном рынке доллар, на всякий случай, чуть-чуть укрепился по отношению к основным валютам, в том числе и к евро. Ну, основная драма развивается на рынке мирового долга. Теперь перекинулись эти проблемы на британский рынок долга. Там очередной максимум по британским долгам. 10-летние уже 5,12, 30-летние почти под 5,5 в моменте прыгали. Но это, видимо, рынок реагирует на признаки политического кризиса, если нынешний премьер в отставку не уйдет.
11: Спасибо.
4: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской академии радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейерман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе набранные очки. Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
4: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве

0: свинцовом заводах. Заслуженный артист России Вадим Александров умер на 88-м году жизни. Причиной смерти стала травма головы. В результате падения сообщили его родственники. Известно, что у актера также было онкологическое заболевание. Александров сыграл более 100 ролей. Самые известные в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза», «Усатый нянь». Он снимался в сериалах «Папины дочки», «Воронины». Церемония прощания с артистом пройдет в среду в Люблинском крематории. Евросоюз проведет первую в истории встречу с представителями афганского движения «Талибан», признанной террористической. Разговор пойдет о вопросах миграции, сообщило агентство Рейтер. Встреча запланирована по запросу некоторых стран ЕС в Брюсселе. Ее дата пока не назначена. В Еврокомиссии подчеркивают, что факт встречи не означает официального признания движения «Талибан» со стороны Евросоюза. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Правительство ожидает рост ВВП на 0,4% в этом году и на процент больше в году следующем, заявил об этом вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям». В 2029 году показатель должен достичь отметки в 2,4%. При этом, по словам чиновника, на этот год подняли и прогноз по инфляции. Было 4%, стало 5,2%. Нехватка бензина АИ-95 усиливается на российском топливном рынке. Как пишет «Коммерсант», причин несколько. От внеплановых ремонтов НПЗ до сезонного роста потребления. Насколько все серьезно? Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал фигурантом дела о коррупции в составе организованной группы «ЕВО». Среди прочего подозревают и в отмывании денег в период с 18 по 22 год. Сам Ермак все претензии в свой адрес отвергает. Подробнее в нашем эфире. Итак, прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 2027 год. Центробанк в последнем прогнозе 7 мая также повысил уровень инфляции на этот год в интервале от 4,5% до 5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%. Это в 3 раза ниже прогноза правительства, который представлен был в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. Но Центробанк ранее предполагал, что рост ВВП в этом году будет в интервале от 0,5% до 1,5%. Комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. И у нас Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5% на 5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 2027 год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски. Скорее, это уже является констатацией тех рисков, которые произошли.
4: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
3: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожным, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловный период

0: общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями, которые были в марте, он тоже затягивается. Но, значит, я не думаю, что из этого можно делать вывод, что вот структурно у развитых стран, у США, вот в частности, есть заинтересованность в том, чтобы длительное время оставаться в ситуации высоких цен на нефть. Поэтому здесь кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан, тем более, что там тоже в интервью упоминается, что высокие цены на нефть, они приведут к торможению темпов роста мировой экономики. Ну и, собственно говоря, чем больше риски торможения роста мировой экономики, тем больше риски, что спрос на нефть через какое-то время скорректируется вниз, и вот это будет как раз обеспечивать фундаментальную траекторию снижения цен на нефть с текущих очень высоких уровней.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета. Поэтому цены на нефть заложены консервативно на 26 год. 59. Также вице-премьер отметил, что инвестиционные актив и сокращение прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. На топливном рынке нарастает дефицит АИ-95. Приоритет УМПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет Коммерсант со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи стало сложно. Ну а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Ну, впрочем, в ситуации, когда вы приезжаете на заправку, а там нет 95-го бензина, все же не будет. Павел Баженов.
2: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов, это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, у нас страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наше производит больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
1: Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильна, и дефицита АИ-95 и других видов топлива на рынке нет. Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели в среднем. Впрочем, биржевые цены стабильны. АИ-95 продается за 72 тысячи рублей за тонну. Дональд Трамп едет с визитом в Китай на четверг и пятницу. У него запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Американского лидера будут сопровождать руководители крупного бизнеса, в том числе Илон Маск, Тим Кук, главы Boeing, Blackstone, BlackRock, MasterCard, Visa и так далее. Западные СМИ уже окрестили этот визит саммитом подозрений. Подробнее об этом в дальнейшем эфире, ну а прямо сейчас к другой теме. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это более 10 миллионов долларов. Утверждается, что произошло это, происходило начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала списки, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
3: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак – Р2, Миндич – Р3 или Карлсон, Чернышов Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
4: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
5: Добрый. Микс.
4: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
5: Добрый день. На выходных.
3: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий Р1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 2022 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указание некого шефа.
6: Володя, разговаривай, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте хотя бы, важно политически сделать старт. Спасибо.
3: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
7: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
3: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов отката за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
8: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
9: Главное, руками не трогать.
8: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
9: Уже в эфире «Бизнес ФМ».
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ».
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе.
8: Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть.
10: Зигмунд Фрейд.
11: Задача, которую мы должны поставить перед собой, состоит не в том, чтобы чувствовать себя в безопасности, а в том, чтобы уметь мириться с отсутствием безопасности. Наизусть. На Бизнес FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Олеся Потапова. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в армии. Соответствующий указ готовит Министерство иностранных дел. В целом, такая продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию пока еще возможен на основании специальных льготных разрешений от МИД. В случае вступления в силу документа под запрет попадет широкий спектр медицинских товаров, в том числе стоматологическое оборудование. Индия отклонила предложение России купить США. В Дели отказались, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер. Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовый» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля Индия была указана как пункт назначения поставок газа. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе по итогам прошлого года превысил 95 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, сообщили в российском МИД. Там отметили, что зарубежные страны обращают внимание на позитивные результаты евразийской экономической интеграции и стремятся войти в число партнеров ЕАЭС. В прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Были подписаны договоры о либерализации торговли с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 12:15 в Москве. Солнечные майские праздники кончились, в Москву пришли облачность и дожди. Сегодня утром на дорогах был сильный туман, облачная погода продлится в столице до середины недели. При этом всю неделю будет комфортно тепло в районе плюс 20. А уже к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27 градусов. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
13: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса, то есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная, местами пройдет кратковременный дождь, дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем в четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24, то есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись, причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов. Дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
1: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». После этой недели весна окончательно закрепится в Москве и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. К другим темам. Нейросети облегчат врачам бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, через нейросеть будут переводить в речь тексты, разбирать истории болезней. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и карту пациента, выдавая врачу, например, скорой помощи ту информацию, которая нужна срочно. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Но мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться.
10: Бизнес FM. Мнение. Главврач федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко Андрей Пылев.
14: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
10: Врач-терапевт Людмила Лапа.
15: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
10: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
16: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. Это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
1: Это были мнения действующих врачей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его министерство активно прибегает к помощи искусственного интеллекта, причем для самых важных задач, например, для ежегодного формирования бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр финансов. Первый безвизкомом безвизовый режим с Саудовской Аравией вступил в силу 11 мая. Но россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур? Об этом Наталья Воробьева.
17: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес FM рассказал Антон.
18: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Я предпринял еще одну попытку отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
17: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждали эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
19: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрации. Иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
17: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
20: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэко. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Саудия, национальная компания, они сняты.
21: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
20: да,
21: с Саудовской.
20: Да, безвизовый режим, угу. Да.
21: То есть только индивидуальные.
20: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас, я считаю, несправедливо по отношению к туриндустрии.
21: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами же, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
20: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
17: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
22: Продолжительность жизни.
23: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
22: Журналист Алена Копылова.
23: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
22: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Древнейшими на Земле изделиями из золота считают находки в некрополе в Болгарии, в 4 километрах от центра современного города Варна. Их возраст определили в 6500 лет. Еще несколько захоронений на территории Болгарии относят примерно к тому же периоду, но варнинское – самое богатое на золотые артефакты. В общей сложности в нем было найдено 3000 золотых изделий общим весом около 6 килограммов. Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 12.28, точное время, в студии Олеся Потапова. Число жертв атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 3, сообщил вице-премьер республиканского правительства Владимир Степанов. Прилет дронов был зафиксирован 5 мая, пострадали около 50 человек. Ранее сообщалось о 2 погибших и 42 пострадавших. Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес пока нет, но в ближайшие недели ситуация может измениться, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус. По его словам, число заболевших может вырасти, поскольку вирус имеет длительный инкубационный период. По данным ВОЗ, хантавирус был выявлен у 8 людей на круизном лайнере «Хондиус», 3 из них скончались. Предельные цены на минеральные удобрения в России останутся на уровне 2022 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Такой подход обеспечит фермеров необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ по приемлемой стоимости. Национальный мессенджер «Макс» в июне-июле запустит комментарии «Сторис» для пользователей, рассказывал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарид Хуснаяров. По его словам, сейчас идет активное тестирование. До конца года в «Максе» появится мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения между профилями, например, между личным и рабочим. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Европейский трек в дополнение к американскому. В Москву могут вскоре приехать Уиткоф и Кушнер, ну а в Европе обсуждают фигуру возможного переговорщика со своей стороны по украинскому вопросу. Каковы перспективы? Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Зарубежное ПО недоступно, российского просто нет. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня истории компаний от автосервисов до производства полимеров. Все они столкнулись с проблемами с автом. Для своих предприятий при этом VPN-сервисы в последнее время помогают слабо из-за блокировок. 5 стран откажутся от участия в Евровидении 2026, протестуя против допуска Израиля. Отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. Подробнее в нашем эфире.
22: Реклама.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Итак, будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, а глава европейской дипломатии Кая Каллас не исключила, что она сама будет представлять ЕС. По ее словам, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС обсуждалось возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом комментарий Георгия Буфта.
4: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских внутренних разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать.
1: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Из Кремля пришли несколько сообщений. Песков говорит, что Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент, но их встреча за пределами Москвы имеет только смысл только для финализации процесса урегулирования. Но над этим надо работать. Также Песков говорит, что СВО становится в любой момент, едва в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают. Он отметил, что наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике сейчас говорить рано. Это все были сообщения от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Украина при посредничестве Европы хочет заключить с Россией аэропортное перемирие, пишет об этом политику со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу. По его словам, стороны должны отказаться от ударов по аэропортам, и европейцы могли бы создать платформу или специалистов, специальную группу для обсуждения подобного формата перемирия. Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами, но Сибига утверждает, что у Путина может быть стимул к участию в такой сделке, ну, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая Шереметьево и Пулково, становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак. К другим темам. Как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас в стране блокируют способы обхода иностранных ограничений, причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
3: «Бизнес говорит».
5: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 2022 году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
6: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
5: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
7: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
5: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга «Адитим» — это инжиниринговая компания в области переработки полимеров Георгий Солдатов — рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
24: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
5: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
25: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено. И, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
5: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
8: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
5: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить. Михаил Сафонов, Бизнес FM.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 14 мая, студия театрального искусства. Спектакль «Самоубийца». Постановка по запрещенной в советское время пьесе Николая Эрдмана в редакции Сергея Женовача. На авансцене 22 двери, за каждой из которых скрывается свой маленький мир, где можно найти едкую сатиру, смех, слезы и пронзительную историю маленького человека. В главной роли Вячеслав Евланти. Подробнее на sti.ru. 18+. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
13: Ценные бумаги.
11: Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию. Доходность 8,5%. Годовое собрание акционеров пройдет 11 июня. Реестр для участия в нем закроется 19 мая, а для получения дивидендов 22 июня.
13: Отчеты и планы.
11: Яндекс.Лавка планирует запустить сеть кафе в ЖК, бизнес-центрах и на оживленных улицах, узнал Shoppers. Компания ищет помещение площадью 150-200 квадратных метров в зоне охвата доставки из дарксторов. Это предполагает полноценную кухню и посадочные места. Ранее Яндекс.Лавка уже экспериментировала с офлайн-точками. Был временный общепит в парках, офлайн-магазин, который закрылся в январе этого года, и кафе в мультимедиа-арт-музее. Эксперты считают новый проект имиджевым. Однако аренда в хороших локациях стоит от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Пивоварни Бочкарев могут начать выпускать собственную колу. Коммерсант узнал, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Рынок колы в России остается одним из самых растущих. Он уже насыщен аналогами от «Доброй колы», «Кул-колы», «Черноголовки» и многих других. Пивоварам будет легче зайти в сети благодаря готовой дистрибуции, считают эксперты. Однако потребуются серьезные вложения в маркетинг. Это не первая попытка холдинга. В 2022 году он уже выпускал «Royal Cola», но не смог зарегистрировать бренд. Яндекс.Карты и навигатор первыми в России начали давать голосовые ИИ-подсказки по заметным городским объектам. Например, поверните направо после магазина «Березка» или держитесь левее у заправки. Как уточняют в Яндексе, подсказки сформулированы так, как это сделал бы человек, объясняющий дорогу. Раньше ИИ опирался только на дорожные указатели и мосты. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «12:46 в Москве. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. «Спартаковцы» продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». На другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Пари-НН». Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и Динамо действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с «Паренен» в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
14: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только не нашлось, пошли первые неудачи, и футболисты не свести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная. Ее нужно решать уже сейчас.
10: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение. Но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
15: Сами себе сделали проблемы. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
10: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан «Паренен» Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор «Паренен» Виталий Карасев. Ростов на выезде победил «Акрон». Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. «Акрон» уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Гриш, приветствую еще раз.
16: Добрый день.
1: Ты смотри, уже $107 за баррель Brent, почти 3% прибавка дальше.
16: Те уже американских торгов, да, так, азиатский спекулянт покупали, европейский вроде тоже. Ну, посмотрим, что будут делать спекулянты уже в Америке. Ну, понятно, что через час-другой, наверное, начнут тиражировать комментарии Трампа через его соцсети, он уже... Скоро там в Америке у себя проснется, но посмотрим, что будет звучать с его подачи, угрозы или какие-то позитивные попытки что-то там исправить. Пока рынок, в общем-то, никаких новых вводных данных не получил, поэтому решили, что военная премия, видимо, должна быть чуть повыше. Ну, с утра вообще сумятица. Рынки фондовые, американские, европейские, немножечко корректируются. Хотя в целом, если брать такие показатели риска, ну, какого-то сверхнервного напряжения практически не видно. Доллар чуть-чуть укрепился. Но в целом рынок воспринимает текущую динамику цен на нефть как некую данность, попытки свыкнуться с новым, более таким высоким ценовым диапазоном. Ну, пока $100, там, может быть, потом будет и повыше. Но пока не ясен временной горизонт возможности переговоров Иран-США, потому что обе стороны вступать пока не хотят. Но риски, конечно, есть летнего какого-то обострения, как это часто бывает, так что военная премия обоснована. У нас на фондовом рынке частично рост цен на нефть, естественно, поддержал сектор нефтегазовых компаний за счет поддержки из крупно капитализированных компаний. Вот акции Сбербанка, они на 0,5% растут. Индекс Мосбиржи пытается подобраться к отметке в 2700, но в целом тут пока у нас ничего не меняется. Движение на прошлой неделе ниже 2600 не выглядело прочным, да, тем более подоспели вот эти новые ожидания возможного компромисса вокруг конфликта на Украине и прочее, поэтому рынок получил некий повод чуть-чуть восстановиться, но чем сейчас и занимается. Ликвидности рублевой стало чуть побольше. Рубль, с одной стороны, продолжает быть крепким и стабильным, с другой стороны, спекулянты каждый раз пытаются нащупать некий предел укрепления рубля. Вот решили сегодня, что это предел пара юань-рубль вблизи 10.80. Дескать, на этом уровне уже были, оттуда котировки постоянно росли, поэтому здесь пока покупают валюту против рубля. Ну, если пробьем 10, накопление позиций опять сыграет злую шутку. Уже, как говорится, на их плечах будет новое предложение валюты, и рубль чуть-чуть еще больше, ну, будет укрепляться. Ну, а пока в целом такой статус-кво, активности практически пока особо нет.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета Байконур. Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
18: У Амфибия Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-54-78.
17: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Бушель. Едим продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру. На Бизнес FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Калининград 101,8. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14-го объекта к инженерным сетям, Далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельные участки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении. Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Новости коротко.
12: В Москве 12:58, студия Алисы Потапова. Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским. Для переговоров в Москве в любой момент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, переговоры за пределами Москвы возможны только на финальной стадии урегулирования. Но для этого еще надо проделать большую домашнюю работу. Песков добавил, что Россия открыта к диалогу и поддерживает посреднические усилия США. СВО может остановиться в любой момент, как только Киев примет необходимое решение. Минобороны заявила о завершении режима прекращения огня на Украине и продолжении специальной военной операции. Россия соблюдала ранее объявленное перемирие, в то время как украинцы раз заявили в военном ведомстве. Девятиклассник травмировал двух учеников в школе на Кубани. Он пронес оружие в школу, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадавшие находятся.

0: ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нехватка бензина И-95 усиливается на российском топливном рынке. Коммерсант пишет, что причин тому несколько, в том числе внеплановый ремонт НПЗ и сезонный рост потребления. Насколько все серьезно, мы спросили участников. Украинское антикоррупционное бюро НАБУ анонсировало брифинг по делу Ермака сегодня на 2 часа дня. Бывшего главу офиса Зеленского подозревают в отмывании денег. В составе преступной группы сам он все претензии в свой адрес отвергает. Дональд Трамп ездит с визитом в Китай. На четверг-пятницу у него намечены переговоры с Си Цзиньпином. Американского лидера будут сопровождать руководители крупнейших американских компаний, в том числе Илон Маск, Тим Кук, главы Boeing, Blackstone, BlackRock, MasterCard, Visa и так далее. Западные СМИ уже окрестили визит саммитом подозрений. Эти и другие темы в нашем эфире. Дефицит АИ-95 нарастает на топливном рынке. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет Коммерсант со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удар по НПЗ, из-за которых ремонт становится все более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно, а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Коммерческий директор сети АЗС «Нефть Магистраль» Сергей Соловьев не стал перечислять причины растущего дефицита, лишь отметил, что пока поставки АИ-95 шли по плану.
3: Проблем с 95-м бензинов нет, с обеспечением. Мы обеспечены полностью. Надеемся, что так же будет и дальше. Ну а ситуация, которая зависит от объемов переработки и от объемов производства, она, к сожалению, от нас не зависит. Поэтому я надеюсь, что все будет и дальше стабильно и уверенно.
2: Сергей Соловьев, АЗС «Нефтьмагистраль». Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. А, впрочем, биржевые цены стабильны. 95-й продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуации, когда вы приезжаете на заправку, а там нет, а АИ-95 не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
4: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов? Это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, у нас страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину ситуация не такая радужная, где-то на 10% наш производит больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен за может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
2: Павел Баженов, Независимый топливный союз. ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильна, и дефицита АИ-95 и других видов топлива на рынке не будет. Глава ВОЗ Тедрос Гейбрейсус сообщил, что в результате обследования 11 выявлено.

0: смертельных случаев хантавируса выявлено на судне МВ «Ходриус». Об этом глава ВОЗ сообщил только что на пресс-конференции совместной с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Позже подробности. Сейчас к другим темам. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14-15 мая запланированы переговоры с Си Цзиньпином. А список всех сопровождающих главы Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов и руководителей американских корпораций. Гендиректор G Aerospace Ларри Калп, руководитель Boeing Келли Ортберг, Ларри Финк из BlackRock и многие другие. Присутствовать при этом смогут не все. Например, как замечает Bloomberg, гендиректор Cisco Чак Робинс тоже получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но не поедет из-за отчетности своей компании. Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений в закупках с Пекином. По словам американского президента, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. Еще одной темой встречи станет поддержка Пекина Москвы, отмечает Рейтер. Комментирует политолог Георгий Бофт.
1: По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего, попытаться увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Китай в ответ хочет ослабления санкций в технологической области и каких-то подвижек по политике в отношении Тайваня.
2: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему поможет?
1: Та группа поддержки, которая с ним едет, она будет заниматься бизнес-темами. И по бизнес-направлениям каждый может обсудить какие-то вещи интересные для себя и добиться вполне конкретных результатов. То есть те корпорации, которые едут с Трампом, они могут не безуспешно провести переговоры с китайскими партнерами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать какие-то экономические направления с политическими какими-то условиями. В то же время, конечно, ситуация непростая, потому что Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от ударов новых по Ирану до своего визита в Китай, во время него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу. Украинская тематика тоже, наверное, будет обсуждаться, но она не главная в американо-китайских отношениях. Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться.
0: Георгий Буфт. Перед визитом Трампа в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений». В издании пишут, что Америку и Китай называют дуэтом сверхдержав G2. Но это мрачная мысль, отмечает издание. У одной страны лидер, который относится к союзникам как к козлам отпущения, а у другой авторитарный режим, который запугивает своих соседей. Владимир Путин может посетить Китай во второй половине мая. Сроки визита президента России, Москва и Пекин объявят синхронно, заявил сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что подготовка визита находится в завершающей стадии. Это, впрочем, не единственное, о чем сказал сегодня Дмитрий Песков. Он говорит, что Владимир Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент, а их встреча за пределами Москвы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования. А над этим надо работать. Позже подробности. Сейчас... о том, что бывшему главе офиса президента Украины Андрею является элитного строителя под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это происходило, начиная с 2018 года. На БОП списку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
3: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. ЦК. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак – Р2, Миндич – Р3 или Карлсон, Чернышов – Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
4: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
5: Добрый. Микс.
4: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
5: Добрый день. На выходных.
3: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить шефа.
6: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
3: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
7: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
3: Суд уже наложил. Бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
0: Ну вот, Национальное антикоррупционное бюро Украины сейчас сообщает в телеграм-канале, что обвинение по делу о коррупции, в котором фигурирует Ермак, предъявлено еще 6 фигурантам, в том числе неназванному по имени бывшему заместителю премьер-министра Украины. СМИ предполагают, что речь идет как раз о Алексее Чернышове. Ну и на 14 часов по киевскому времени, оно совпадает с московским, НАБУ проведет брифинг по делу Ермака. Будем ждать подробностей. СМИ активно обсуждают между тем интервью, которое дала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое ее заявление якобы во время переговоров с Россией ради прекращения войны в Стамбуле в 2022 году Зеленский был готов согласиться. В действительности, ведь на тот момент Мендель уже год как не была пресс-секретарем Зеленского. Она ссылается на то, что говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах, не называя их имен.
8: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Олеся Потапова. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в армии. Соответствующий указ готовит Министерство иностранных дел. В целом, такая продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию пока еще возможен на основании специальных льготных разрешений от МИД. В случае вступления в силу документа под запрет попадет широкий спектр медицинских товаров, в том числе стоматологическое оборудование. Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ, подпадающий под санкции США. В Дели отказались, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер. Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовый» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля Индия была указана как пункт назначения поставок газа. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе по итогам прошлого года превысил 95 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, сообщили в российском МИД. Там отметили, что зарубежные страны обращают внимание на позитивные результаты евразийской экономической интеграции и стремятся войти в число партнеров ЕАЭС. В прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом с Индонезией. Минут. Держитесь курса.
0: В Москве. Солнечные майские праздники кончились. В Москву пришли облачности и дожди. И сегодня в столице был сильный туман. Всю неделю будет комфортное тепло в районе плюс 20. А уже к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
11: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот
10: мы Ираном были подписаны договоры о либерализации
11: интенсивности, не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса. То есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 температур. 17-22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. Температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись, причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой. 5. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
0: Татьяна Позднякова.
11: 12-17 градусов дневная температура 22.
0: Владимир Путин, когда говорил в субботу о том, что конфликт на Украине близок к завершению. Как говорит представитель Кремля, президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов, о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате, и о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны США. Момент, как только Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, сказал Песков. Позже подробности. Сейчас к другим темам. Почему, несмотря на хорошие новости по инфляции, облигации не выросли? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
9: С Евгением Коганом.
12: Очень слабый. По моим оценкам, в среднем меньше, чем один сезонности. Правда, надо признаться, что это недельные оценки. оценки по усеченной могут показать чуть больший рост из-за услуг, но все равно цифры будут очень низкими. Я бы присмотрелся к долговому рынку. Несмотря на хорошие новости, облигации особо-то не выросли. Я бы даже сказал, совсем не выросли. Задержка в росте связана с тем, что просто не хватает ликвидности у банков, так как последние месяцы сильно увеличился спрос на наличные. Из-за ограниченного интернета они, естественно, никак не могут не привести к тому, что будет дикий спрос на наличность. Ну и одновременно рост налоговой нагрузки на малый бизнес. Тоже важный фактор, который способствует тому, что многие уходят на наличность. Вот ликвидность вымывается. Банки были вынуждены выдать свою ликвидность клиентам, которые захотели получить наличные деньги. Из-за этого дефицит ликвидности с начала апреля вырос на 9,1 триллиона до 1,6 триллиона рублей. В результате государственные облигации запаздывают и не реагируют на последние явно дезинфляционные данные. Вполне возможно, что по мере приближения к заседанию Центрального банка мы увидим догоняющий. И десятилетние ОФЗ дают 14,5. Я бы сказал, что они обречены на некий рост. Во многом это должно быть. В целом мы это прекрасно понимаем, что этот актив, имеется в виду облигации, он дает хорошее соотношение дохода и риска. Взять, к примеру, ОФЗ 26-25-4 с доходностью к погашению 14,5 годовых. Купон по этой бумаге 13% годовых. Платят его, кстати, два раза в год. Если ставку будут снижать, облигация дополнительно вырастет в цене. На мой взгляд, это отличный вариант для среднедолгосрочных инвесторов. Посмотрите исторические данные по облигациям и акциям. Редко когда по низкорискованным активам были такие доходности. Так что это стоит использовать сегодня. А может ли ситуация сложиться наоборот? Может быть, в этой жизни. Но пока причин для этого не видно. Рубль остается крепким. Притоки валюты от дорогой нефти еще впереди, и будет их будет много. Дефицит рабочей силы снижается. По последним февральским данным, если убрать сезонность, рост реальных зарплат уже не так виден. Кредитный импульс отрицательный. Судя по опросам PMI, деловая активность остается весьма-весьма слабой. Ну, мы это все прекрасно понимаем. Инфляционные ожидания со своих высоких уровней, скорее всего, нет значимых факторов для ускорения инфляции. А значит, нас, скорее всего, ждет очередное снижение ключевой ставки на заседании в июне и неплохой рост рынка облигаций.
0: Это был инвестбанкер и основатель медиасистем Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является. Инвестиционные рекомендации. Против допуска израильского исполнителя. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Позже подробности, сейчас к другим темам. Первый безвизовый режим Саудовской Аравии вступил в силу 11 мая. Россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур? Подробнее Наталья Воробьева.
13: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что «Бизнес-ФМ» рассказал Антон.
14: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что, в принципе, больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Я предпринял еще одну попытку отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
13: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым иммиграционным.
15: Варианты оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России. Многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
13: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
16: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. И до 1 сентября рейсы «Флайнас», это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
17: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
16: да,
17: с Саудовской.
16: Безвизовый режим сканирования. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока. Что вы сейчас не проявили в отношении к индустрии?
17: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
16: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможности, да?
13: Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Все золото мира. Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гумиарабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета.
18: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 13.28 в столице, в студии Олеся Потапова. Суд в Москве вынес приговор одному из бывших руководителей ЛДПР Сергею Абельцеву. Он приговорен к 5 годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Бывшему политику назначен также штраф в размере 700 тысяч рублей. По версии следствия, Абельцев пытался получить денежные средства от знакомого за его трудоустройство помощником депутата. Однако в реальной возможности помочь в этом у Абельцева не было. Подростка, который ранил двух учеников в школе на Кубани, Возбуждено уголовное дело. Старшеклассник выстрелил в сторону учеников младших классов из пневматического пистолета и скрылся. Дети получили травму и были госпитализированы. Сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает. Нападавший задержан, проводятся следственные действия. Инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края. Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Оренбургом. Поврежден жилой дом, сообщает губернатор Евгений Солнцев. На место выехали оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Подготовка визита президента Владимира Путина в Китай близится к завершению. Москва и Пекин одновременно сообщат о дате поездки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как сообщалось ранее, поездка Путина в КНР запланирована на конец мая. Он намерен обсудить с председателем Си Цзиньпином взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и космической сферах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правительство ожидает рост ВВП в этом году на 0,4%. На процент больше будет в следующем году. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил вице-премьер Александр Новак. А при этом, по словам чиновника, на этот год подняли прогноз по инфляции. Был 4%, стало 5,2%. Впечатляющие показатели завода «ХВЛ» в Калужской области. Он многократно, в 29 раз, нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Спрашиваем у автоэкспертов, как так вышло. Евровидение вне политики не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу несколько стран Европы. Причина участия – там исполнители из Израиля. Ну и демонстрации в поддержку Палестины пройдут сегодня в Вене, который как раз и принимает конкурс. Эти и другие темы в нашем эфире. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал вице-премьер Александр Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 2027 год. Центробанк в последнем прогнозе также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%, в три раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5-1,5%. Комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
19: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 2027 год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски.
2: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
19: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловный период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями. Но кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан.
0: Наталья Орлова, Альфа-Банк. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и на следующие два года $50. Также вице-премьер отметил, что инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. Но многие компании, по словам Новака, не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. О том, чего опасается бизнес, говорит предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
20: Самая основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, а иногда и 28%, так и остались. И, конечно, в таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, которые передают их дальше, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Реальный сектор и реальный бизнес на сегодняшний момент облигации практически не берет. Берет их лишь инвестор. Но инвестор тоже несет риски, потому что дефолтов и реструктуризация огромное количество и в том году, и в этом году. Что же касательно классического кредитования, то опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше. Если вы не попадаете ни на какие субсидии, то по факту тоже деньги привлечь тяжело, нужны залоги, залоги оцениваются ниже рыночной стоимости в разы, и ставка настолько высока, что рентабельность сегодняшнего бизнеса зачастую не позволяет даже проценты выплачивать. Поэтому мое мнение, что экономика и дальше будет снижаться, пока мы кардинальным образом не пересмотрим денежно-кредитную политику.
0: Алексей Петропольский, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках. Однако, по его словам, благодаря мерам правительства в России сохраняется макроэкономическая стабильность, и темпы роста экономики будут постепенно повышаться, пусть и скромно. Рост в 29 раз. Завод «Хэвейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиард рублей. В 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиардов. В конце еще 24 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хэвейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компаний с китайским участием падает уже второй год. Обращают внимание ведомства. В 2023 году выручка была на уровне в 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику – здесь же рост пошлины налогов и возрастающий утильсбор. Показатели «Хэвейл» впечатляют, но в целом закономерны, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
21: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у «Хэвейла», например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
17: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
21: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит, минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Теннета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
0: Максим Ракетин, Кьюта.ру. Один из основных конкурентов ХВЛ, завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели Т4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник Т4Л предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров. И при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. В городе усилены меры безопасности, наряды полиции укомплектованы сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает АП. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
1: Подробности.
4: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 2023 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свист и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
0: Всего в этом году организаторам конкурса удалось собрать участников из 35 стран. Это самое низкое число с 2004 года. Комментирует телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев.
22: В этом году чуть ли не с 2003 года наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания — это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста — это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
23: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
22: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какое-то политическое дефиле, иногда совершенно безумно. людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
23: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
22: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
0: Илья Легостаев. В прошлом году во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты попытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место. Со своей песней «Новый день взойдет». Тогда она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theaterofnations.ru. 6+. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
3: Совет директоров ЦИАН рекомендовал дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 53 рублей на акцию. Доходность 8,5%. Годовое собрание акционеров пройдет 11 июня. Реестр для участия в нем закроется 19 мая, а для получения дивидендов 22 июня.
5: Отчеты и планы.
3: Яндекс.Лавка планирует запустить сеть кафе в ЖК, бизнес-центрах и на оживленных улицах, узнал Shoppers. Компания ищет помещение площадью 150-200 квадратных метров в зоне охвата доставки из дарксторов. Это предполагает полноценную кухню и посадочные места. Ранее Яндекс.Лавка уже экспериментировала с офлайн-точками. Был временный общепит в парках, офлайн-магазин, который закрылся в январе этого года, и кафе в мультимедиа-арт-музее. Эксперты считают новый проект имиджевым. Однако аренда в хороших локациях стоит от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. Пивоварни Бочкарев могут начать выпускать собственную колу. Коммерсант узнал, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Рынок колы в России остается одним из самых растущих. Он уже насыщен аналогами от «Доброй колы», «Кул-колы», «Черноголовки» и многих других. Пивоварам будет легче зайти в сети благодаря готовой дистрибуции, считают эксперты. Однако потребуются серьезные вложения в маркетинг. Это не первая попытка холдинга. В 2022 году он уже выпускал «Royal Cola», но не смог зарегистрировать бренд. Яндекс.Карты и «Навигатор» первыми в России начали давать голосовые ИИ-подсказки по заметным городским объектам. Например, поверните направо после магазина «Березка» или держитесь левее у заправки. Как уточняют в Яндексе, подсказки сформулированы так, как это сделал бы человек, объясняющий дорогу. Раньше ИИ опирался только на дорожные указатели и мосты. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве 13:47. Время поговорить о ситуации на рынках. Рубль несколько снижается сейчас на московской бирже. Российская валюта падает к юаню примерно на 0,25%, на 3 копейки. Юань стоит 10,85 на межбанке. Примерно такое же снижение, примерно на 0,3%. К доллару 73,73. Это у нас доллар. Евро, кстати, на месте стоит 86,59. К нам присоединяется руководитель отдела инвестиционного консультирования «Сольт Инвестиции» Алексей Антонов. Добрый день, Алексей.
6: Добрый день.
0: Давайте с рубля как раз и начнем. Чем можете объяснить падение сегодняшнего рубля? Ну, конечно, не такое уж оно серьезное, но, тем не менее, движение вниз после некоторого укрепления. Куда пойдем дальше?
6: Ну, пока базовый сценарий, что мы будем находиться вблизи текущих уровней, возможно, даже небольшое укрепление рубля все-таки в базовом сценарии у нас прослеживается. И ждем дальнейших драйверов там для восстановления. Пока их, соответственно, нету и пока как бы не предвидится.
0: Ну а что это могут быть за драйверы?
6: Ну, допустим, изменения в бюджетном правиле, изменения ключевой ставки. Наверное, эти два основных показателя, которые сейчас давлеют над курс национальной валюты, потому что от нефти полностью, в общем-то, пока что мы отвязаны. И это никак не отражается в котировках.
0: Ну, кстати, по поводу ставки уже пошли разговоры, как я вижу, что, может быть, и не очевидно, что ЦБ будет дальше понижать ключевую ставку на следующем заседании.
6: Ну, да, безусловно, в общем-то, холодный душ, который мы увидели там, на прошлом заседании, безусловно, сейчас пыл охладил всех участников, которые ставили на быстрое снижение ставки, поэтому сейчас уже более все выбирают осторожную, да, там, траекторию, возможно, и сохранение на ближайшем заседании, либо снижение, но незначительное, на 0,25.
0: Угу. Вы упомянули нефть, от которой мы отвязались. Она, между тем, показывает снова укрепление. Сейчас прибавка 3,5%. А Brent вплотную приближается к $108. А будет дальнейший рост? Все это насколько зависит от действий, ну, понятно, Соединенных Штатов, наверное?
6: Ну, интрига этой недели – это, безусловно, визит Трампа в Китай с огромной делегацией, которая, в общем-то, анонсирует подписание там крупных контрактов. И этот вопрос относительно Ирана, он, безусловно, будет затронут. И, скорее всего, уже к концу недели, либо начало следующей недели, мы можем там ожидать какие-то первые там инсайдерские движения, которые будут по нефти. Если все пройдет, соответственно, плохо, наверное, на этих же уровнях мы и останемся. Если же все-таки какой-то свет в конце тоннеля мы увидим хотя бы меморандум о продолжении дипломатического решения данной проблемы, то, конечно, возможны сюрпризы, и нас ожидают серьезные движения по нефти вниз. Поэтому в следующей неделе можем увидеть очень интересно.
0: Ну да, да, действительно, послезавтра, послепослезавтра центральная часть Трампа и Си Цзиньпин встречаются. К российскому фондовому рынку сейчас прибавка в 1%, индекс Мосбиржи 2682 пункта, наконец-то растем, наконец-то, вроде бы, похоже, выше отметки в 2600, это надолго?
6: Ну, пока что рынок полностью там, после разочарования ставки, как бы переключился на там мирный трек. Мы видели на этих праздниках там довольно-таки позитивные, в общем-то, заявления главы государства относительно там перспектив этого конфликта. Вот. Поэтому сейчас рынок полностью сосредоточился на этом треке и, в общем-то, от всех информагентств ждет информации по этому треку. Уже нефть и, соответственно, ключевая ставка ушли на второй план, сейчас переключились на мирный трек.
0: Для российского фондового рынка какая неделя будет, ваши ожидания?
6: Я думаю, что после там 7 недель ответственного падения, в целом нормализация ситуации, возможно, даже технические отскоки, которые мы с вами там наблюдаем по некоторым там нефтяным, прежде всего, наверное, бумагам, которые очень уж сильно были там перепроданы. Ну и плюс еще не забываем, что на этой неделе огромное количество корпоративных событий, новостей, решений по дивидендам. Поэтому сейчас у нас горячий дивидендный сезон, и рынок будет все-таки реагировать на это.
0: Плюсом.
6: Да, да, да, безусловно.
0: Спасибо большое. Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования Solid Investments, был на прямой связи со студией. Другим темам, нейросети облегчат врачам бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, через нейросеть будут переводить речь в текст и разбирать истории болезни. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и карту пациента, выдавая врачу, например, скорой помощи, ту информацию, которая нужна срочно. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил Мурашко. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить и во всем ли можно на него полагаться.
1: Бизнес FM. Мнение.
7: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.
8: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача. Но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит. В морфологической диагностике, в компьютерной диагностике, безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
7: Врач-терапевт Людмила Лапа.
11: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
7: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
12: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. Это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
0: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его министерство активно прибегает к помощи искусственного интеллекта, а причем для самых важных задач, например, для ежегодного формирования бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить глава ведомства.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Лев Ландау. Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону. Наизусть. На «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: В Москве 13.58, студия Алисы Потапова. Россия вернула из украинского плена более 3500 бойцов. Установлена судьба более 9000 военнослужащих, заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным омбудсман Татьяна Москалькова. Она служит себя полномочия в этом году после двух сроков пребывания в должности. По словам Москальковой, за 10 лет востребованность аппарата уполномоченного по правам человека в России граждан. В свою очередь, глава государства поблагодарил Москалькову за работу. Министерство обороны заявило о завершении режима, прекращении огня на Украине и продолжении специальной военной операции. Россия соблюдала ранее объявленное перемирие, в то время как украинская сторона нарушила его более 30 тысяч раз, заявили в военном ведомстве. Число жертв атаки беспилотников в Чебоксарах выросло до 3, сообщил вице-премьер республиканского правительства Владимир Степанов. Прилет дронов был зафиксирован 5 мая. Пострадали около 50 человек. Ранее сообщалось о 2 погибших и 42 пострадавших. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нехватка бензина и 90%.

0: Западные СМИ называют визит саммитом подозрений. На топливном рынке нарастает дефицит АЭ-95. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АЭ-92, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АЭ-95 вне биржи сложно. А спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Коммерческий директор сети АЗС «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев не стал перечислять причины растущего дефицита, лишь отметил, что пока поставки АЭ-95 шли по плану.
1: Проблем с 95-м бензинов нет, с обеспечением. Мы обеспечены полностью. Надеемся, что так же будет и дальше. Ну а ситуация, которая зависит от объемов переработки и от объемов производства, она, к сожалению, от нас не зависит. Поэтому я надеюсь, что все будет и дальше стабильно и уверенно.
0: Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильны. 95-й продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуации, когда вы приезжаете на парковку, а АЭ-95 не будет? Нет. Говорит президент независимого топливного союза.
2: Действительно, на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает. И динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились. И в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем, во всяком случае, всеми силами ее держат. Бензина под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе введен. Что здесь также в качестве факторов, это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, мы страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх, ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенность стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. Ну и в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Чуть выше, чем инфляция, цены вырастут.
0: ФАС Минэнерго заявляет, что ситуация стабильная, дефицита АЭ-95 и других видов топлива на рынке нет. СВО остановится в любой момент, едва в Киеве примут необходимые решения, которых прекрасно знают, сказал Дмитрий Песков, отметив, что наработки по конкретике сейчас говорить рано. Позже подробности, сейчас к другим темам. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Киев. Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14 и 15 мая запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Список операций. Тут и гендиректор G Aerospace Ларри Калп, и руководитель Boeing Келли Ортберг, Ларри Финк из BlackRock, многие другие. Присутствовать при этом смогут, не все. Например, как замечает Блум, также получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но не поедет из-за отчетности своей компании. Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином, по словам американского президента. Он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редко

0: фамильных металлов. Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейшего директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: Для американского бизнеса очень важно открыть границы, потому что страдают все, от сельхозпроизводителей американских до взаимодействия в области технологий. Такая странная изоляция Китая превращает еще и изоляцию Америки от Китая. Я думаю, что бизнес занимает значительно более гибкую и более открытую позицию. Трамп готов вернуться к некому уровню отношений 5-7 лет назад, то есть когда Китай довольно активно размещал заказы в корпорации Boeing, активно сотрудничал с NVIDIA, но не факт, что сейчас уже Китай пойдет на такие сделки, учитывая ненадежность именно американской политики. Саммит будет очень непростым и, по крайней мере, не тем, который задумывал Трамп изначально. Иранская ситуация полностью перемешала карты, не только США, но и Китай, и разговор пойдет именно, прежде всего, об Иране. У США позиция такая, что ни один корабль не должен проходить через Ормузский пролив без разрешения США, но США будет настолько добры, что откроют их для китайских кораблей, ну, естественно, в обмен на какие-то другие преференции. Не думаю, что в такой простой размен готова пойти китайская сторона. Она настаивает на снятии целого ряда тарифных барьеров. Ну и плюс к этому китайских компаний на американский рынок будет стандартная зависит сейчас разрешать ситуацию с Китаем. Допуск товаров многих китайских компаний на американский рынок.
0: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили сегодня в Кремле. Российско-китайские отношения тоже станут темой для обсуждения во время визита американского президента. Точнее, поддержка Пекина Москвы, отмечает Рейтер. Впрочем, эта тема точно будет не на первом месте. Для Трампа комментирует политолог Георгий Бофт.
2: Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка, тем более, что Китай недавно президент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться. По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную торговлю. Показал пример того, что он может даже и правительственный мелк политики в отношении Тайваня.
3: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему...
2: Она будет заниматься бизнес-темами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать экономические направления с политическими условиями. Конечно, ситуация непростая. Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от удара на него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу.
0: Георгий Буфт. Перед визитом Трампа в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений», имея в виду, что Америку и Китай уже называют дуэтом сверхдержав G2. Но это мрачная мысль, отмечает издание. У одной страны лидер, который относится к Союзу, на режим, который подливает масло в конфликты у соседей, которые мог бы загасить. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это чуть более 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждала схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
4: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало запись власти телефонных Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак – Р2, Миндич – Р3 или Карлсон, Чернышов – Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
5: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
6: Добрый. Микс.
5: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
6: Добрый день. На выходных.
4: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. Ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 22 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указание некого шефа.
7: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
4: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
8: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
4: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
0: СМИ активно обсуждают между тем интервью, которое бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое заявление о том, что якобы во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий. А теперь он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса», — сказала Мендель. Правда, непонятно, насколько ее слова действительности соответствуют. На тот момент она уже год как не была пресс-секретарем Зеленского, сама она ссылается на то, что говорила с людьми, которые представляли Украину на переговорах, но имен не назвала.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Олеся Потапова. Правительство Финляндии намерено ужесточить экспорт медицинских товаров в Россию, которые могут использоваться в армии. Соответствующий указ готовит Министерство иностранных дел. В целом, такая продукция подпадает под санкции ЕС, но ее экспорт в Россию пока еще возможен на основании специальных льготных разрешений от МИД. В случае вступления в силу документа под запрет попадет широкий спектр медицинских товаров, в том числе стоматологическое оборудование. Индия отклонила предложение России купить жиженку. ядерный и природный газ, подпадающий под санкции США. В Дели отказались, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщает Рейтер. Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовый» у Балтийского моря оказалась невозможной. Была указана как пункт назначения поставок газа. Товарооборот в Евразийском экономическом союзе по итогам прошлого года превысил 95 миллиардов долларов. Это рекордный показатель, сообщили в российском МИД. Там отметили, что зарубежные евразийской экономической интеграции стремятся войти в число партнеров ЕАЭС. В прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Были подписаны договоры о либерализации торговли с Индонезией, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: В Москве. Солнечные майские праздники закончились, в Москву пришли облачность и дожди. Сегодня утром в городе был сильный туман, облачная погода продлится в столице до середины недели, при этом всю неделю будет комфортно тепло, в районе плюс 20, а к выходным синоптики обещают летнее тепло. До плюс, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
12: Предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погода в столичном регионе будет находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21 климатические нормы. 22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24, то есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись, причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов, дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
0: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». После этого и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. Красно-белые продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». В другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН». Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.

0: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с Пари-НН в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
2: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, ее нужно решать уже сейчас.
1: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
3: Сами себе сделали проблему. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
1: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари-НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари-НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил «Акрон». Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. «Акрон» уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями советов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Первый безвиз оказался комом. Безвизовый режим Саудовской Аравии вступил в силу 11 мая. Россиянин хотел им воспользоваться и въехать в королевство сразу после полуночи. На такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур? Подробнее Наталья Воробьева.
5: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес FM рассказал Антон.
6: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, разобрались, что действительно есть такое соглашение. Порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Я предпринял еще одну попытку отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
5: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
7: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
5: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
8: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
9: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
8: да,
9: с Саудовской.
8: Да, безвизовый режим, да.
9: То есть только индивидуальные.
8: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас, я считаю, появилось в отношении к туриндустрии.
9: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
8: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
5: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Все золото мира. Целый комплекс из 2 туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся 2 золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес ФМ. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
10: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В Москве 14:28. Студия Олеси Потапова. Против подростка, который ранил двух учеников в школе на Кубани, возбуждено уголовное дело. Старшеклассник выстрелил в сторону учеников младших классов из пневматического пистолета и скрылся. Дети получили травмы, были госпитализированы. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Нападавший задержан, проводятся следственные действия. Инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края. Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Оренбургом. Поврежден жилой дом, сообщил губернатор Евгений Солнцев. По уточненным данным, никто не пострадал. А в доме повреждена кровля, частично выбита стена. Размещения продолжают находиться 22 тысячи человек. Из них 15 тысяч прибыли в Россию еще до спецотепления. Жители были эвакуированы. Анна Москалькова. Она отметила, что эти граждане не могут встать на жилищный учет, поскольку у них нет постоянной регистрации. По словам омбудсмена, она подготовила для президента Владимира Путина обращение, чтобы найти для этих людей особое решение для включения их либо в государственные программы, либо постановки на учет. Власти Таиланда усилят иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничат безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом объявил вице-премьер и глава МИД Таиланда. В министерстве считают, что действующий сейчас 60-дневный безвизовый срок пребывания с возможностью одного продления на 30 дней чрезмерен и может позволить лицам, не имеющим туристических намерений, злоупотреблять этой возможностью. Министр особо отметил, что власти не дискриминируют кого-либо по государственной принадлежности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина третьего в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правительство подняло прогноз по инфляции. Был 4%, стало 5,2% на этот год. Об этом сообщил «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. А при этом в этом году рост ВВП правительство ожидает сейчас на уровне 0,4%. Меньше, чем ожидалось изначально. Евровидение вне политики никак не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу 5 стран. Причина участия там исполнителя из Израиля в Вене, который принимает песенный конкурс, сегодня пройдут на антиизраильские протесты. Впечатляющие показатели завода ХВЛ в Калужской области. Выручка и прибыль за прошлый год выросли почти что в 30 раз. Эксперты согласны, что цифры впечатляют, но им не удивляются. Вене.

0: упали 4,5-5,5%. Российская экономика. Эти и другие темы в нашем эфире. Значение правительства, который был представлен в начале года, он предполагал рост ВВП на 0,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. ЦБ ранее прогнозировал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5-1,5%. Комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5-5,5%. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 2027 год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски.
2: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
1: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации, он затянулся, безусловный период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями. Но кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он...
0: Это была Наталья Орлова, Альфа-банк. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно на 26 год $59 за баррель и 50 на следующие два года. Также вице-премьер отметил, что инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний, хотя бизнес постепенно переключается с банковских кредитов на облигации. Но многие компании, по словам Новака, не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. О том, чего опасается бизнес, говорит предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
3: Самая основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, а иногда и 28%, так и остались. И, конечно, в таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, которые передают их дальше, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Реальный сектор и реальный бизнес на сегодняшний момент облигации практически не берет. Берет их лишь инвестор. Но инвестор тоже несет риски, потому что дефолтов и реструктуризация огромное количество и в том году, и в этом году. Что же касательно классического кредитования, то опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше. Если вы не попадаете ни на какие субсидии, то по факту тоже деньги привлечь тяжело, нужны залоги, залоги оцениваются ниже рыночной стоимости в разы, и ставка настолько высока, что рентабельность сегодняшнего бизнеса зачастую не позволяет даже проценты выплачивать. Поэтому мое мнение, что экономика и дальше будет снижаться, пока мы кардинальным образом не пересмотрим денежно-кредитную политику.
0: Алексей Петропольский, юрвист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках, однако, по его словам, благодаря мерам правительства в России сохраняется макроэкономическая стабильность, и темпы роста экономики будут постепенно повышаться, пусть и скромно. Рост в 29 раз. Завод ХВЛ в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиарда рублей, в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиардов. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов ХВЛ М6. Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год, обратили внимание ведомости. В 23-м году выручка была на уровне 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику, здесь же рост пошлин и налогов и возрастающий утильсбор. Показатели ХВЛ впечатляют, но в целом закономерны, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
4: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у ХВЛ, например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то таким образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
5: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
4: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит, минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается «Волги», это касается «Теннета». У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
0: Максим Ракитин, Кьюта.ру. Один из основных конкурентов ХВЛ, завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки везется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров, и при трансформации информации салона может быть увеличен до 1500 литров. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. В городе усилены меры безопасности. Наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает АП. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют сезон Евровидения одним из самых скандальных.
6: Подробности.
7: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники кампании «Нет музыки для геноцида» включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 23 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель» преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свист и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
0: Всего в этом году организаторам конкурса удалось собрать участников из 35 стран. Это самое низкое число с 2004 года. Комментирует телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев.
6: В этом году наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания – это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финал, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста – это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не самая продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с расцветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
8: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
6: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политическое дефиле иногда совершенно безумных людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
8: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
6: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
0: Это был журналист Илья Легостаев. В прошлом году во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты попытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место со своей песней «Новый день взойдет». Она тогда от судей получила средние оценки, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через три года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ, почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Американский инвестфонд Vanguard, занимающий второе место в мире среди управляющих активами после BlackRock, намерен существенно расширить свое присутствие в Европе, пишет Reuters. В ближайшие 5 лет фонд планирует увеличить активы в Европе вдвое с нынешних 535 миллиардов долларов до триллиона. В частности, планируется увеличить набор ETF, торгуемых индексных фондов, с нынешних 40 до 60-70. Также рассматривается возможность расширение сотрудничества с европейскими финтех-компаниями и усиление своих команд в Германии, Испании и Франции. Сейчас под управлением Vanguard в мире 10 триллионов долларов, но в основном это активы в США. Мессенджер WhatsApp, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, начал распространять среди пользователей iOS платную подписку WhatsApp Plus. Новый тариф целиком посвящен настройке внешнего вида, стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Базовые функции мессенджера остаются бесплатными.
9: Бизнес и власть.
10: Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в Мосгорсуде. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 800 000 рублей. За последний год сумма штрафов мессенджера приблизилась к 80 миллионам рублей. Наибольшее их количество назначено за неудаление запрещенного в России контента. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве 14.47. Рубль сегодня откатывается. Потери к юаню на Мосбирже в ходе дневной сессии составляют сейчас около 3%, или 4 копейки. Текущий курс биржевой у юаня 10.86. Внебиржевой курс доллара тоже растет к рублю примерно на 3%, 73.73, круглая цифра. Евро без движения 86.60. На московской бирже на фондовом рынке рост в 1%. Индекс Мосбиржи прямо сейчас 2681 пункт, РТС 1137 пунктов. На нефтяном рынке рост на 3% с четвертью, 107.61 стоит баррель Brent, WTI поменьше, 101.42, но тоже рост 3,5%. Сейчас к нам присоединяется эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Аркатянская. Добрый день, Людмила. Людмила, слышите ли меня? Коллеги, все у нас в порядке со связью? Людмила? Так, сейчас давайте попробуем все-таки, дадим шанс этому включению, потому что какой-то фон я все-таки слышу, как будто включение есть. Что ж со связью-то? Так, пробуем? Нет? Нет? Так, подскажите мне, пожалуйста. Людмила, слышите меня? Так, давайте попробуем перезвонить, если получится, пока к другой теме перейдем. Нейросети облегчат врачам бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентам, искусственному интеллекту, чтобы он помог составить диагноз, заявил глава Минздрава. Мнение действующих врачей, что они думают по поводу этих инициатив.
9: Бизнес FM. Мнение.
11: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко Андрей Пылев.
12: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача. Но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит. В морфологической диагностике, в компьютерной диагностике, безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
11: Врач-терапевт Людмила Лапа.
13: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
11: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
14: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
0: Это был опрос врачей. Ну а теперь все-таки попробуем вернуться к ситуации на российском рынке. Людмила Рокотянская мне подсказывает, все-таки сейчас к нам присоединяется со второй попытки. Добрый день, Людмила.
15: Добрый день.
0: Нам 3 минуты всего дали коллеги в эфире, поэтому давайте без предисловий. Сейчас рост по индексу Мосбиржи 1%. Будет ли взята отметка в 2700 на этой неделе хотя бы?
15: Вот это большой вопрос. Действительно, мы отскакиваем после 9 недель непрерывного снижения. И даже не 2700, а диапазон 2690-2715 – это диапазон сопротивления, от которого мы рискуем отбиться вниз. Но все-таки есть позитивные факторы. Помимо геополитики, это в первую очередь рынок нефти. Мы видим, что конфликт на Ближнем Востоке продолжается. И более того, даже если он будет закончен хоть завтра между США и Ираном, это не означает скорого и быстрого в начале года. Сегодня значимым явлением на рынке нефти будет публикация от Минэнерго США. В прошлый раз они публиковали его в начале апреля, и там заявляли о том, что если конфликт не продлится дольше апреля, а сейчас уже середина мая, то устойчиво ниже $90 за баррель мы вернемся лишь к концу, когда восстановятся потоки с Ближнего Востока.
0: Визит Трампа в Пекин как-то может повлиять на нефтяной рынок?
15: Да, конечно, это будет, наверное, очевидно, что лидеры будут обсуждать вопросы. На фоне может ожидаться повышенная волатильность на рынке нефти.
0: Про рубль тогда уж. У нас минута осталась. Сейчас ослабление у российской валюты и на Мосбирже к юаню на 0,25%, и внебиржевой курс доллара то же самое. Куда двинется российская валюта дальше?
15: Вот наш макроэкономист Илья Федоров на прошлой неделе на сайте БКС Экспресс опубликовал большой обзор. И согласно данному обзору, все-таки мы в мае еще ждем рубль на примерно текущих отметках, такой крепкий. И где-то с июня можно будет ожидать ослабления рубля в диапазон 78-80 рублей за доллар.
0: А по июню?
15: Ну, по юаню получается
0: 11,5, я полагаю.
15: Да. Вот, как-то так. И на вторую половину года уже ожидается более какое-то устойчивое ослабление рубля. Но, опять же, диапазон довольно скромный. 80-85 рублей за доллар США.
0: Большое вам спасибо за комментарии. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст».
16: 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+.
17: Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. «Знай меру» на Business FM.
18: Все золото мира.
16: Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота». А в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно.
18: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 3700 российских военнослужащих возвращены из плена за время конфликта на Украине. Это следует из материалов ежегодного доклада уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой, который она представила сегодня Владимиру Путину. Также в презентации показана динамика обращений граждан в аппарат уполномоченного. Отмечается, что за 10 лет востребованность института уполномоченного выросла почти в 3 раза. Это был заключительный доклад Москальковой президенту, поскольку она покидает свой пост. Одного из бывших руководителей ЛДПР приговорили к 5 годам колонии. Сергея Абельцева признали виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает ТАСС. Обвинение требовало приговорить бывшего депутата Госдумы и помощника лидера партии Владимира Жириновского к 8 годам колонии. По версии следствия, Абельцев убедил пенсионера Сергея Алюшникова, что может благодаря своим связям устроить того на работу помощником депутата. За эту услугу он попросил 10 миллионов рублей. В июле 2024 года экс-депутата арестовали. Рэпера Ган Веста оштрафовали на 70 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Суд признал Руслана Гоминова, это настоящее имя музыканта, виновным по административному делу. Поводом для протокола стали треки «Никотин» и «Бардак». Экспертиза обнаружила в них формирование положительного отношения к запрещенным веществам. В марте рэпера оштрафовали на 95 тысяч рублей из-за трека «Вика любит Пепе». Его обвинили в явном неуважении к обществу. Жалобы на Ган Веста писали активисты движения 40-40 и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Роскомнадзор заверил, что не планирует ограничивать доступ к Майнкрафт. Ведомство не получало решения уполномоченных органов об ограничении доступа к игре, говорится в сообщении. Ранее в телеграм-каналах распространялась информация о том, что Роскомнадзор готовится к блокировке Майнкрафт, поскольку игру используют для вовлечения школьников в киберпреступления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM.

0: деле фигурируют пленки и переписки с зашифрованными именами лиц из ближайшего окружения украинского лидера. Некоторые из них ссылаются на распоряжение некоего шефа. Кто бы это мог быть? Дональд Трамп летит в Китай в сопровождении верхушки списка Forbes с компаниями президенту США составят несколько десятков бизнесменов, включая Илона Маска и Тима Кука. Ждать ли подвижек в торгово-экономическом противостоянии Вашингтона и Пекина и в обмен на что, а также какое место на предстоящих переговорах Трампа и Си займет вопрос поддержки Китаем, России и Ирана. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». На топливном рынке нарастает дефицит АИ-95. Приоритет у НПЗ смещается в сторону производства социально значимого АИ-92, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся более частыми и внеплановыми. Даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно, а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Особенно заметна проблема по традиции в Крыму, говорит местный журналист и общественный деятель Александр Горный.
1: В Крыму исторически сложилось, что стоимость топлива на полуострове на 7-8% выше, чем в материковой России. Это связано в первую очередь со сложностью логистики, а в последнее время проблема усугубилась. Возможность доставки топлива на полуостров усложнилась по ряду определенных причин. Сейчас литр 95-го бензина в Крыму стоит 81-83 рубля. И мы увидели довольно-таки очень существенный рост за последние несколько недель. Особенно сейчас вызывает беспокойство то, что через несколько недель начнется летний туристический сезон, который однозначно выявит проблемы, связанные с наличием топлива. И, конечно, это наличие будет регулироваться с помощью в том числе и цен. Я общался с людьми, которые представляют заправки крымские, сетевые. Все они говорят о том, что проблема очевидно будет, особенно когда будут пики туристического сезона. Возможность доставки сейчас ограничивается в первую очередь бензовозами. Возможность привозить вагонами через паром сейчас практически отсутствует. Крымский мост закрыт для перевозки топлива. Доставлять сюда танкерами – это, возможно, увеличение стоимости топлива на 5-7 рублей, как мне сказали. Это очень большие риски с учетом участившихся атак беспилотников. Всегда говорю своим знакомым, кто едет в Крым, что, ребята, всегда имейте с собой запас топлива 20 литров в канистру для того, чтобы, если возникнут какие-то проблемы, иметь возможность выехать.
0: Александр Горный, журналист из Крыма. Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильные. АИ-95 продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуации, когда вы приезжаете на заправку, а там нет АИ-95, не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
2: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем.

предпринимают массовые производители, смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх, ну, потому что растет цена на нефть, как следствие растет цена на нефтепродукты на внешних рынках, и это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства, если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим в сравнении с тем, что потребляем внутри страны, то по бензину

0: ситуация не такая радужная. Где-то на 10% наши производят больше, чем требуется внутреннему рынку. Что касается роста розничных цен, за это сильно переживать нельзя. Да, цена будет расти, но ее всеми силами будут сдерживать в рамках инфляционного коридора. Может быть, чуть выше, чем инфляция, цены вырастут, но не критично, не значительно.
1: Павел Баженов, Независимый топливный союз ФАС и Минэнерго заявляют, что ситуация стабильна и дефицита АЕ-95 и других видов топлива на рынке нет. Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Сегодня ему будет избрана мера пресечения. Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это чуть больше 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнерами проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
2: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили пленками Ермака. Они, как утверждается, касаются самого экс-главы Офиса президента, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Как полагает НАБУ, на пленках они обсуждают детали строительства 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак R2, Миндич R3 или Карлсон, Чернышов R4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
3: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
4: Добрый. Микс.
3: Добрый день. Нам необходимо провести с вами встречу для обсуждения возможных корректировок в планировке, для того, чтобы не задерживать стройку. Также у нас есть некоторые визуализации, которые нам также надо вам показать, для понимания, правильно ли мы двигаемся. Когда вам будет удобно встретиться?
4: Добрый день. На выходных.
2: Украинские СМИ сообщали о возможном подозрении Ермаку по делу кооператива «Династия» еще в прошлом ноябре. Тогда у главы Офиса президента прошел первый обыск. Как считает следствие, основная часть финансирования обеспечивалась за счет средств, полученных преступным путем. Рассчитывались наличными, в том числе через личного помощника Чернышова в одном из киевских офисов. Часть денег шла через окружение Миндича. При этом в расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше. В записях упоминается некий R1. Кто это, непонятно. А украинское издание «Страна» считает, что под ним может пониматься Зеленский. На одной из записей 2022 года Чернышов, тогдашний министр развития территорий, требовал ускорить строительство, ссылаясь на указание некого шефа.
5: Володя разговаривал с шефом, он просит начать работать, поэтому, пожалуйста, проработайте варианты по материалам, что есть, чего нет, и по людям, кто может выйти, кто не может. Сформируйте, хотя бы важно политически сделать старт. Спасибо.
2: Сам Ермак пообещал журналистам дать комментарий после завершения следствия, но сказал, что у него нет элитного коттеджа.
6: У меня нет ни одного дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели.
2: Суд уже наложил арест на землю и недвижимость, фигурирующие в деле. Ермак, напомню, лишился кресла прошлой осенью на фоне прошедших у него обысков. Тогда СМИ отмечали, что Ермак упоминается в расследовании громкого коррупционного скандала, связанного с украинским «Энергоатомом». По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич и его сообщники требовали у контрагентов откаты за контракты. На фоне скандала в отставку были отправлены министры энергетики и юстиции. Сам Миндич покинул страну. Наталья Шашина, «Бизнес-ФМ».
1: Но тем временем СМИ активно обсуждают интервью, которое бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала американскому журналисту Такеру Карлсону. Самое громкое ее заявление – якобы во время переговоров в Стамбуле в 2022 году Зеленский был готов согласиться на передачу Донбасса России ради прекращения военных действий. А теперь, по словам Мендель, он стоит перед миллионами зрителей и говорит: «Я не могу отказаться от Донбасса». Конец цитаты. Рост в 29 раз. Завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиардов рублей. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год, обратили внимание ведомости. В 2023 году выручка была на уровне 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, а в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику, и здесь же рост пошлин и налогов, а также возрастающий утильсбор. Показатели «Хавейл» впечатляют, но в целом закономерные, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
7: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у «Хавейла», например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортные цены, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
8: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
7: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит. Минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается «Волги», это касается «Теннета». У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
1: Максим Ракитин, Кьюта.ру. Один из основных конкурентов «Хавейл», завод АГР в Калуге, сообщил сегодня о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла.
9: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Кабмин продлил срок госгарантий по кредитам для предприятий. Речь идет о привлечении компаниями средств и займов на поддержку своей деятельности до конца этого года. Соответствующее постановление подписал, помогает снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в важных для развития страны сферах, отмечается на сайте правительства. В федеральном бюджете на 2026 год общий объем средств на предоставление госгарантий составляет 296 миллиардов рублей. Экономики стран Большой Семерки рискуют потерять до 650 миллиардов долларов к 2030 году из-за снижения их конкурентоспособности на фоне активного развития китайской промышленности. Это эквивалентно примерно 12% промышленного экспорта стран G7, говорится в докладе Торговой палаты США, с которым ознакомились РИА Новости. Со временем это может вызвать более широкие последствия, предупреждают американские экономисты. Выручка российских компаний с китайским участием падает второй год подряд. В 2023 году она была на уровне 3,2 триллионов рублей, в 2024 – 2,8, а в 2025 – 2,6, следует из расчетов газеты «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты сошлись в том, что основной фактор, повлиявший на сокращение выручки – это падение спроса на китайские легковые, грузовые автомобили и спецтехнику. Сказались насыщение спроса, рост пошлин, налоговой нагрузки, а также утильсбор. Росатом предлагает Индонезии начать освоение мирной атомной энергетики с малой атомной станции, в частности, с плавучей АЭС. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев по итогам переговоров с президентом страны Прабова Субианта. Также, по словам Лихачева, Росатом готов предложить Индонезии максимальную локализацию технологических процессов как при строительстве АЭС, так и на этапе ее эксплуатации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: 15:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
11: Солнечные майские праздники кончились. В Москву пришли облачность и дожди. Сегодня утром в городе был сильный туман. Облачная погода продлится в столице до середины недели. При этом будет комфортно тепло в районе плюс 20. А уже к выходным синоптики обещают летнее тепло до плюс 27. О погоде на ближайшие дни говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
13: Всю предстоящую неделю, да и, собственно говоря, предстоящие выходные дни, погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Поэтому мы будем какое-то время находиться в теплых секторах, и поэтому у нас существенных осадков не ожидается, к радости многих. А вот то, что касается выходных дней, там, конечно, без кратковременных дождей различной интенсивности не обойтись. В среду дневная температура 21-23, по области 18-23. Наметилась тенденция к повышению температуры за счет дневных значений. Такая же погода ожидает нас и 14 числа в четверг. В столице 21-23 градуса. То есть пока что это еще чуть ниже климатической нормы. 15 числа погода облачная. Местами пройдет кратковременный дождь. Дневная температура 17-22. Она будет чуть ниже, чем четверг, за счет того, что будет больше облаков и дождя. В субботу 19-24. То есть температура воздуха у нас выйдет на климатическую норму. В воскресенье без кратковременных дождей не обойтись. Причем местами даже возможно и развитие грозовой деятельности. Ночь станет еще более теплой, 12-17 градусов. Дневная температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
11: Татьяна Позднякова, специалист информационного портала «Метеоновости». После этой недели весна окончательно закрепится в столице и начнет готовить атмосферу к смене сезонов. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14 и 15 мая запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Список всех сопровождающих главы Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов и руководителей американских корпораций. Гендиректора GE Aerospace Ларри Калл, руководитель Boeing Келли Ортберг, Ларри Финк из BlackRock и многие другие. Присутствовать при этом смогут не все. Например, как замечает Bloomberg, гендиректор Cisco Чак Робинс тоже получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но он не поедет из-за отчетности своей компании. Таким образом, Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. По словам американского президента, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран, Тайвань и, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
14: Для американского бизнеса очень важно открыть границы, потому что страдают все, от сельхозпроизводителей американских до взаимодействия в области технологий. Такая странная изоляция Китая превращает еще и изоляцию Америки от Китая. Я думаю, что бизнес занимает значительно более гибкую и более открытую позицию. Трамп готов вернуться к некому уровню отношений 5-7 лет назад, то есть когда Китай довольно активно размещал заказы в корпорации Boeing, активно сотрудничал с NVIDIA, но не факт, что сейчас уже Китай пойдет на такие сделки, учитывая ненадежность именно американской политики. Саммит будет очень непростым и, по крайней мере, не тем, который задумывал Трамп изначально. Иранская ситуация полностью перемешала карты не только США, но и Китая, и разговор пойдет именно, прежде всего, об Иране. У США позиция такая, что ни один корабль не должен проходить через Ормузский пролив без разрешения США, но США будет настолько добры, что откроют их для китайских кораблей, ну, естественно, в обмен на какие-то другие преференции. Не думаю, что в такой простой размен готова пойти китайская сторона. Она настаивает на снятии целого ряда тарифных барьеров. Ну и плюс к этому допуск товаров многих китайских компаний на американский рынок будет стандартная сложная встреча. Скорее всего, обе стороны заявят о колоссальном прогрессе, но ситуация зависит. Сейчас разрешать ситуацию с Китаем у США просто нет серьезных рычагов. А у Китая нет серьезных рычагов давить на США.
12: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили сегодня в Кремле. Российско-китайские отношения тоже станут темой для обсуждения во время визита американского президента. Точнее, поддержка Пекином Москвы, отмечает Рейтер. Впрочем, эта тема точно будет не на первом месте для Трампа, комментирует политолог Георгий Буфт.
15: Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться. По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего, попытаться увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Китай в ответ хочет ослабления санкций в технологической области и каких-то подвижек по политике в отношении Тайваня.
16: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему поможет?
15: Она будет заниматься бизнес-темами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать экономические направления с политическими условиями. Конечно, ситуация непростая. Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от ударов новых по Ирану до своего визита в Китай, во время него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу.
12: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Перед визитом Трампа в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений», имея в виду, что Америку и Китай уже называют дуэтом сверхдержав G2. Но это мрачная мысль, отмечает изданию одной страны лидер, который относится к союзникам как к козлам отпущения, а у другой – авторитарный режим, который подливает масло в конфликты у соседей, которые мог бы загасить. Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 5,2% с ранее ожидаемых 4%. Об этом Новак. Понижение инфляции до целевых значений перенесено на 2027 год. Центробанк в последнем прогнозе также повысил уровень инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Российская экономика, по словам Новака, в этом году вырастет на 0,4%, и это в три раза ниже прогноза правительства, который был представлен в начале года. Он предполагал рост ВВП на 1,3%. В прошлом году рост экономики составил 1%. ЦБ ранее прогнозировал рост ВВП в этом году в интервале от 0,5% до 1,5%, комментирует главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
17: Я бы здесь больше уделяла внимание тому, что взгляд правительства, он синхронизирован со взглядом Центрального банка. Центральный банк тоже, так сказать, повысил на этот год прогноз, тоже раньше ориентировался на уровень около 4%. Сейчас диапазон прогнозной инфляции 4,5 на 5,5. И вот мне кажется, что с точки зрения прогноза правительства очень важно, что цифра 5,2, она внутри прогнозного диапазона Центрального банка находится. Взгляд на 2027 год, он тоже синхронизирован со взглядом Центрального банка. Но с точки зрения самой цифры, здесь важно напомнить, что все-таки у нас происходило повышение НДС, и ускоренный рост цен, который с этим связан, он, конечно, потребовал корректировок. Это, вот, мне кажется, ключевая история, но это уже зеркало заднего вида, это уже произошло, поэтому повышение прогноза инфляции не означает, что впереди грядут какие-то дополнительные инфляционные риски.
16: Как, по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
17: Мне кажется, что действительно прогноз выглядит осторожно, но, с другой стороны, я хочу сказать, что действительно внешняя ситуация достаточно непредсказуема, и очевидно, что все-таки стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому здесь кажется, что ситуация на Ближнем Востоке, хотя, так сказать, период эскалации он затянулся, безусловный период, в общем, повышенных цен на нефть по сравнению с ожиданиями, но кажется, что консервативный подход при формировании прогнозной цены на нефть, ну, он действительно оправдан.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это, по словам вице-премьера, частично компенсирует эффект для бюджета, поэтому цены на нефть заложены консервативно. На 2026 год 59 долларов за баррель и 50 на следующие два года. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках. Однако, по его словам, благодаря мерам правительства в России сохраняется макроэкономическая стабильность и темпы роста экономики. Экономики будут постепенно повышаться, пусть и скромно.
10: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Девятиклассник открыл стрельбу в школе на Кубани из пневматического пистолета. Травмированные двое учеников, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Пострадавшие в больнице, медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Стрелявший задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В отношении руководства школы и охранной организации будет проведена проверка. В муниципалитет уже направлена комиссия Министерства образования региона. Учебные заведения Пензы, Липецка и Чебоксар переведены на дистанционный режим из-за угрозы атак беспилотников, сообщили власти регионов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал, что ограничения охватят Пензу и ряд районов. Дистант продлится в школах, колледжах и вузах с 12 по 14 мая. В Липецке школьники останутся дома сегодня и завтра. В администрации области ситуацию объяснили возможными провокациями. Кружки и другие мероприятия также отменены. За ночь силами ПВО было сбито 27 украинских беспилотников. Пилотников самолетного типа. Атаки проходили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
11: Кая Каллас сообщила о недостатках системы общей обороны Евросоюза, выявленных при моделировании применения статьи о военной взаимопомощи в рамках договора о Евросоюзе. По ее словам, документ включает три сценария: нападение на страну НАТО, нападение на страну ЕС, не входящую в НАТО, и гибридное нападение. Глава евродипломатии подчеркнула, что результаты учений не будут публичными. Их целью было определить последовательность действий и ответственность. Хантавирус зафиксирован у 11 пассажиров круизного лайнера МВ «Хондиус». У 9 из них подтвердился хантавирус «Сандос», рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебриесус. При этом ВОЗ пока не фиксирует признаков начала масштабной вспышки эпидемии, но в ближайшие недели число зараженных может увеличиться. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 15.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство меняет прогноз по инфляции. Вместо 4% 5,2%. Ожидания по росту ВВП тоже скорректированы до 0,4%. Это втрое ниже прогнозов начала года. Такие цифры в интервью «Ведомостям» представил вице-премьер Александр Новак. Как все это отразится на бюджете? Годовая выручка и прибыль выросли в десятки раз. Автозавод «Хавейл» в Калужской области продемонстрировал рекордные показатели. При этом финансовые показатели компании с китайским участием в целом падают второй год подряд. Как все это объяснить, мы спросили у экспертов. Евровидение вне политики не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу несколько стран. Причина – участие в нем исполнителя из Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%. А в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией. Хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала, где компании находят средства для вложений и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
10: «Бизнес говорит».
18: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Эволинк» Михаил Лапшин.
19: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадачены открытием, собственно, научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что на самом деле сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно же, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
18: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Рачук.
20: Это производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент – это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
18: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
21: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
18: Основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин.
0: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций — это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорого. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерность, ну и на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания, скорее стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
1: В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, снижение инвестиционной активности продолжится по инерции. Рост возобновится с 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция понизит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Это показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут ведомости. Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до начала весны. Напомню, с 1 марта в России вступили в силу изменения к законодательству о пропаганде наркотиков. Была введена возможность привлечения нарушителей к уголовной ответственности, и некоторые треки требуют правок, чтобы избежать правовых рисков. Наибольшая их доля оказалась среди песен в жанре хип-хоп, в среднем 50%. Однако в отдельных каталогах этот показатель может доходить и до 80%. Среди каталогов поп-музыки доля таких композиций от 7 до 18%. Как уже сейчас, закон влияет на музыку. Наблюдениями делится гендиректор платформы для продвижения треков на радио «Топ-хит.ру» Павел Балашов.
3: К нам в день на топ-хит поступает порядка 15-20 треков на тестирование. Соответственно, все треки, в которых содержится упоминание запрещенных веществ, во-первых, они у нас помечаются специальной плашкой «плюс 18», а это такая пометка для радиостанции, в принципе, для людей, кто тестирует. Во-вторых, пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Большинство треков с пометкой «плюс 18» встречается рэп, R&B, попсе — это порядка 5%. Сейчас мы наблюдаем, что часть попсовых артистов начали сразу запикивать или заблюривать эти слова, или заменять. Потому что все-таки попса больше ориентирована на радио, и каноны радио не позволяют пропускать такие песни, а тем более с принятием закона, ну, это вообще непозволительно. Если честно, я думаю, что да, это сильно повлияет на творчество, и ребята, наверное, будут думать, потому что способы продвижения такого контента, они сильно сужаются. Продвижение такого контента будет сильно узко, может быть, только на страницах артиста. Не знаю, как стриминговые площадки на это сейчас будут реагировать, может быть, тоже. Артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста и Грува говорит о том, что в песне можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
1: Павел Балашов, «Топ-хит.ру». Трек, который он упоминает, это композиция Басты и Гуфа. Из песни «Слов не выкинешь». С нее начинается их совместный альбом, вышедший в конце апреля. В ней запикано чуть ли не каждое третье слово. Сегодня же суд оштрафовал на 70 тысяч рублей рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков в песнях. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. В городе усиленные меры безопасности, наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
4: Подробности.
5: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 2023 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свисты и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
1: «Нью-Йорк Таймс» накануне первого полуфинала выпустила расследование, в котором заявила, что Израиль превратила Евровидение в инструмент мягкой силы. Газета пишет, что для израильского правительства Евровидение стало чем-то большим, чем просто праздником блестящих нарядов и пиротехнических шоу. Оно стало шансом, благодаря сильным выступлениям своих певцов, улучшить пошатнувшуюся репутацию страны и заручиться международной поддержкой. Из-за бойкота против Израиля музыкальное шоу пройдет без Испании и Нидерландов, традиционно занимающих пятые и шестое места по объему финансовых вложений в Евровидении. Также Ирландии, являющиеся рекордсменом по количеству победных взносов, а также Словении и Исландии, комментирует телеведущий и музыкальный критик Илья Легостаев.
22: В этом году чуть ли не с 2003 года наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания — это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста — это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих пяти государствах.
23: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
22: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политическое дефиле, иногда совершенно безумно людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
23: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
22: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
1: Илья Легостаев, музыкальный критик. В прошлом году во время выступления израильской певицы Ювали Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты пытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место со своей песней «Новый день взойдет». Тогда она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
4: Реклама. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы. Ракета «Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
24: У «Амфибия» Москва, улица Большая Дмитровка, дом 13-1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-5478.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
25: Валюты.
2: Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976-м донг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
10: Валюты на Business FM. Business FM. Не на словах, а на деле. Москва – 87,5. Казань – 93,5. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Американский инвестфонд Vanguard, занимающий второе место в мире среди управляющих активами после BlackRock, намерен существенно расширить свое присутствие в Европе, пишет Reuters. В ближайшие 5 лет фонд планирует увеличить активы в Европе вдвое с нынешних 535 миллиардов долларов до триллиона. В частности, планируется увеличить набор ETF, торгуемых индексных фондов, с нынешних 40 до 60-70. Также рассматривается возможность расширение сотрудничества с европейскими финтех-компаниями и усиление своих команд в Германии, Испании и Франции. Сейчас под управлением Vanguard в мире 10 триллионов долларов, но в основном это активы в США. Мессенджер WhatsApp, принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена, начал распространять среди пользователей iOS платную подписку WhatsApp Plus. Новый тариф целиком посвящен настройке внешнего вида, стикеры с полноэкранной анимацией, 18 цветов интерфейса вместо стандартного зеленого, 14 альтернативных значков приложения и расширенные настройки чатов. Базовые функции мессенджера остаются бесплатными.
7: Бизнес и власть.
6: Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента, сообщили в Мосгорсуде. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 800 000 рублей. За последний год сумма штрафов мессенджера приблизилась к 80 миллионам рублей. Наибольшее их количество назначено за неудаление запрещенного в России контента. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Пятнадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM.
1: Рубль немного дешевеет, однако внебиржевой доллар по-прежнему торгуется ниже отметки 74 рубля. Цены на нефть после роста стабилизировались около отметки 108 долларов за баррель Brent. На российском фондовом рынке рост, индекс Мосбиржи пытается вернуть себе уровень 2700. Удастся ли это сделать, говорит эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
8: Вот это большой вопрос. Действительно, мы отскакиваем после 9 недель непрерывного снижения. И даже не 2700, а диапазон 2690-2715. Это диапазон сопротивления, от которого мы рискуем отбиться вниз. Но все-таки есть позитивные факторы. Помимо геополитики, это в первую очередь рынок нефти. Мы видим, что конфликт на Ближнем Востоке продолжается. И более того, даже если он будет закончен хоть завтра между США и Ираном, это не означает скорого и быстрого возвращения нефтяных цен на те уровни, которые были в начале года. Сегодня значимым явлением на рынке нефти будет публикация прогноза среднесрочного от Минэнерго США. В прошлый раз они публиковали его в начале апреля, и там заявляли о том, что если конфликт не продлится дольше апреля, а сейчас уже середина мая, то устойчиво ниже 90 долларов за баррель мы вернемся лишь к концу года, потому что только к этому периоду у нас восстановятся потоки с Ближнего Востока.
9: Про рубль. Куда двинется российская валюта дальше?
8: Вот наш макроэкономист Илья Федоров на прошлой неделе на сайте БКС Экспресс опубликовал большой обзор. И согласно данному обзору, все-таки мы в мае еще ждем рубль на примерно текущих отметках, такой крепкий. И где-то с июня можно будет ожидать ослабления рубля в диапазон 78-80 рублей за доллар. И на вторую половину года уже ожидается более какое-то устойчивое ослабление рубля. Но, опять же, диапазон довольно скромный – 80-85 рублей за доллар США.
1: Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций. Рубль отступает после укрепления накануне. Чем это можно объяснить и какие дальнейшие перспективы у российской валюты, говорит руководитель отдела инвестиционного консультирования Solid Инвестиции Алексей Антонов.
13: Пока в базовом сценарии, что мы будем находиться вблизи текущих уровней, возможно, даже небольшое укрепление рубля все-таки в базовом сценарии у нас прослеживается. И ждем дальнейших драйверов для восстановления. Пока их нету и не предвидится.
9: Что это могут быть за драйверы?
13: Ну, допустим, изменения в бюджетном правиле, изменения ключевой ставки. Эти два основных показателя, которые сейчас давляют над курсом национальной валюты.
9: Кстати, по поводу ставки уже пошли разговоры, что, может быть, и не очевидно, что ЦБ будет дальше понижать ключевую ставку на следующем заседании.
13: Это холодный душ, который мы увидели на прошлом заседании, безусловно, сейчас пыл охладил всех участников, которые ставили на быстрое снижение ставки, поэтому сейчас уже все выбирают осторожную данную траекторию, возможно, и сохранение на ближайшем заседании, либо снижение, но незначительное на 0,20.
9: И нефть показывает снова укрепление. Будет дальнейший рост?
13: Интрига этой недели — это, безусловно, визит Трампа в Китай. Вопрос относительно Ирана, он, безусловно, будет затронут. И, скорее всего, уже к концу недели, либо начало следующей недели, мы можем там ожидать какие-то первые там инсайдерские движения, которые будут по нефти. Если все пройдет плохо, наверное, на этих же уровнях мы и останемся. Если же все-таки какой-то свет в конце тоннеля мы увидим, хотя бы меморандум о продолжении дипломатического решения данной проблемы, то, конечно, возможны сюрпризы, и нас ожидают серьезные движения по нефти вниз.
1: Алексей Антонов, эксперт. По сообщению Белого дома, Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся утром 14 мая в Пекине на саммите, где основными темами обсуждения станут торговля и война в Иране. Эта поездка станет первым визитом президента США в Китай почти за десятилетие. Нейросети снимут с врачей бумажную нагрузку. Врачи будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, через нейросеть будут переводить речь в текст и разбирать истории болезней. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и карту пациента, выдавая врачу, например, скорой помощи, ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться.
14: Бизнес FM. Мнение.
15: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.
16: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
15: Врач-терапевт Людмила Лапа.
17: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, как и доктор.
15: Профессор-хирург-травматолог Андрей Королев.
25: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. Это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных, дыхательных или хирургии рукодействия и так далее. Искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильные или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если оно вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены.
1: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи искусственного интеллекта, причем для самых важных задач, например, для ежегодного формирования бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить глава Минфина.
0: Искателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор – Фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+. Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру. «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
11: Плей-офф – это тот отрезок сезона, команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейерман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
10: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM Новости. Коротко.
1: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле объяснили слова Владимира Путина о близости конца конфликта на Украине. Об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса, но пока говорить о какой-то конкретике не приходится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил слова главы государства о том, что Россия остается открытой для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны США. По словам представителя Кремля, военная операция может остановиться в любой момент, как только киевские власти возьмут на себя ответственность и примут необходимые решения. Какие решения нужно принять в Киеве, хорошо знают, пояснил пресс-секретарь. Конституционный суд не стал рассматривать жалобу экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, лишенного полномочий за отсутствие на 172 заседаниях. Напсо попросил КС проверить конституционность статьи федерального закона о статусе депутата Госдумы, поскольку, по его мнению, на основании этой нормы его полномочия были прекращены без учета уважительных причин. В судах заявитель сообщал, что он находился на лечении в Объединенных Арабских Эмиратах. КС напомнил, что депутат Госдумы обязан принимать личное участие в заседаниях парламента и поддерживать связь с избирателями. Суд в Москве заочно приговорил главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзитко к 8 годам лишения свободы. Журналист признан виновным в распространении фейков о российской армии и в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ему также назначили штраф в размере 250 тысяч рублей и на 4 года запретили администрировать сайты. Дзитко и «Дождь», признанные в России иноагентами, телеканал также признан нежелательной организацией. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сроки отгрузки топлива выросли от 2 недель до месяца. Российский рынок ощущает нехватку бензина АИ-95, пишет «Коммерсант». Среди причин – внеплановые ремонты НПЗ и сезонный рост потребления. Удастся ли избежать повторения прошлогоднего сценария? Высший антикоррупционный суд Украины сегодня определит меру пресечения для Андрея Ермака, бывшего главу офиса Зеленского, подозревают в отмывании миллионов долларов. В деле фигурируют пленки и переписки с зашифрованными именами лиц из ближайшего окружения украинского лидера. Некоторые из них ссылаются на распоряжение некоего шефа. Кто бы это мог быть?

0: сторону производства социально значимого АИ-92, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Наложилось несколько факторов. И возросший спрос перед летним сезоном, и удары по НПЗ, из-за которых ремонты становятся все более частыми и внеплановыми. И даже с наценкой в 10% купить АИ-95 вне биржи сложно, а спрос на него сильно превышает предложение, отмечают аналитики. Особенно заметна проблема по традиции в Крыму, говорит местный журналист и общественный деятель Александр Горный.
1: В Крыму исторически сложилось, что стоимость топлива на полуострове на 7-8% выше, чем в материковой России. Это связано в первую очередь со сложностью логистики, а в последнее время проблема усугубилась. Возможность доставки топлива на полуостров усложнилась по ряду определенных причин. Сейчас литр 95-го бензина в Крыму стоит 81-83 рубля. И мы увидели довольно-таки очень существенный рост за последние несколько недель. Особенно сейчас вызывает беспокойство то, что через несколько недель начнется летний туристический сезон, который однозначно выявит проблемы, связанные с наличием топлива. И, конечно, это наличие будет регулироваться с помощью в том числе и цен. Я общался с людьми, которые представляют заправки крымские, сетевые. Все они говорят о том, что проблема очевидно будет, особенно когда будут пики туристического сезона. Возможность доставки сейчас ограничивается в первую очередь бензовозами. Возможность привозить вагонами через паром сейчас практически отсутствует. Крымский мост закрыт для перевозки топлива. Доставлять сюда танкерами — это, возможно, увеличение стоимости топлива на 5-7 рублей, как мне сказали. Это очень большие риски с учетом участившихся атак беспилотников. Всегда говорю своим знакомым, кто едет в Крым, что, ребята, всегда имейте с собой запас топлива 20 литров в канистру для того, чтобы, если возникнут какие-то проблемы, иметь возможность выехать.
0: Александр Горный, журналист из Крыма. Сроки отгрузки топлива выросли на 2-4 недели. Впрочем, биржевые цены стабильны. АИ-95 продается за 72 тысячи рублей за тонну. Ситуация, когда вы приезжаете на заправку, а там нет АИ-95, не будет, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
2: Определенные сложности действительно на рынке присутствуют. Сезонное повышение началось раньше, чем это обычно бывает, и динамичней. Достаточно стремительный рост цен произошел в течение марта месяца. Ну а с апреля цены на достаточно высоком уровне закрепились и в этом уровне сейчас пока находятся. Если говорить о 95-м бензине, то оптовая цена в районе 70 тысяч рублей за тонну. Ситуация пока под контролем. Во всяком случае, всеми силами ее держат под контролем, предпринимают массу усилий, в том числе превентивный запрет на экспорт бензина для производителей, что для непроизводителей он давно существует и не снимался, в принципе, то для производителей он был превентивно введен. Что здесь также в качестве факторов? Это, безусловно, международная конъюнктура. Как ни крути, у нас страна нетто-экспортер. Наши производители смотрят на значение индекса экспортной альтернативы, несмотря на все логистические сложности. И это, безусловно, толкает цену вверх. Ну, потому что растет цена на нефть. Как следствие, растет цена на нефтепродукты на внешних рынках. И это создает определенные стимулы для роста цен внутри страны. Конечно, здесь дополнительно стоит добавить и то, что лето – это в целом пора ремонтов НПЗ. Не нужно забывать о внеплановых ремонтах в силу определенных обстоятельств, аварий, что в этом году тоже характерно. И в целом баланс производства. Если по дизельному топливу у нас производство находится в значительном профиците, мы в два раза больше производим, что потребляем. По бензину ситуация

0: ситуацию, что касается сдерживать холодного. Может быть, чуть чем инфляция.
1: Украины Андрею Ермаку объявили о подозрении. Сегодня ему будет избрана мера пресечения.

0: Дело касается элитного строительства под Киевом и легализации на нем почти 500 миллионов гривен. Это чуть больше 10 миллионов долларов. Утверждается, что это происходило, начиная с 2018 года. НАБУ опубликовала записи, на которых обсуждалась схема, а также переписку, в которой Ермак обсуждал с дизайнером проект дома. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее Наталья Шашина.
1: Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи телефонных разговоров, которые в медиа уже окрестили

0: строительство 4 элитных коттеджей под Киевом. Сами фигуранты в разговорах обозначают друг друга кодовыми именами. Ермак – Р2, Миндич – Р3 или Карлсон, Чернышов – Р4 или Че Гевара. В сообщениях, датированных 2021 и началом 2022 года, Ермак обсуждает с дизайнером обустройство особняка в элитном кооперативе «Династия» под Киевом.
1: Добрый вечер. Смотрю, вам больше нравится стиль современный, нежели традиционный.
2: Добрый микс.
1: Добрый день.

0: Рост в 29 раз. Завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка составила 41,5 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла немного меньше, в 27 раз, до 2,5 миллиарда рублей. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год, обратили внимание ведомости. В 2023-м выручка была на уровне 3,2 триллиона рублей, год спустя 2,8, а в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы – это снижение спроса на китайские легковые и грузовые автомобили и спецтехнику. И здесь же рост пошлин и налогов и возрастающий.
1: Ну, эффект низкий.

0: Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что обычного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось.
1: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
0: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Остается очень

0: 6 миллиардов рублей. Экономики стран Большой Семерки рискуют потерять до 650 миллиардов долларов к 2030 году из-за снижения их конкурентоспособности на фоне активного развития китайской промышленности. Это эквивалентно примерно 12% промышленного экспорта стран.
1: Температура 20-25. Тепло к нам возвращается, остается только подождать его.
2: Татьяна Позднякова, информационный портал «Метеоновости». После этой недели весна окончательно закрепится в Москве и начнет готовить атмосферу к смене сезонов.
3: Не удастся увеличить.
4: Что цифра 5,2, она внутри.

0: Инфляция, что впереди грядут какие-то...
1: Как по словам вице-премьера, консервативная цена нефти 50-59 за баррель сочетается с рисками укрепления рубля из-за конфликта на Ближнем Востоке? И не заложено ли в прогнозе заведомое занижение экспортных доходов?
0: Что действительно прогноз выглядит осторожно, но с другой стороны я хочу... сказать, ситуация, да, стратегический интерес США заключается в обеспечении более низких цен на нефть на, так сказать, длинном горизонте. Поэтому кажется, что ситуация в токе, хотя, так сказать, период эскалации, безусловно, кажется, что консервативный подход при цены на
2: нефть. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Рост экспортных цен укрепляет рубль. Это по словам, поэтому цены наложены консервативно. На 26-й год $59 за баррель и 50 на следующие два года. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика не может быть застрахована от глобальной волатильности на мировых рынках. Однако, по его словам, благодаря стабильности роста и постепенно повышаться.
3: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие в спектре уже в эфире Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса — Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Иран подал иск против США в арбитражный суд в Гааге из-за санкций и атак на иранские ядерные объекты, сообщило агентство Мизан со ссылкой на судебные власти страны. Жалоба связана с нарушениями Вашингтоном международных обязательств во время 12-дневной войны в июне прошлого года. Документ был зарегистрирован в феврале-марте этого года. Тегеран требует от арбитража обязать США прекратить прямое и опосредованное вмешательство во внутренние дела Исламской Республики, а также полностью компенсировать весь причиненный ущерб. Количество внеплановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей по линии миграционного законодательства увеличилось в этом году на 35%, сообщили в миграционной службе МВД. Чаще всего в ходе проверок выявляются случаи привлечения иностранных граждан к работе без необходимых разрешительных документов. Среди распространенных нарушений также неуведомление ведомства о заключении или расторжении трудового договора с иностранцем в течение 3 рабочих дней, нарушение ограничений по видам деятельности и территориям работы, а также несоблюдение установленной доли иностранных работников. У певицы Линды и саунд-продюсера Михаила Кувшинова прошли обыски. Сейчас они находятся на допросе. Вместе с ними присутствуют адвокаты, пишут телеграм-каналы. По данным РЕН-ТВ, это связано с делом о мошенничестве. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Фридриха Мерца освистали во время речи на съезде объединения немецких профсоюзов. Это произошло, когда канцлер Германии, призывая к соцреформам, среди которых и пенсионные, заявил, что расходы урезаются не из-за злой воли правительства, а из-за демографии и математики. Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые, сказал Мерц, отметив, что именно поэтому власти планируют меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования. По его словам, этот пакет мер требует чего-то от каждого. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах,

0: а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство призывает бизнес перейти от модели долгового через кредиты к долевому через покупку облигаций. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Готовы ли стратегии и какие риски в ней видят? Мы спросили у предпринимателей. Если из песни слов не выкинешь, их придется запикать. Более 40% треков на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование Sample Legal. Лидерами по упоминанию опасной темы стали хип-хоп. Отсутствует, что и как петь, чтобы не штрафовали. Евровидение вне политики не получается. Песенный конкурс в этом году намерены бойкотировать сразу несколько стран. Причина – участие в нем исполнителя из Израиля. В итоге Евровидение собрало самое скромное представительство за последние 20 лет. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компаний. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021 и 2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%. А в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний. И своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компании находят средства для вложений и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
0: «Бизнес говорит».
2: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Эволинк» Михаил Лапшин.
3: Нам сейчас приходится модернизировать производство, задачены открытием, собственно, научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно, но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что на самом деле сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно же, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
2: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Рачук.
4: Это производственная компания, и понятно, дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
2: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
5: Основная проблема в выпуске облигаций, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, они в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые там 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последние годы, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классики, годовых и выше.
2: Основатель и гендиректор Ninja Goods Кирилл Горин.
6: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба.

0: активности продолжит и рост возобновится с 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция понизит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Это показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до начала весны. Напомню, с 1 марта в России по пропаганде наркотиков была введена возможность привлечения нарушителей к уголовной ответственности, и некоторые треки требуют правок, чтобы избежать правовых рисков. Наибольшая их доля оказалась среди песен в жанре хип-хоп, в среднем 50%. Однако в отдельных каталогах этот показатель может доходить и до 80%. Среди подборок поп-музыки доля таких композиций от 7 до 18%. Как уже сейчас, закон влияет на музыку. Наблюдениями делится гендиректор платформы для продвижения треков на радио tophit.ru Павел Балашов.
1: К нам в день на TopHit поступает порядка 15-20 треков на тестирование. Соответственно, все треки, в которых содержится упоминание запрещенных веществ, во-первых, они у нас помечаются специальной плашкой плюс 18, а это такая пометка для радиостанций, в принципе, для людей, кто тестирует. Во-вторых, пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Большинство треков с пометкой плюс 18 встречается рэп, R&B, попсе, это порядка 5%. Сейчас мы наблюдаем, что часть попсовых артистов начали сразу запикивать или заблюривать эти слова, или заменять. Потому что все-таки попса больше ориентирована на радио, и каноны радио не позволяют пропускать такие песни, а тем более с принятием закона, ну, это вообще не позволительно. Если честно, я думаю, что да, это сильно повлияет на творчество. Способы продвижения такого контента, они сильно сужаются. Продвижение такого контента будет сильно узко, может быть. Я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
0: Павел Балашов, tophit.ru. Трек, который он напоминает, это композиция Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь». С нее начинается их совместный альбом, вышедший в конце апреля. В ней запикано чуть ли не каждое третье слово. Сегодня же суд оштрафовал на 70 тысяч рублей рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков в песнях. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня, в Вене пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. В городе усилены меры безопасности, наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. В СМИ называют этот сезон Евровидения с одним из...
2: отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпания этих стран в индустрии не станут транслировать конкурс, а национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свою решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту

Коту, министр культуры и спорта Израиля, заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братков, а потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным. После теракта, который Израиль пережил в октябре года, тем, что репетировал по свист, готовился особенно в день финала.

2,6, следует из расчетов газеты «Ведомости». Опрошенные изданием эксперты сошлись в том, что основной фактор, повлиявший на сокращение выручки, это падение спроса на китайские легковые, грузовые автомобили и спецтехнику. Сказались насыщение спроса, рост пошлин, налоговые нагрузки, а также утильсбор.

0: Росатом, заявил Генпарадов по итогам переговоров с президентом страны Прабова Танта. Также, по словам Лихачева, Росатом готов предложить Индонезии максимальную локализацию технологических процессов как при строительстве АЭС, так и на этапе ее эксплуатации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 13 градусов, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидается ночью. Такая же температура завтра днем, а потеплее до 23 градусов, облачно с прояснениями, но временами возможен небольшой дождь. А 18:17 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14-15 мая запланированы переговоры с Си Цзиньпином. Список всех сопровождающих главу Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов, руководителей американских корпораций, в их числе гендиректора General Electric Aerospace Ларри Калп и руководитель Boeing Келли Ортберг, Ларри Финк из BlackRock и многие другие. Присутствовать при этом смогут не все, например, как замечает Bloomberg гендиректор Cisco Чак Робинс, тоже получил приглашение от Белого дома присоединиться к поездке в Китай, но не поедет из-за отчетности своей компании. Таким образом, Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. По словам американского президента, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, а в частности, вопросы дальнейших поставок американского оружия на остров, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: Для американского бизнеса очень важно открыть границы, потому что страдают все, от сельхозпроизводителей американских до взаимодействия в области технологий. Такая странная изоляция Китая превращает еще и изоляцию Америки от Китая. Я думаю, что бизнес занимает значительно более гибкую и более открытую позицию. Трамп готов вернуться к некому уровню отношений 5-7 лет назад, то есть когда Китай довольно активно размещал заказы в корпорации Boeing, активно сотрудничал с NVIDIA, но не факт, что сейчас уже Китай пойдет на такие сделки, учитывая ненадежность именно американской политики. Саммит будет очень непростым и, по крайней мере, не тем, который задумал Трамп изначально. Иранская ситуация полностью перемешала карты, не только США, но и Китай, и разговор пойдет именно, прежде всего, об Иране. У США позиция такая, что ни один корабль не должен проходить через Ормузский пролив без разрешения США, но США будет настолько добры, что откроют их для китайских кораблей, ну, естественно, в обмен на какие-то другие преференции. Не думаю, что в такой простой размен готова пойти китайская сторона. Она настаивает на снятии целого ряда тарифных барьеров. Ну и плюс к этому допуск товаров многих китайских компаний на американский рынок будет стандартная сложная встреча. Скорее всего, обе стороны заявят о колоссальном прогрессе, но ситуация зависит. Сейчас разрешать ситуацию с Китаем, у США просто нет серьезных рычагов. А у Китая нет серьезных рычагов давить на США.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили сегодня в Кремле. Российско-китайские отношения тоже станут темой для обсуждения во время визита американского президента, точнее, поддержка Пекина Москвы, отмечает Рейтер. Впрочем, эта тема точно не будет на первом месте для Трампа, комментирует политолог Георгий Бофт.
4: Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться. По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего, попытаться увеличить экспорт американских товаров и услуг в Китай. Китай в ответ хочет ослабления санкций в технологической области и каких-то подвижек по политике в отношении Тайваня.
5: Вот эта мощнейшая группа поддержки, которую Трамп с собой берет, насколько она ему поможет?
4: Она будет заниматься бизнесом. бизнес-темами. Китайцы тонко чувствуют, где они могут извлечь прибыль, где им выгодно, и они могут развязать экономические направления с политическими условиями. Конечно, ситуация непростая. Трамп завяз в Иране. Вопрос в том, воздержится ли он от ударов новых по Ирану до своего визита в Китай, во время него или сразу после. Пока что ситуация поставлена на паузу.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». Перед визитом Трамп в Пекин журнал «Экономист» вышел с обложкой «Саммит подозрений», имея в виду, что Америку и Китай уже называют мрачным дуэтом сверхдержав. Издание поясняет, что у одной страны лидер, который относится к союзникам как к козлам отпущения, а у другой – авторитарный режим, который, цитирую, «подливает масло в конфликты у соседей, которые мог бы загасить». Так пишет «The Economist». На российском топливном рынке усиливается нехватка предложения бензина E95, пишет «Коммерсант». Участники рынка указывают на внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. Подробности на «Бизнес.ФМ» и сейчас во время недели. Евровидение, которое началось сегодня в Вене, пройдут демонстрации в поддержку Палестины и за участие в конкурсе Израиля. В городе усилены меры безопасности. Наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
1: Подробности.
5: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 2023 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свисты и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
2: Нью-Йорк Таймс накануне первого полуфинала выпустил расследование, в котором заявил, что Израиль превратил Евровидение в инструмент мягкой силы. Газета пишет, что для израильского правительства Евровидение стало чем-то большим, чем просто праздником блестящих нарядов и пиротехнических шоу. Оно стало шансом, благодаря сильным выступлениям певцов, улучшить пошатнувшуюся репутацию страны и заручиться международной поддержкой. Из-за бойкота против Израиля музыкальное шоу пройдет без Испании и Нидерландов, традиционно занимающих 5-6 места, а по объему финансовых вложений в Евровидение. Ирландия, являющаяся рекордсменом по количеству победных взносов, Словении и Исландии. Комментирует телеведущий музыкальный критик Илья Легостаев.
6: В этом году чуть ли не с 3-го года наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания – это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на 2 полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста – это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих 5 государствах.
7: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
6: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какое-то политическое дефиле, иногда совершенно безумно людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
7: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
6: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
2: Илья Легостаев, музыкальный критик. В прошлом году во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты пытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место со своей песней «Новый день возойдет». Тогда она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
1: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Все золото мира. Золото до сих пор используют в стоматологии из-за его высокой пластичности и химической инертности, в основном в производстве коронок и мостовидных зубных протезов. Но чистое золото слишком мягкий металл, поэтому его сплавляют с платиной, палладием, серебром и медью. В свое время во многих культурах золотые зубы являлись символом статуса и богатства. Сегодня стоматологическое золото порой маскируют керамическим полупрозрачным покрытием, получая цвет зубов, близкий к естественному. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
0: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Певица Линда, ее настоящее имя Светлана Гейман, вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Предварительно поводом стал давний конфликт с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», песни «Тибетских лам» и других, которые исполняла певица. Следственные действия также проходят в офисах компаний «Профит» и «Топ-7». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о борьбе с соцсетями. Она считает, что TikTok вызывает привыкание из-за бесконечной ленты, автопроигрывания и пуш уведомлений. Претензии к Мета, которая признана в России экстремистской организацией, запрещена, касаются недостаточного контроля за соблюдением возрастного ограничения в 13 лет. Также ЕС начал расследование против X из-за использования GROK для создания и распространения материалов с сексуальным насилием над детьми. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз будет принимать меры в отношении этих соцсетей. Минтруд разъяснил правила получения отпуска по уходу за ребенком при рождении двойни. В этом случае его смогут оформить оба работающих родителя за каждого из детей по отдельности. Каждый из них сможет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за 2 года, предшествующих началу отпуска. Если же отпуск оформляет только один из родителей, то он получает пособие на 2 детей. В этом случае совокупный размер выплат составит 80% среднего заработка за 2 предыдущих года. В Стокгольме открылось экспериментальное кафе под управлением искусственного интеллекта. Стартап из Сан-Франциско Andon Labs поставил во главе заведения AI-агента по имени Мона, работающего на базе Google Gemini, пишет Associated Press. Варят кофе и обслуживают гостей по-прежнему люди, но все решения от найма до закупок принимает алгоритм. По данным агентства, кафе открылось в середине апреля, и пока бизнес не приносит прибыли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании, заявил вице-премьер Новак в интервью «Ведомостям». При этом он назвал позитивные тенденции сдвига от банковского финансирования к выпуску облигаций. Кого винит частный бизнес в такой ситуации, где компания находит сейчас средства для вложения, мы спросили предпринимателей. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине, заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, там могли тайно проводиться опасные исследования с патогенами, а представители Байдена угрожали тем, кто пытался рассказать правду. По данным Нью-Йорк Пост, США содержали на Украине более 40 тайных биолабораторий. Что известно об этой программе и каковы цели администрации Трампа? И красный флаг для артистов. С 1 марта ужесточился закон о пропаганде наркотиков. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM.
8: Реклама.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%, а в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компания находит средства для вложения и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
14: Бизнес говорит.
15: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Валинк» Михаил Лапшин.
16: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадачены открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно, же ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
15: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
17: Это производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент – это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
15: предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
8: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
15: Основатель и гендиректор Nidzi Goods Кирилл Горин.
18: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее, стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
15: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
19: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой из купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымают деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
2: В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новак, снижение инвестиционной активности продолжится, а по инерции роста возобновится только с 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция опустит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Джо Байдена, цитата, лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспеченных США биолабораторий, угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Марек Дудаков.
20: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом эти самые лаборатории, они с 14 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия, поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 22-23 году появлялась информация о том, что в частности, одну из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель — действительно покопаться вот в этом грязном белье так называемом демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, 7-минутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти. Что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и, в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается сейчас очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью — сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Тема американских биолабораторий — это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, говорит эксперт российского сайта по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпул» Алексей Наумов.
3: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченностей. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпул». Ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах, утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. Вашингтон и Киев это отрицали.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес.ФМ» на портале bfm.ru.
23: Бизнес FM. Контекст. 14 мая. Студия театрального искусства. Спектакль «Самоубийца». Постановка по запрещенной в советское время пьесе Николая Эрдмана в редакции Сергея Женовача. На авансцене 22 двери, за каждой из которых скрывается свой маленький мир, где можно найти едкую сатиру, смех, слезы и пронзительную историю маленького человека. В главной роли Вячеслав Евлантьев. Подробнее на sti.ru. 18+.
24: На связи. Над средствами связи, которые можно было бы носить с собой, изобретатели работали с момента создания обычного телефона. Первый переносной телефон разработали американцы в 1950-х годах. Переносным он, правда, был условно, поскольку весил 40 килограммов. Зато его можно было установить в автомобиле. А первый по-настоящему портативный телефон был создан компанией Motorola в 1973 году. Хотя за 15 лет до этого советский ученый Леонид Куприянович получил патент на устройство вызова радиотелефонной связи, реальный прототип мобильного телефона. В видеожурналах «Наука и техника», которые транслировались перед киносеансами, показывали сюжет, в котором изобретатель принимает звонок в движущемся авто и сам звонит кому-то из леса. Но до производства советских мобильников дело так и не дошло.
23: На связи. Специальный проект «Бизнес FM».
24: Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант – Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM.
22: Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
15: Роскомнадзор не намерен блокировать игру «Майнкрафт», заявили в пресс-службе ведомства. Сообщения о возможном ограничении доступа к игре в России распространились 12 мая в телеграм-каналах. В апреле Роскомнадзор уже заявлял, что блокировка «Майнкрафт» не планируется.
0: Отчеты и планы.
15: Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегическое соглашение с МАКС. По нему пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компании и организаций, а также коды подтверждений для входа в сервисы. В МАКС уже есть возможность получать уведомления от госуслуг. Американская компания «Макдональдс» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «МакКафе». Под этим брендом компания сможет продавать кофе, выпечку, десерты, сэндвичи, соусы, а также фирменную посуду и аксессуары. Заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2024 года. Японский производитель чипсов «Калби» сменит цвета упаковки на черный и белый из-за нехватки нафты – сырья для изготовления красок, дефицит которого возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Постепенная замена упаковки начнется с 25 мая этого года и затронет 14 основных продуктов компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18.47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Красный флаг для артистов, как закон о пропаганде наркотиков, уже поменял российский музыкальный рынок. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширилось понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
4: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
5: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
6: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрое, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
5: Такое явление с точки зрения креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
4: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С Business FM на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
7: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
4: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование. И большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
1: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее. И то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня «Баста и Гуа» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ сразу равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
4: Трек «Басты и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Россия.
9: Добрый вечер.
2: Ну что ж, российский фондовый рынок во вторник развил отскок, начавшийся перед праздниками самыми. И сейчас, ну, по итогам основных торгов, прибавил почти процент с третью. Все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть. Ну и надеяться на некий геополитический позитив многие инвесторы.
9: Ну да, геополитика вмешалась. Все-таки прошло вот это гуманитарное перемирие. И в целом, ну, что касается дальних ударов, то, видимо, оно соблюдалось. Во всяком случае, вот насчет этого какие-то достаточно неплохие оценки были, и рынок действительно отреагировал на все это ростом, причем достаточно заметным ростом по сравнению с тем, что мы наблюдали, ну, не то, что даже в предыдущие торговые сессии, я бы сказал, даже в предыдущие месяцы такого роста, ну, редко приходилось наблюдать, чтобы наш рынок рос за день более чем на процент. Странно звучит, конечно, но как есть, так и есть на самом деле. Ну, можно сказать, что действительно цены на нефть помогли вырасти бумагам нефтяных компаний, да и в целом нефтегазовый сектор смотрелся сегодня достаточно неплохо. И Татнефть акции, можно сказать, опережающими темпами сегодня росли, и бумаги Лукойла выросли. Но единственное, что не спешит вот закрывать гэп, акции Лукойла, рынок закрывать гэп, который на хорошей возможности нет, пока рынок это забирает. Роснефть тоже сегодня встречает историю. В целом все достаточно неплохо складывается. Подошли до пунктов и выросли на проценты 0,3% по индексу Московской биржи за основную торговую сессию. Что касается внешних факторов, внешнего контура, то почти 108 сегодня. Ну, пробил 108, если рассматривать смесь Brent, $108 за баррель, но немножко откатились. Здесь, конечно, рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Основной ориентир, основной триггер.

американской войны, Министерство экономической Российской Федерации, меняется в сторону укрепления доллара по 1 рубль.

Business FM. Дискульпсиганской границы моря здание принадлежит директору морского парка Уфов, который

В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с акваланга. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM.

0: улучшенными в два раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Ну и, как уже говорилось, до конца года вооруженные силы поставят «Сармат» на боевое дежурство в Ужурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности. Дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки, современная противоракетная оборона, перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
3: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз, и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». Предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
4: У кого-то что-то есть похожее?
3: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показана работа действий расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов.

0: Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакций и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс? И что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей Макс. Евгений Перельчук подробнее.
1: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы, куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
3: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
2: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
1: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс – это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
1: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступ к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны.
6: Вопреки прогнозам на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэкономразвитие ухудшило прогноз по росту ВВП в 2026 году. Ожидается лишь 0,4% вместо прежних 1,3%. Инвестиции в основной капитал сократятся на 1,5%, вдвое больше, чем предполагалось в сентябре. Три причины пересмотра. Нефть в конце прошлого года оказалась дешевле прогноза. Ключевая ставка Центробанка оказалась жестче ожиданий, а спад инвестиционной активности начался раньше, чем рассчитывало ведомство. Высокие депозитные ставки при падающей рентабельности бизнеса попросту сокращают число привлекательных инвестпроектов. Пауза в инвестициях, по прогнозу Минэко, продлится 2 года. Курс рубля к доллару в этом году окажется значительно крепче, чем ожидалось. Это следует из сценарных условий прогноза, опубликованных Минэкономразвития. Среднее значение окажется более чем на 10 рублей меньше, 81,5 рубля за доллар против 92,2 рублей за доллар, ожидавшихся в сентябре. Сегодня Центробанк установил курс доллара ниже 74 рублей впервые с 2023 года. Вот торговых центров в России упал до 22-летнего минимума. Так, за первый квартал было введено на 22,8 тысяч квадратных метров такой торговой недвижимости. Настолько низкой цифра была в 2004 году. Тогда было 14 тысяч квадратных метров, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Это объясняется значительным ростом стоимости строительства и отделки, а также низким процентом заполняемости арендаторами. Доля продаж российских и белорусских умных телевизоров за 2 года выросла с 10,8% до 17,4%, сообщают аналитики Jason & Partners Consulting. Одним из факторов роста эксперты называют развитие локальных экосистем и платформ, включая ЯОС и ТВ-станции Яндекса. Пользователи все чаще выбирают телевизоры не только по характеристикам экрана, но и по платформе, экосистеме и возможностям, связанным с искусственным интеллектом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
0: В столице плюс 14 и примерно на этом же уровне температура продержится до завтрашнего утра, а днем в среду нас ждет резкое потепление до плюс 23. 19:17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа во время поездки в Китай. Уже завтра американский президент летит в Пекин, а на 14-15 мая запланированы его переговоры с Си Цзиньпином. Список всех сопровождающих главы Белого дома насчитывает десятки влиятельных бизнесменов и руководителей американских корпораций. В их числе гендиректор GE Aerospace Ларри Калп и руководитель Boeing Келли Ордберг, Ларри Финка из BlackRock и многие другие. Присутствовать при этом смогут не все. Например, как замечает Bloomberg, гендиректора Cisco Чак Робинс тоже получил приглашение от Белого дома присоединиться готовится к поездке в Китай, но не поедет из-за отчетности своей компании. Таким образом, Трамп надеется, что группа поддержки поможет заключить ряд деловых сделок и соглашений о закупках с Пекином. По словам американского президента, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров, комментирует директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
9: Для американского бизнеса очень важно открыть границы, потому что страдают все, от сельхозпроизводителей американских до взаимодействия в области технологий. Такая странная изоляция Китая превращает еще и изоляцию Америки от Китая. Я думаю, что бизнес занимает значительно более гибкую и более открытую позицию. Трамп готов вернуться к некому уровню отношений 5-7 лет назад, то есть когда Китай довольно активно размещал заказы в корпорации Boeing, активно сотрудничал с NVIDIA, но не факт, что сейчас уже Китай пойдет на такие сделки, учитывая ненадежность именно американской политики. Саммит будет очень непростым и, по крайней мере, не тем, который задумывал Трамп изначально. Иранская ситуация полностью перемешала карты, не только США, но и Китай, и разговор пойдет именно, прежде всего, об Иране. У США позиция такая, что ни один корабль не должен проходить через Ормузский пролив без разрешения США, но США будет настолько добры, что откроют их для китайских кораблей, ну, естественно, в на какие-то другие преференции. Не думаю, что в такой простой размен готова пойти китайская сторона. Она настаивает на снятии целого ряда тарифных барьеров. Ну и плюс к этому допуск товаров многих китайских компаний на американский рынок будет стандартная сложная встреча. Скорее всего, обе стороны заявят о колоссальном прогрессе, но ситуация зависит. Сейчас разрешать ситуацию с Китаем у США просто нет серьезных рычагов. А у Китая нет серьезных рычагов давить на США.
0: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили сегодня в Кремле. Российско-китайские отношения также станут темой для обсуждения во время визита американского президента. Точнее, поддержка Пекином Москвы, отмечает Рейтер. Впрочем, эта тема точно не будет на первом месте для Трампа, комментирует политолог Георгий Бофт.
10: Трамп не тот человек, который будет ставить на первое место именно то, чтобы Китай там жестко следовал американским санкциям в отношении России. Хотя этот вопрос тоже будет подниматься наверняка. Тем более, что Китай недавно показал пример того, что он может даже и правительственными указами игнорировать американские санкции. Было издано соответствующее распоряжение, так что прецедент уже создан. В отношении России такого указа не было. Возможно, тема будет обсуждаться. По каким-то вопросам, наверное, будет достигнут компромисс. Объем торговли Америки с Китаем по-прежнему огромный, хотя этот объем последние два года сокращается. Визит Трампа призван, собственно, переломить эту неблагоприятную тенденцию, прежде всего, попытаться увеличить экспорт американских товаров.
11: Смотрю, вам больше нравится стиль
0: сейчас. Все.

0: На что посмотреть и чему удивиться.
1: Главное – руками не трогать.
0: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
1: Уже в эфире «Бизнес FM».
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ атаковали с помощью дрона «Дартс» железнодорожный вокзал в Унече Брянской области. Ранены

видят, мы спросили у предпринимателей. НАСА, разведка США проведет расследование в отношении деятельности американских биолабораторий, в том числе на Украине. Глава ведомства Тулси Габбард считает,

0: продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%. А в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, у бизнеса стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией. Хотя многие компании, по словам Новака, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компании находят средства для вложений и какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
1: «Бизнес говорит».
2: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Валинк» Михаил Лапшин.
3: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадачены открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
2: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
4: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
2: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» Алексей Петропольский.
5: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
2: Основатель и гендиректор «Нидзи Гудс» Кирилл Горин.
6: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее, стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
2: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
7: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой из купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымают деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
0: Это был опрос представителей бизнеса. В 2026 году, по прогнозу вице-премьера Александра Новака, снижение инвестиционной активности продолжится по инерции. Рост возобновится

0: С 2027 года, когда производство догонит спрос, низкая инфляция опустит ставки и позволит смягчить денежно-кредитную политику. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Джо Байдена, цитата, лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и обеспечиваемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду, конец цитаты. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Малик Дудаков.
1: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом эти самые лаборатории, они с 2014 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия. Поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 22-23 году появлялась информация о том, что в частности, одну из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель – действительно покопаться вот в этом грязном белье, так называемом, демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, сиюминутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти. Что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается, сейчас очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью – сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
0: Малик Дудаков, политолог-американист. Тема американских биолабораторий – это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
2: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало Российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченностей. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее и Россия, и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах и утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. Вашингтон и Киев все обвинения отрицали. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. Власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Сокращение без визы призвано ужесточить контроль за миграцией, но при этом сохранить привлекательность страны для туристов. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
3: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания, в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство, туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правило, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
4: Россияне насколько часто нарушают?
3: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику. Где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии. То есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3 месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас, русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода визаране, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
0: Олег Сухин, агентство недвижимости на Пхукете. Поручение пересмотреть безвизовый режим премьер-министр Таиланда дала еще в апреле 2025 года, после того, как участились случаи нарушений. Однако в июне того же года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними и в 2026 году. Но теперь, судя по всему, они все же поменяются.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theaterofnations.ru. 6+. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976-м донг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Бизнес и власть.
6: Роскомнадзор не намерен блокировать игру «Майнкрафт», заявили в пресс-службе ведомства. Сообщения о возможном ограничении доступа к игре в России распространились 12 мая в телеграм-каналах. В апреле Роскомнадзор уже заявлял, что блокировка «Майнкрафт» не планируется.
5: Отчеты и планы.
6: Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегическое соглашение с Макс. По нему пользователи смогут получать в нацмессенджере сообщения от компании и организаций, а также коды подтверждений для входа в сервисы. В Макс уже есть возможность получать уведомления от госуслуг. Американская компания «Макдональдс» зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «МакКафе». Под этим брендом компания сможет продавать кофе, выпечку, десерты, сэндвичи, соусы, а также фирменную посуду и аксессуары. Заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2024 года. Японский производитель чипсов «Калби» сменит цвета упаковки на черный и белый из-за нехватки нафты – сырья для изготовления красок, дефицит которого возник на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Постепенная замена упаковки начнется с 25 мая этого года и затронет 14 основных продуктов компании. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 19:48 в Москве, а вы слушаете Business FM. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок? Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказание. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
7: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
8: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
9: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
8: Такое явление с точки зрения креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
7: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось два трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
10: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
7: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
11: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее. И то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста и Гуа говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
7: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
0: Добавлю, антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, снова тебя приветствую.
12: Добрый вечер всем еще раз.
0: Давай начнем с нефтяных рынков. Цена барреля Brent идет вверх. Сейчас составляет больше $107.5 за баррель.
12: Да, пробивали сегодня 108, вернулись чуть ниже. Но рынок нефти по-прежнему следит, конечно же, за ситуацией на Ближнем Востоке, в Персидском заливе. И пока приходит к выводу то, что далеки США и Иран от каких-то договоренностей. Ну, во всяком случае, если посмотреть на последние сообщения, последние заявления, то получается, что никто уступать пока не собирается. Но если говорить про президента США, он говорит о том, что все больше разочарован тем, как Иран ведет переговоры, и еще накануне заявил, что его не устроили перед Ираном предложение об урегулировании конфликта. И он даже их не дочитал. Вот такие интересные заявления делает Трамп. Ну и иранская пресса пишет о том, что Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну вот такие сейчас позиции у США и Ирана. Армузский пролив, основная артерия логистическая для Персидского залива, остается закрытым. Ну и на этом фоне мы видим, что вновь растут цены на нефть. Хотя, ну, посмотрим, здесь каждый день все резко очень меняется, и тот же Трамп может поменять свое мнение в ближайшем будущем. Может, уже сегодня поменяет, и цены на нефть развернутся в обратную сторону. Ну, рост цен на нефть помог сегодня вырасти и российскому рынку акций. Во всяком случае, среди лидеров роста сегодня фигурировали как раз нефтегазовые компании. Это и «Газпром», и «Лукойл», и, ну, отчасти «Новатек» в меньшей степени, «Роснефть», в большей степени «Татнефть», ну и «Сургутнефтегаз». Все эти бумаги сегодня, можно сказать, растущие истории. Если посмотреть уже на вечерние торги на Московской бирже, то здесь немножко ситуация изменилась, не в лучшую сторону, но, в принципе, те же темпы роста, что и были в основную торговую сессию, остаются. 1.2% прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, 2688 пунктов.
5: «Капитал» на «Бизнес-ФМ». Реклама.
13: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
14: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
18: О, «Амфибия», Москва, улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-5478.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
20: Знай меру. Бушель – единица измерения объема, чаще сыпучих продуктов, но иногда и жидкостей. В одном бушеле около 35 литров. 2,5 бушеля составляют 1 баррель. В США также используется как мера веса для зерновых. Например, бушель овса весит 32 фунта, а бушель пшеницы – 60 фунтов. Знай меру. На Бизнес ФМ.
21: Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Казань 93.5.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Анатоль Франс.
23: Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, прославляйте добродетели, на которых зиждется.

0: Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно инициативе, размер пособия не должен быть ниже минимального размера оплаты труда, который составляет 27 093 рубля. Выплату предлагается ввести для неработающих матерей, отцов или опекунов с рождения второго и последующих детей. Певица Линда, настоящее имя Светлана Гейман, вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Предварительно поводом стал давний конфликт с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», песни «Тибетских лам» и других, которые исполняла певица. Инфляция в США выросла до 3,8% в годовом выражении. Это самый высокий уровень с 2023 года. За апрель только цены прибавили 0,6%. Выросли расценки на бензин, аренду жилья и продукты питания. Реальная заработная плата снизилась на 0,3% в годовом выражении впервые за 3 года. Как отмечает агентство Bloomberg, в связи с инфляцией ожидания скорого снижения ставок ФРС ослабили. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. А до конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Maxon. Она предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов, о чем речь, перейдут ли все SMS Max. Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И Белый дом пригласил крупнейших бизнесменов США сопровождать Трампа во время поездки в Китай. На 14-15 мая запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. О чем могут договориться США и Китай, и как это отразится на России? Подробности на Business FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
3: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить

0: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», а возможно будет сделан еще один, может быть еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности. Дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки, современная противоракетная оборона, перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
2: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
3: У кого-то что-то есть похожее?
2: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
1: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы и действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджеры предоставят свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователей, сообщения для авторизации, подтверждения транзакций и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта национальной мессенджеры нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Пеличук подробнее.
4: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды

0: подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Max у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Max также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в SMS без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы, куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Max есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Max и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: Самый простой способ — это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Max. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Max, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
2: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
1: Из-за того, что Max связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой. В случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
0: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджеры. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
0: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
5: Вопреки прогнозам. В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны.
6: Вопреки прогнозам на Бизнес FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэкономразвитие ухудшило прогноз по росту ВВП в 2026 году. Ожидается лишь 0,4% вместо прежних 1,3%. Инвестиции в основной капитал сократятся на 1,5%, вдвое больше, чем предполагалось в сентябре. Три причины пересмотра. Нефть в конце прошлого года оказалась дешевле прогноза. Ключевая ставка Центробанка оказалась жестче ожиданий, а спад инвестиционной активности начался раньше, чем рассчитывало ведомство. Высокие депозитные ставки при падающей рентабельности бизнеса попросту сокращают число привлекательных инвестпроектов. Пауза в инвестициях, по прогнозу Минэко, продлится 2 года. Курс рубля к доллару в этом году окажется значительно крепче, чем ожидалось. Это следует из сценарных условий прогноза, опубликованных Минэкономразвития. Среднее значение окажется более чем на 10 рублей меньше, 81,5 рубля за доллар против 92,2 рублей за доллар, ожидавшихся в сентябре. Сегодня Центробанк установил курс доллара ниже 74 рублей впервые с 2023 года. Вот торговых центр в России упал до 22-летнего минимума. Так, за первый квартал было введено на 22,8 тысяч квадратных метров. Такой торговой недвижимости настолько низкой цифра была в 2004 году. Тогда было 14 тысяч квадратных метров, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Это объясняется значительным ростом стоимости строительства и отделки, а также низким процентом заполняемости арендаторами. Доля продаж российских и белорусских умных телевизоров за 2 года выросла с 10,8% до 17,4%, сообщают аналитики Jason & Partners Consulting. Одним из факторов роста эксперты называют развитие локальных экосистем и платформ, включая ЯОС и ТВ-станции Яндекса. Пользователи все чаще выбирают телевизоры не только по характеристикам экрана, но и по платформе, экосистеме и возможностям, связанным с искусственным интеллектом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
7: В Москве сейчас плюс 14, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 13, завтра днем потеплее, до 23 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Двадцать 17 в Москве, вы слушаете Business FM. Договорятся ли США и Китай о новых правилах мировой торговли? В среду начинается 3-дневный визит Дональда Трампа в КНР. У России есть свой интерес в китайско-американских переговорах на высшем уровне, отмечает колумнист ВФМРУ Семен Новопроцкий. Российским властям важно увидеть, будут ли Штаты оказывать давление на КНР в части торговли с Россией. При этом Пекин демонстрирует, что не готов уступать никакому давлению. Возможность торговой сделки США и Китая сегодня под вопросом, продолжает Семен Новопроцкий.
8: Визит президента США в Китай может ответить на один из важнейших вопросов для развития российской и мировой экономики. А именно на вопрос о том, удастся ли двум главным торговым державам согласовать хотя бы какие-то правила внешней торговли и придерживаться этих правил. Шансов на такое соглашение немного. На днях Китай дал понять, что готов вести любые торговые переговоры с США, если не с позиции силы, то по крайней мере на равных. Китайские власти впервые официально запретили контрагентам исполнять санкции против 5 китайских компаний, введенных в США, за торговлю с Ираном. До этого Китай никогда так не реагировал на американские санкции. Это показывает, что Китай весьма уверен в себе. У Китая действительно есть довольно существенные козыри. Во-первых, он является лидером в мировой энергетике возобновляемых источников, и сейчас эта энергетика оказывается особенно востребованной на фоне кризиса, связанного с блокировкой Ормузского пролива, что вызвало дефицит топлива топлива в мире. Во-вторых, Китай является абсолютным лидером на рынке редкоземельных материалов, которые критически важны для производства оружия, но, что особенно важно, гаджетов. Кроме того, Китай является одним из крупнейших экспортеров цветных металлов и сейчас замещает дефицит, который образовался из-за ответных ударов Ирана по ряду производителей, в частности алюминия, на Ближнем Востоке. С другой стороны, у Китая, если есть шансы стать главным идеологом свободной мировой глобальной торговли, то гораздо меньше шансов стать главным оператором этой торговли, потому что некоторые экономические ограничения не позволяют Китаю доминировать в мировой торговле. Главное такое ограничение – это жесткое валютное регулирование, из-за чего по-прежнему доля юаня в международных расчетах относительно невелика. Сейчас она составляет около 5%, и это примерно в 9 раз меньше, чем доля доллара в мировых торговых расчетах. По этому показателю Китай отстает не только от Соединенных Штатов, но еще и от Великобритании и от еврозоны.
7: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. В среду американский президент прибудет в Пекин на 14-15 мая. Запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. По словам хозяина Белого дома, он рассматривает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. После Трамп Китая посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекина объявят синхронно, сообщили в Кремле. В Литре связан заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
9: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но «Три поросенка»? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
10: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
9: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер To Below Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
11: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. А любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
9: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
7: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты лейбла активно вырезают из треков любые упоминания наркотических средств, и работ там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Во время недели Евровидения, которая началась сегодня в Вене, пройдут демонстрации в поддержку Палестины из-за участия в конкурсе Израиля. А в городе усилены меры безопасности. Наряды полиции укомплектовали сотрудниками со всей Австрии и пригласили коллег из Германии, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что разногласия по поводу участия Израиля омрачают 70-летие экстравагантного поп-музыкального шоу. СМИ называют этот сезон Евровидения одним из самых скандальных.
12: Подробности.
13: Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения отказались от участия в Евровидении, протестуя против присутствия Израиля. Телекомпании этих стран, включая гигантов индустрии, не станут транслировать конкурс. А национальный телеканал Словении вместо этого будет показывать палестинские фильмы, пишет The Guardian. BBC отмечает, что это самый масштабный бойкот за всю 70-летнюю историю конкурса. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, называя это геноцидом. Еще в прошлом месяце участники компании «Нет музыки для геноцида», включая участника Pink Floyd Роджера Уотерса, призвали к бойкоту Евровидения и обвинили Европейский вещательный союз в лицемерии. Если Россию не допускают, то почему допускают Израиль? На фоне усиливающихся призывов к бойкоту министр культуры и спорта Израиля заявил, что Евровидение – это праздник музыки, культуры и братства между народами, а не площадка для набора политических очков. А потенциальный бойкот был бы позорным и лицемерным после теракта, который Израиль пережил в октябре 2023 года. Участник из Израиля Ноам Битан, который выступает с романтической поп-балладой «Мишель», преимущественно на французском языке, рассказал журналистам, что репетировал под свист и улюлюканье. Полиция Вены подготовилась к протестам пропалестинских активистов и попыткам срыва конкурса, особенно в день финала, сообщает Times of Israel.
7: Нью-Йорк Таймс накануне первого полуфинала выпустила расследование, в котором заявило, что Израиль превратил Евровидение в инструмент мягкой силы. Газета пишет, что для израильского правительства Евровидение стало чем-то большим, чем просто праздником блестящих нарядов и пиротехнических шоу. Оно стало шансом, благодаря сильным выступлениям певцов, улучшить пошатнувшуюся репутацию страны и заручиться международной поддержкой. Из-за бойкота против Израиля музыкальное шоу пройдет без Испании и Нидерландов, традиционно занимающих 5-6 места по объему финансовых вложений в Евровидение, Ирландии, являющейся рекордсменом по количеству победных взносов, а также Словении и Исландии. Комментирует телеведущий музыкальный критик Илья Легостаев.
14: В этом году чуть ли не с 3-го года наименьшее количество стран присутствует, что, конечно же, сужает музыкальную палитру и некую представительность. У этой организации 70-летняя история. Ну, как-нибудь она все это переживет. Да, неприятно. Тем более, что среди отказавшихся Испания – это одна из стран основного пула евровидийного. Это такой вопрос престижа, что называется. Но я не думаю, что люди, которые купили билеты на два полуфинала и финала, каким-то образом от этого хуже проведут время. Основная форма протеста – это бойкот. Я считаю, что эта форма далеко не продуктивная, особенно если речь идет о культуре. Казалось, что с рассветом технологий, мультикультурализмом будет как-то спокойнее. Люди научатся воспринимать друг друга. Но это нам всем только казалось. Но, в принципе, я считаю, что на конкурсе достаточно ярких артистов, и не сошелся белый свет клином вот на этих 5 государствах.
15: Каким на фоне политических скандалов в этом году будет конкурс?
14: Я очень надеюсь, что концерты пройдут гладко. Я очень надеюсь, что они не превратятся в какой-то политический дефиле, иногда совершенно безумно людей. Да, конечно, есть флаги, есть мнение, но очень хочется, чтобы все заявленные песни прозвучали, голосование состоялось, и люди получили от этого всего удовольствие.
15: Может какое-то случиться чудо, что страны, отказавшиеся, вернутся в конкурсы?
14: Я полагаю, что есть какой-то регламент, потому что репетиции начинаются задолго до первых выступлений, поэтому если они в них не участвовали, то их, конечно, сложно будет выпустить на сцену. Чудеса, конечно, случаются, но в техническом отношении я полагаю, что это уже невозможно.
7: Илья Легостаев, музыкальный критик. В прошлом году во время выступления израильской певицы Юваль Рафаэль, которая пережила нападение Хамас, пропалестинские активисты пытались сорвать ее номер и прорваться прямо на сцену. Несмотря на это, Рафаэль заняла второе место со своей песней «Новый день взойдет». Тогда она получила средние оценки от судей, но превзошла остальных участников по результатам народного голосования.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: Москва-2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Глава Минэкономразвития заявил о росте экономики России на 10% за 3 года. Об этом Максим Решетников доложил на встрече с Владимиром Путиным. По словам министра, ситуация стабилизируется. Экономика страны удерживает 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Владимир Путин отметил, что инфляция в годовом выражении сейчас составляет 5,6%. В свою очередь Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной
12: политики Центробанка.
6: Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. По данным ЦИОМ, по итогам апреля показатель составил 52 пункта. В марте был на 4 пункта выше. Это самое низкое значение с сентября 2011 года, когда индекс находился на уровне 41 пункта. Суд приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявила столичная прокуратура. По версии следствия, в 2024 году Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил взятые обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению. Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» включили в список участников основного конкурса 79-го Каннского фестиваля. Он пройдет с 12 по 23 мая. Картина, созданная в рамках франко-германо-латвийского проекта, рассказывает о главе компании, которая готовится к масштабным сокращениям и в самый напряженный момент узнает об измене жены. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании, заявил вице-премьер Новак в интервью «Ведомостям». А где сейчас компания находит средства для развития и как относится к выпуску облигаций, мы спросили у предпринимателей. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине, заявила глава ведомства Тулси Хаббард. По ее словам, там могли тайно проводиться опасные исследования патогенов. Что известно об этой программе и каковы цели администрации Трампа? Таиланд сокращает безвизовый срок для владельцев вдвое. Власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые используют это для нелегальной работы. Дата введения новых правил пока неизвестна. Как это может отразиться на россиянах? Подробности на Бизнес-ФМ.
16: Реклама.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
7: Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%, а в последние 2 года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, бизнес стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новак, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компания находит средства для вложений, какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
4: Бизнес говорит.
18: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Валинк» Михаил Лапшин.
19: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадачены открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно, же ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
18: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
20: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
18: Предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» Алексей Петропольский.
21: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
18: Основатель и гендиректор Nidzi Goods Кирилл Горин.
22: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
18: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
23: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой из купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымают деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
7: А в 2026 году, по прогнозу вице-премьера Новак, снижение инвестиционной активности продолжится, а рост возобновится только с 2027 года. Разведка США проведет расследование в отношении американской биолаборатории на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Байдена лгали американскому народу и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Малик Дудаков.
24: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом эти самые лаборатории, они с 14 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия. Поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 2022-2023 году появлялась информация о том, что в частности, одну из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель — действительно покопаться вот в этом грязном белье так называемом демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, 7-минутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти. Что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается сейчас очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью — сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
7: Малик Дудаков, политолог-американец. Тема американской биолаборатории — это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Внешпол» Алексей Наумов.
0: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченностей. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
7: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолаборатории в сопредельных странах, утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. А Вашингтон и Киев это отрицали. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власть считает, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
1: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально, именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика, если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания, в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство, туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
2: Россияне насколько часто нарушают?
1: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику. Где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии. То есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, плане, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода виза ранее, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человек, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты. Ну, есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
7: Олег Сухин, New Home of Phuket Real Estate. В прошлом году глава туруправления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними и в 2026 году, однако теперь, судя по всему, они все же поменяются.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Сделки.
18: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Трейдер. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
4: Ценные бумаги.
18: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикс-прайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В 20:49 в Москве вы слушаете «Бизнес FM».
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер. Довольно заметный рост состоялся на российском рынке акций во вторник. Во всяком случае, индекс Московской биржи прибавил 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов и примерно... Те же значения наблюдаются в вечернюю торговую сессию. Но здесь помогла и геополитика, и рост мировых цен на нефть, учитывая, что все-таки в лидерах роста оказались, некоторые лидеры роста оказались бумаги нефтегазовых компаний, включая «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Ну и в целом рынок смотрелся достаточно неплохо. Рубль остается более-менее стабильным. Немного снизился. Китайская валюта прибавила 2 копейки. 10 рублей 85 копеек китайский юань на закрытии. Но при этом доллар США тоже немножко подрос к российскому рублю. Но остается ниже 74 рублей, как и по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Министерство экономического развития Российской Федерации меняет свой прогноз по среднему курсу доллара в текущем году. Теперь предполагается, что средняя цена доллара будет 81 рубль с половиной, ранее 92 рубля 20 копеек был прогноз, но это еще сентябрьский прогноз. То есть Минэкономразвитие для рубля улучшает свои прогнозы. Что касается 2027 года, ожидается 87 рублей 40 копеек. Средняя цена доллара США, ранее прогноз был 95 рублей 80 копеек. Ну, такая достаточно серьезная корректировка. Глобально доллар США сегодня растет. Во всяком случае, индекс доллара по отношению к 6 основным валютам в районе 98,5 пунктов, а вот американский рынок акций обвалился. Ну, это в большей степени касается высоких технологий и индикатора биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, падение около 2%. Если рассматривать широкий рынок, то индекс широкого рынка снижается всего лишь на 0,6%. Но падение обусловлено плохими данными по инфляции за апрель. На 3,8% подскочили годовые темпы роста потребительских цен в американской экономике. Это максимум почти за последние 3 года. Ну, 0,6 рост за месяц, что тоже достаточно много. Конечно, здесь наибольший вклад – это рост цен на бензин. На 5,4% он состоялся в апреле. Но в марте там более 21% был рост. Но, тем не менее, вот инфляция 3,8%. В американской экономике цен на нефть, ну, можно сказать, консолидируются, хотя сегодня была попытка уйти выше 108 долларов за баррель. Если рассматривать смесь Brent, сейчас пониже торгуется баррель в Лондоне. Но, тем не менее, рынок вновь отслеживает, конечно же, ситуацию прежде всего на Ближнем Востоке. И становится ясно, что пока в переговорных позициях США и Ирана нет каких-то точек соприкосновения. Ну, здесь и президент США Дональд Трамп заявлял о том, что все больше разочарован тем, как Иран ведет переговоры. И, кстати, сказал, что серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Ну и что касается предложения последнего Ирана, то Трамп сказал, что, ну, в общем-то, даже не стал их читать на самом деле. В Иране похожая ситуация. Вот если посмотреть на иранскую прессу, она пишет о том, что Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Но это уже иранский ответ. Так что пока факт остается фактом, Ормузский пролив остается перекрытым. Ну и если посмотреть на прогнозы, то Управление энергетической информации Министерство энергетики США ухудшило прогноз по добыче, по потерям, я бы даже сказал, добычи, и предполагают, что Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн в совокупности остановили добычу нефти на 10,5 миллионов баррелей в сутки. В апреле ранее был прогноз чуть более 9 миллионов.
8: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс. Одна из первых и самых резонансных фейковых интернет-новостей появилась в 1994 году. Материал, написанный в стиле агентства Associated Press, начинался с заголовка «Билл Гейтс покупает католическую церковь». Далее статья убедительно доказывала, что сделка обещает быть выгодной обеим сторонам. К миллиардеру должны были перейти права на издание Библии и богатейшее собрание произведений искусства Ватикана. Он же, в свою очередь, обязался провести пиар-кампанию католической церкви и разработать онлайн-сервисы для отпущения грехов, причастия и даже сокращения срока пребывания в чистилище. Папа Римский становился вице-президентом компании Microsoft, а топ-менеджеры корпорации – кардиналами. Возмущенных наглостью Билла Гейтса читателей оказалось столько, что в Microsoft до сих пор спорят, кто из недоброжелателей мог заказать этот фейк. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 98 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 31 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
10: Главное – руками не трогать.
8: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
10: Уже в эфире «Бизнес FM».
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.
11: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: Москва 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Силы ПВО сбили с 9 до 20 часов 54 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В оперативной сводке военного ведомства уточняется, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областями, а также над Крымом. В Минобороны не привели информации о последствиях на земле. Сенат США утвердил Кевина Уорша на пост главы ФРС. Это решение стало ключевым этапом на пути к его возможному утверждению в качестве главы регулятора. Окончательное голосование состоится в среду. В случае утверждения он сменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий истекает 15 мая. На Кубе ничего не знают о якобы предложенной Вашингтоном гуманитарной помощи в размере 100 миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес. Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что правительство Кубы отвергло предложенную США гуманитарную помощь. Рост российской экономики в ближайшие годы будет постепенно ускоряться, и к 2029 году может достичь 2,4%. Об этом заявил ведомственный вице-премьер Александр Новак. По его словам, в 2026 году ВВП останется в плюсе на уровне 0,4%, после чего темпы роста начнут расти. Инфляция в этом году ожидается около 5,2%, а с 2027 года примерно 4%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. А Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Макс? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И Белый дом пригласил крупнейших бизнесменов США сопровождать Трампа во время поездки в Китай. На 14-15 мая запланированы переговоры Трампа с Си Цзиньпином. Сам Трамп анонсировал длительный разговор об Иране. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России? Подробности на Business FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
12: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
7: «Сармат» поставят на боевое дежурство в Ужурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летной

0: межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
2: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода», и предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
3: У кого-то что-то есть похожее?
2: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
1: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы и действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджеры предоставят свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователей, сообщения для авторизации, подтверждения транзакций и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта национальной мессенджеры нет? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Пеличук подробнее.
4: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступ доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в МАКС и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Самый простой способ — это, конечно,

0: же есть, нет, данный пользователь в МАКС. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на МАКС, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
1: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
0: Из-за того, что МАКС связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована и такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются МАКСом и будут отправлять только в МАКС, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в МАКСе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
2: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера МАКС не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, МАКС пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджеры. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с МАКСом, потому что МАКС – это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через МАКС будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а, возможно, и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
2: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе МАКС пояснили, что основным каналом после тестирования станет МАКС, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через МАКС невозможна. Если МАКС не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку МАКС. Если находишься в роуминге, при наличии интернета МАКС будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину – для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более четверти от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году, после реформы Витте.
5: Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в МАКСе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Ярослав Гашек. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минэкономразвитие ухудшило прогноз по росту ВВП. В 2026 году ожидается лишь 0,4% вместо прежних 1,3%. Инвестиции в основной капитал сократятся на 1,5%, вдвое больше, чем предполагалось в сентябре. Три причины пересмотра. Нефть в конце прошлого года оказалась дешевле прогноза, ключевая ставка Центробанка оказалась жестче ожиданий, а спад инвестиционной активности начался раньше, чем рассчитывало ведомство. Высокие депозитные ставки при падающей рентабельности бизнеса попросту сокращают число привлекательных инвестпроектов. Пауза в инвестициях, по прогнозу Минэко, продлится 2 года. Курс рубля к доллару в этом году окажется значительно крепче, чем ожидалось. Это следует из сценарных условий прогноза, опубликованных Минэкономразвития. Среднее значение окажется более чем на 10 рублей меньше, 81,5 рубля за доллар против 92,2 рублей за доллар, ожидавшихся в сентябре. Сегодня Центробанк установил курс доллара ниже 74 рублей впервые с 2023 года. Вот торговых центров в России упал до 22-летнего минимума. Так, за первый квартал было введено на 22,8 тысяч квадратных метров такой торговой недвижимости. Настолько низкой цифра была в 2004 году. Тогда было 14 тысяч квадратных метров, сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Это объясняется значительным ростом стоимости строительства и отделки, а также низким процентом заполняемости арендаторами. Доля продаж российских и белорусских умных телевизоров за 2 года выросла с 10,8% до 17,4%, сообщают аналитики Jason & Partners Consulting. Одним из факторов роста эксперты называют развитие локальных экосистем и платформ, включая ЯОС и ТВ-станции Яндекса. Пользователи все чаще выбирают телевизоры не только по характеристикам экрана, но и по платформе, экосистеме и возможностям, связанным с искусственным интеллектом. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
7: В Москве сейчас плюс 13, осадки сегодня не ожидаются. Ночь такая же температура. Завтра днем до 23 градусов, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ну и похожая погода сохранится до конца недели. А вот на следующей неделе будет просто жарко, до 28 градусов. «21.17 в Москве. Слушайте Бизнес ФМ». Договорятся ли США и Китай о новых правилах мировой торговли? В среду начинается трехдневный визит Дональда Трампа в КНР. У России есть свой интерес в китайско-американских переговорах на высшем уровне, отмечает колумнист БФМ.ру Семен Новопрусский. Российским властям важно увидеть, будут ли Штаты оказывать давление на КНР в части торговли с Россией. При этом Пекин демонстрирует, что не готов уступать никакому давлению, и возможности торговой сделки США и Китая сегодня под вопросом, продолжает Семен Новопрусский.
8: Визит президента США в Китай может ответить на один из важнейших вопросов для развития российской и мировой экономики, а именно на вопрос о том, удастся ли двум главным торговым державам согласовать хотя бы какие-то правила внешней торговли и придерживаться этих правил. Шансов на такое соглашение немного. На днях Китай дал понять, что готов вести любые торговые переговоры с США, если не с позиции силы, то по крайней мере на равных. Китайские власти впервые официально запретили контрагентам исполнять санкции против 5 китайских компаний, введенных в США, за торговлю с Ираном. До этого Китай никогда так не реагировал на американские санкции. Это показывает, что Китай весьма уверен в себе. У Китая действительно есть довольно существенные козыри. Во-первых, он является лидером в мировой энергетике возобновляемых источников, и сейчас эта энергетика оказывается особенно востребованной на фоне кризиса, связанного с блокировкой Ормузского пролива, что вызвало дефицит топлива в мире. Во-вторых, Китай является абсолютным лидером на рынке редкоземельных материалов, которые критически важны для производства оружия, но, что особенно важно, гаджетов. Кроме того, Китай является одним из крупнейших экспортеров цветных металлов и сейчас замещает дефицит, который образовался из-за ответных ударов Ирана по ряду производителей, в частности алюминия, на Ближнем Востоке. С другой стороны, у Китая, если есть шансы стать главным идеологом свободной мировой глобальной торговли, то гораздо меньше шансов стать главным оператором этой торговли, потому что некоторые экономические ограничения не позволяют Китаю доминировать в мировой торговле. Главное такое ограничение – это жесткое валютное регулирование, из-за чего по-прежнему доля юаня в международных расчетах относительно невелика. Сейчас она составляет около 5%, и это примерно в 9 раз меньше, чем доля доллара в мировых торговых расчетах. По этому показателю Китай отстает не только от Соединенных Штатов, но еще и от Великобритании и от еврозоны.
7: Семен Новопрусский, колумнист BFM.ru. В среду американский президент прибудет в Пекин на 14-15 мая запланированные переговоры Трампа с Си Цзиньпином. По словам хозяина Белого дома, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, поставки редкоземельных металлов, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. После Трампа Китай посетит Владимир Путин. Визит намечен на вторую половину мая. Сроки Москва и Пекин объявят синхронно, сообщили в Кремле. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литре Сазон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
9: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена» и «Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но три поросенка? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
10: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
9: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
11: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
9: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
7: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно вырезают из треков любое упоминание наркотических средств, и работ там много. Подробностей в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелицы аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
12: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют: вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает: люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
13: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52 «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам. Это получается где-то 20 миллионов рублей. И максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай. Это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
12: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
14: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
12: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
15: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: После 21:28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может в этом году посетить Россию. Так он ответил на вопрос ТАСС. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине, что конфликт должен скоро закончиться. Также Трамп не стал отвергать возможность еще одного продления разрешения на покупки нефти из России, чтобы сдерживать рост цен на этот энергоресурс.
6: Динамика российской экономики, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал глава министерства Максим Решетников. Министр сообщил президенту Путину, что по новому прогнозу в целом в этом году ожидается рост экономики на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Россияне стали чаще снимать самозапреты на кредиты в майские праздники. По данным Объединенного кредитного бюро, в этот период было подано 65 тысяч заявлений. За январские праздники граждане подали 27 тысяч таких заявлений. Отменять ограничения чаще всего просила возрастная группа от 35 до 45 лет, а реже всего граждане старше 55. В подмосковном Долгопрудном пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на проезде строителей. Об этом сообщили в МЧС столичного региона. По данным ведомства, площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Пожарные не допустили перехода огня на соседние строения. Грозы, ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие дни в Ленобласти, сообщили синоптики. В среду непогода придет в юго-западные районы, в четверг – восточные. Теплая погода без осадков вернется только в выходные. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании, заявил вице-премьер Новак. Где сейчас компания находит средства для развития и как относится к облигациям, мы спросили у предпринимателей. Разведка США проведет расследование в отношении американских биолабораторий на Украине, заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, там могли тайно проводиться опасные исследования патогенов. Зачем такое расследование администрации Трампа? И Таиланд сокращает без вызова срок для иностранцев вдвое. Власть считает, что нынешние 60 дней с продлением еще на 30 слишком много. Некоторые используют это для нелегальной работы. Как это отразится на россиянах? Подробности на Business FM. Инвестиционная активность продолжает снижаться из-за дорогого кредитования и сокращения прибыли компании. Об этом вице-премьер Александр Новак заявил в интервью «Ведомостям». Хотя в прошлом году наблюдалось снижение инвестиций более чем на 2%, в предыдущие годы была заявлена очень высокая планка. В 2021-2024 годах вложения выросли в реальном выражении на 38%, а в последние два года стоимость кредитования стала слишком высокой для большинства компаний, и своей прибыли, которую можно было бы вложить в развитие, бизнес стало меньше. Сдвиг от банковского финансирования к выпуску облигаций зампред правительства назвал позитивной тенденцией, хотя многие компании, по словам Новак, все еще не готовы сделать следующий шаг, а именно перейти от долгового финансирования к долевому и выйти на рынок капитала. Где компания находит средства для вложений, какие риски видят в долевом финансировании и размещении облигаций, мы узнали у представителей бизнеса.
15: Бизнес говорит.
12: Управляющий партнер, директор по развитию биотехнологической компании «Валинк» Михаил Лапшин.
16: Нам сейчас приходится модернизировать производство, озадаченное открытием научно-исследовательского центра, поэтому, конечно, мы инвестируем. При сокращении текущей ставки мы не можем брать кредиты, это в моменте сейчас невыгодно. Но мы реинвестируем всю прибыль, и да, мы присутствуем на рынке облигаций, потому что сегодня это наиболее конструктивный инструмент дополнительного финансирования. Конечно же, ждем, что денежно-кредитная политика будет смягчаться в следующем году, по крайней мере, уж точно. Хотя бы там на уровне 10-11%, если бы она была, то для нас, конечно, это было бы очень большим подспорьем.
12: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
17: Производственная компания, и понятное дело, что идеально это полагаться на собственную прибыль. Говорить про покупку оборудования, идеальный инструмент это покупать оборудование в рассрочку. Пользовались и лизингом, покупку оборудования, транспорт в последние годы. Что касается долевого финансирования через рынок капитала, очевидно, что у людей, у рынка, у предпринимателей имеется недостаток знаний, информации насчет того, как работают эти инструменты. Отсюда возникает определенное недоверие. Если сравнивать эти инструменты с кредитованием, с такой процентной ставкой, то для многих компаний, которые хотят развиваться, это могло бы быть, наверное, единственным выходом.
12: предприниматель, руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опоры России» Алексей Петропольский.
18: Основная проблема в выпуске облигаций в том, что высокодоходные облигации, которые выпускаются как раз в сфере малого и среднего бизнеса, в проценте практически не упали. То есть мы видим, как снижается каждые 2-3 месяца ставка рефинансирования, но если вы посмотрите все выпуски за последний год, то они как были от 22 до 26% годовых, так и остались. В таком сегменте, а я сам занимаюсь выпуском облигаций, практически невозможно работать реальному сектору. В основном деньги берут лизинговые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, то есть те, кто по факту кредитует население более мелкими траншами и еще более по высокой ставке. Касательно классического кредитования, опять же, для малого бизнеса оно практически недоступно, и ставка начинается от 18% годовых и выше.
12: Основатель и гендиректор Nidzi Goods Кирилл Горин.
19: Для нас, как для малого бизнеса, выпуск облигаций – это инструмент пока недоступный, требует масштаба, предсказуемой отчетности, ресурсов на сопровождение. Это будет позже. Банковское кредитование при текущих ставках для нас, как для растущего бизнеса, слишком дорогое. Мы смотрим в сторону частных инвестиций и партнерского капитала, где инвестор разделяет не только доходность, но и наш предпринимательский риск. Нам бы хотелось выходить на публичный рынок, но это не вопрос нашего желания. Скорее, стадии зрелости проекта. Нужна большая выручка, стабильная прибыль, прозрачные процедуры и управленческая инфраструктура.
12: Доктор экономических наук, советник ректора РГСУ Константин Поздняков.
20: Крупные компании, имеющие хороший кредитный рейтинг, А и выше, размещают облигации под достаточно неплохой процент, но большинство выплат купонных по этим облигациям сейчас на ежемесячной основе. Очень мало компаний, которые размещают облигации с выплатой купона в квартал, как это было раньше. Соответственно, для того, чтобы была возможность привлечь деньги. С одной стороны, действительно решают задачу, что они привлекают к себе деньги, но это достаточно короткие деньги, потому что если кредит они берут на долгосрочный срок, не изымают деньги из оборота, для погашения его. Они больше находятся в собственности компании, в том числе для инвестиционного развития. Но с учетом той специфики функционального давления, что страна практически отрезана от внешних ресурсов, это та мера, которая может оказаться достаточно результативной при всех своих плюсах и минусах.
7: А в 2026 году, по прогнозу вице-премьера Новак, снижение инвестиционной активности продолжится, а рост возобновится только с 2027 года. Разведка США проведет расследование в отношении американской биолаборатории на Украине. Об этом заявила глава ведомства Тулси Габбард. По ее словам, в этих лабораториях могли проводиться опасные исследования с патогенами, а представители администрации Байдена лгали американскому народу и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Администрация Трампа преследует этими заявлениями несколько целей, считает политолог-американист Малик Дудаков.
21: Тему с американскими биолабораториями на Украине активно обсуждала консервативная республиканская общественность в Соединенных Штатах еще с 22-23 года. Первыми мы начали об этом говорить наши официальные представители. В целом, эти самые лаборатории, они с 2014 года на Украине функционируют. Как известно, американская сторона объясняла их нахождение тем, что якобы они там только занимаются утилизацией старых советских вирусов и старых советских запасов, которые находились на территории Украинской ССР. Конечно, вопросы были к тому, чем на самом деле эти лаборатории занимались и занимаются. Тем более, что подобного рода лаборатории находятся в большом количестве стран мира, и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Но на самом деле американцы все эти лаборатории создают за пределами своей страны, во многом потому, что внутри США там довольно строгое законодательство, которое регулирует деятельность любых биоразработок в сфере бактериологического оружия, поэтому многие из этих разработок выносятся за пределы США в другие страны. И как раз в 2022-2023 году появлялась информация о том, что в частности, одной из этих лабораторий, в частности, в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена, Хантером. Поэтому здесь, конечно, если покопаться, то я думаю, что можно вскрыть определенную коррупцию, которая имела отношение к предыдущей демократической администрации. Сейчас я думаю, что, конечно, эту тему администрация Трампа поднимает с двумя целями. Первая цель – действительно покопаться вот в этом грязном белье так называемом демократов. Если удастся найти какой-то компромат, то его можно будет задействовать на предстоящих выборах в Конгресс. А до них, я напомню, остается уже менее полугода. Ну, а вторая цель, я думаю, сиюминутная, конечно, это оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти, что сейчас как-то вот начинают очень много разных треков сходиться. С одной стороны, это и продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака. Все больше и больше разоблачений в отношении самого Зеленского в эфире таких популярных американских ведущих, подкастеров, как Такер Карлсон. Ну и в-третьих, конечно, это история с биолабораториями. Суммарно, я думаю, оказывается сейчас очень мощное и публичное, и непубличное давление на офис Зеленского с одной единственной целью – сделать его более договороспособным и заставить его принять условия американцев, на которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами.
7: Марик Дудаков, политолог-американист. Тема американской биолаборатории – это риторика в угоду ядерному электорату Трампа, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Внешпол» Алексей Наумов.
0: Вопрос американских биолабораторий, которым Тулси Габбард была озабочена еще до прихода в американскую администрацию, созвучно с теми заявлениями, которые делало Российское министерство обороны, это в целом укладывается в теорию заговора. Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий довольно стоит высоко в этом рейтинге озабоченностей. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Дональда Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему теплых чувств, потому что этот электорат в том числе выступает против бесконечных войн и эпопею ближневосточную американскую воспринимает сейчас с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна. Это такой красный флаг, который им очень знаком, очень известен, и это символ борьбы с Вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов, расследование каких-то тайных дел, я думаю, это будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено, потому что, как мы все знаем, традиционно, что говорили предыдущие американские лидеры демократические, что это биолаборатории, направленные на изучение вирусов, на борьбу с этими вирусами и для помощи, например, армии США для действий в каких-то непривычных для них условиях.
7: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Ранее Россия и Китай обвиняли США в финансировании биолабораторий в сопредельных странах, утверждали, что там разрабатываются элементы биологического оружия, и на Украине тоже. А Вашингтон и Киев это отрицали. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власть считает, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
1: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правило, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило. Да? То есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
22: Россияне насколько часто нарушают?
1: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим. По числу этих нарушений больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии. То есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3 месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих. То есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода визаране, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательное требование для такого рода поездок. и обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде. Офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты. Но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
7: Олег Сухин, New Home of Phuket Real Estate. В прошлом году глава туруправления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними в 2026 году, однако теперь, судя по всему, они все же поменяются.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводные мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Сделки.
12: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Reuters. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
15: Ценные бумаги.
12: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Fix Price выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM». Красный флаг для артистов, как закон о пропаганде наркотиков, уже поменял российский музыкальный рынок. Эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, а в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
2: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и ушло около 2 месяцев.

0: Ну, с твоим подчинением чрезмерным требованиям Трампа. Но это уже иранский ответ. Так что пока факт остается фактом, Ормузский пролив остается перекрытым. Ну, и если посмотреть на прогнозы, то Управление энергетической информации Министерство энергетики США ухудшило прогноз по добыче, по потерям, я бы даже сказал, добыче, и предполагают, что Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн в совокупности остановили добычу нефти на 10,5 миллионов баррелей в сутки. В апреле ранее был прогноз чуть более 9 миллионов.
1: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которая громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
3: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. Год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Очень счастливая, довольная. Подходов из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаз, спрашивает: «Ну, ты же тоже слышишь там

0: а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС Макс? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес ФМ. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
2: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий

0: мнение Натальи Воробьева.
1: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют: вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось, стороны помирились, жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает: люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхам. А это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
2: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигает 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом, не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
1: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
3: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин посторонних без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы сам турист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
1: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Ростов 29 раз. Завод «Хавейл» Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка почти 42 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла в 27 раз до 2,5 миллиардов. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже 2-й год. Обратили внимание ведомости. В 2023 году выручка была на уровне в 3,2 триллиона рублей. Год спустя 2,8, а в прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые грузовые автомобили и спецтехнику

0: Здесь же рост пошлин и налогов, возрастающий утильсбор. Показатели ХВЛ впечатляют, но в целом закономерно, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта» АРУ Максим Ракитин.
1: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у Хавейла, например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда, именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему, надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жилионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
2: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
1: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит. Минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Теннета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
0: Максим Ракитин, главред Кьюта.ру. Один из основных конкурентов ХВЛ, завод АГР в Калуге, сообщил во вторник о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупная и просторная версия модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров, и при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров.
3: Бизнес FM. Новости коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России, комментарий Георгия Буфта. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
5: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
0: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
6: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брышет оптимизмом. «Для обеих стран произойдут великие вещи», – написал он в соцсети. Пекин настроен сдержаннее и не рассчитывает на заключение долгосрочных стратегических сделок. США и Китай – крупнейшие торговые партнеры друг для друга. По итогам прошлого года товарооборот между ними составил 575 миллиардов долларов, почти 9% от всей внешней торговли КНР. Но тарифные войны Трампа тут нанесли ощутимый удар. На пике американские пошлины на китайский импорт достигали 145%, фактически парализовав торговлю. Сейчас эффективный тариф на китайский импорт составляет более 30%. При этом у США хронический дефицит в торговле с Китаем. Американский экспорт в Китай соотносится к импорту как 1:3. И козыри у Трампа тут слабы. Рынок США больше не уникален для КНР. Китайские компании переориентировались на другие регионы. В результате общий торговый профицит КНР достиг почти 1,2 триллионов долларов, и это рекорд. У Си Цзиньпина есть сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже вводил тут отдельные ограничения на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается как раз в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах, и есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству.

0: Суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны. У компании должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
2: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года уже 11 месяцев проходит на суды. Мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
1: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова?
3: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие его действия в составе преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
1: В итоге, как утверждает наш слушатель, «Транслогистика» стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным «Спарк Интерфакс», сейчас у «Транслогистики» почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только «Спарте». Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
4: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на его личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
1: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
5: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
7: Реклама.

0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Подводный музей скульптур находится возле мексиканского города Канкун, расположен прямо на границе Карибского моря и Мексиканского залива. Идея его создания принадлежит директору морского парка Хайме Гонсалесу Кано. Ученый хотел отвадить дайверов от местных коралловых рифов, которые из-за своей чрезмерной популярности уже начали разрушаться, и переключить внимание ныряльщиков на что-то другое. В результате в 2010 году на дне моря на глубине от 3 до 6 метров появились 500 скульптур, сделанных из специального морского бетона. В основном это статуи людей в полный рост, но есть и изваяния, мебели, автомобиля, дома и даже подводной мины. Увидеть экспозицию можно с лодки, у которой прозрачное дно, или плавая с аквалангом. Ежегодно подводный музей посещает почти 1 000 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Сделки.
1: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Reuters. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
2: Ценные бумаги.
1: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Date, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикспрайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
4: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяца.
5: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
6: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
5: Такое явление с точки зрения креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
4: Более Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось два трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
2: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
4: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
7: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее. И то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня «Баста и Гуа» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать. Народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
4: Трек «Басты и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. Власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна, комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
8: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя, это нелегально, именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика, если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство, туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
6: Россияне насколько часто нарушают?
8: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику. Где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии. То есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода виза ранее, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно
5: иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали в приезде. Офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты. Но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
3: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки. И закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменило прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ 100, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике в апреле. Потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Ормузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
3: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
0: Продолжительность жизни.
10: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
0: Журналист Алена Копылова.
10: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщила Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в «Макс»? Мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Business FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Business FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
11: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
3: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармата», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжело. Тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических, обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента.

0: от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
1: У кого-то что-то есть похожее?
0: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии ГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Перечук подробнее.
3: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что-то нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
1: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
4: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК-организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой. В случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
3: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Одно такое подтверждающее СМС обходит.

0: обойдется заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс – это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
1: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступ по к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компанией должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет, до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт. «Деньги к деньгам» на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 30,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на бизнесе. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литре Сазон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
5: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
6: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
5: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelo Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
7: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. А любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
5: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно врезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и работы там много. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
8: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют: вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает: люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
9: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 миллиона дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
8: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
10: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы сам турист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
8: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Рост в 29 раз завод «Хавейл» в Калужской области многократно нарастил выручку и прибыль за прошлый год. Выручка почти 42 миллиарда рублей. Это в 29 раз больше показателей предыдущего года. Чистая прибыль выросла в 27 раз до 2,5 миллиардов. В конце еще 2024 года на заводе компании «Автомобильные технологии» начали сборку кроссоверов «Хавейл М6». Сейчас, по данным «Автостата», этот автомобиль занимает 6-е место среди проданных в России моделей. Вместе с тем, выручка компании с китайским участием падает уже второй год. Обратили внимание ведомости. В 2023 году выручка была на уровне в 3,2 триллиона рублей. Год спустя 2,8. А прошлом году уже 2,6 триллиона. Основные факторы снижения спроса на китайские легковые грузовые автомобили и спецтехнику – здесь же рост пошлин и налогов, возрастающий утильсбор. Показатели ХВЛ впечатляют, но в целом закономерно, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьюта» АРУ Максим Аракитин.
11: Ну, здесь и эффект низкой базы, с одной стороны, а с другой стороны, у ХВЛа, например, производство практически полного цикла, соответственно, можно обеспечивать комфортную цену, в то время как полностью импортные автомобили у нас дорожают в связи со всякими утилями и прочими изменениями. Здесь у завода и, в принципе, у бренда именно на автомобиле, который производится в России, получается держать цену, скажем так, на уровне комфорта, то есть нету каких-то больших цифр. Ну, плюс ко всему надо понимать, что достаточно широкий модельный ряд, это кроссоверы, внедорожники и пикапы, но, во всяком случае, практически на любую ценовую категорию есть предложение, начиная от простых жиллионов, заканчивая 700-ми танками, которые стоят несколько миллионов рублей, там, под десятку. Поэтому здесь и то, и другое. Здесь как раз, я так думаю, что маркетологи вовремя сообразили, что негоже сейчас поднимать стоимость автомобиля для конечного покупателя. И каким-то вот таким вот образом получилось, что называется, сманеврировать в такой непростой ситуации.
12: Компании с китайским участием, которые показывают падение, и дальше будут его показывать? Нет там каких-то проблесков?
11: Здесь, когда мы говорим о падении, мы все прекрасно понимаем, что здесь в первую очередь идет речь о покупательной способности населения. Доступность кредитов остается очень низкой. И потребительских кредитов, и автомобильных кредитов. То есть здесь нюанс в этом заключается. Плюс ко всему, многие китайские бренды и компании с китайским участием у нас сейчас переименовываются, превращаясь в российские, поэтому здесь тоже вроде как и их нет, но на самом деле они есть. То есть здесь мы уже, если мы говорим, например, про бренд Tenet, мы все понимаем, что это Cherry. Cherry с рынка уходит. Минус один китайский бренд, но автомобили никуда не деваются. А здесь тоже в статистике может такая история быть, что именно чисто китайские производители учитываются, а новые российские пока еще нет. Это касается Волги, это касается Теннета. У нас некомфортные ставки по кредитам. У нас каждый год до 2030 года будет увеличиваться утильсбор. Хотя мы понимаем, что это механизм далек от эффективного, и мы все прекрасно понимаем, что он просто убивает и без того не самый здоровый российский автомобильный рынок. Поэтому процент автомобилей, точнее марок, которые будут исчезать или переименовываться, он будет расти. Соответственно, мы реже будем слышать про китайские компании, но мы настолько же часто будем видеть китайские автомобили с российскими названиями.
2: Максим Аракитин, главред Кьюта.ру. Один из основных конкурентов ХВЛ, завод АГР в Калуге, сообщил во вторник о запуске производства нового семейного кроссовера Tenet T4L. Это более крупные и просторные версии модели T4. Сборка новинки ведется по методу полного цикла. Новый семейный паркетник T4L предлагает увеличенные габариты, больше пространства в салоне, а также повышенные практичности и комфорт. Например, объем багажника составляет 475 литров, и при трансформации салона может быть увеличен до 1500 литров.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России, комментарий Георгия Буфта. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны, есть ли выход. И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
13: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
2: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций – Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
14: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брызжет оптимизмом. «Для обеих стран произойдут великие вещи», — написал он в соцсети. Пекин настроен сдержаннее и не рассчитывает на заключение долгосрочных стратегических сделок. США и Китай – крупнейшие торговые партнеры друг для друга. По итогам прошлого года товарооборот между ними составил 575 миллиардов долларов, почти 9% от всей внешней торговли КНР. Но тарифные войны Трампа тут нанесли ощутимый удар. На пике американские пошлины на китайский импорт достигали 145%, фактически парализовав торговлю. Сейчас эффективный тариф на китайский импорт составляет более 30%. При этом у США хронический дефицит в торговле с Китаем. Американский экспорт в Китай соотносится к импорту как 1:3. И козыри у Трампа тут слабы. Рынок США больше не уникален для КНР. Китайские компании переориентировались на другие регионы. В результате общий торговый профицит КНР достиг почти 1,2 триллионов долларов, и это рекорд. У Си Цзиньпина есть сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже вводил тут отдельные ограничения на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается как раз в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах, и есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер. Но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны. У компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материала к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО ТЛК «Спарта» Геннадий Стацук.
16: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года, уже 11 месяцев проходит на суды, мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
15: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» логистике имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед Спартой, чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова?
17: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
15: В итоге, как утверждает наш слушатель, Транслогистика стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным Spark Interfax, сейчас у Транслогистики почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только Спарте. Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
18: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на его личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
15: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
19: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж. Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
20: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
20: Сделки.
21: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Рейтер. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
20: Ценные бумаги.
21: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. «Фикс-прайс» выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
0: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
1: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
12: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
1: Такое явление с точки зрения креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора. Я бы так это назвал.
0: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С Business FM на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
22: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
0: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
23: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня «Баста Игла» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
0: Трек «Басты и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
2: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна. Комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
5: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя. Это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания, в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
6: Россияне насколько часто нарушают?
5: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3 месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас, русскоговорящих. То есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими. А в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет. То есть можно выехать и въехать на новые 30 дней. Но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода визаране. И тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
2: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. С третью помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменило прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ 100, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении предложений выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
19: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в $54 миллиона в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрман, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе набранные очки. Обидно, конечно, доведя серию до 7-го матча, проиграть вот так. Но зато во 2-м раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
19: Спорт и деньги на Business FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире Business FM. Наизусть. Козьма Прутков. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину, но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщила Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Макс. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Макс, мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация 3 поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес ФМ. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
3: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над 2 комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
2: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще 2 пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новая оборона»,

0: разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если воеводу создавал Советский Союз и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности Украина. Украина создавала фактически эту ракету воевода. КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет воевода. И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
1: У кого-то что-то есть похожее?
0: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии ГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все смс-уведомления переходят в МАКС, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Пеличук подробнее.
3: Как отметила пресс-служба МАКС, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, МАКС у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В МАКС также отметили, что в случае невозможности доставки сообщения в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в МАКС есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в МАКС и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в МАКС. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на МАКС, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
1: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
4: Из-за того, что МАКС связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются МАКСом и будут отправлять только в МАКС, не дублируя СМС-кой. В случае, если, конечно же, есть аккаунт в МАКСе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
3: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера МАКС не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, МАКС пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджеры. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг

0: операторов, если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через нас будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
1: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе МАКС пояснили, что основным каналом после тестирования станет МАКС, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через МАКС невозможна. Если МАКС не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку МАКС. Если находишься в роуминге, при наличии интернета МАКС будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 30,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литре Сазон заявили «Бизнес-ФМ», что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
5: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business.fm заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
6: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
5: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
7: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
5: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно вырезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и работы там много. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
8: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
9: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52 «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 миллиона дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
8: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
10: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы сам турист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
8: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг услуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России? Комментарий Георгия Буфта. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.

0: в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах. И есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть ссылку должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны, у компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплатой сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО «ТЛК «Спарта»» Геннадий Стацук.
3: В декабре декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны Транслогистики никто не является. Там 3 или 4 заседания было с оператором.

0: личностью в месяц. В июне 2024 мы выигрываем суд. Спустя месяц Транслогистика подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года, уже 11 месяцев проходит на суды, мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на Транслогистику. Но уже на Транслогистике, забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
1: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах Транслогистики. Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист и отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у Транслогистики имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова?
2: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, и эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
1: В итоге, как утверждает наш слушатель, Транслогистика стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным Spark Interfax, сейчас у Транслогистики почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только Спарте. Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
3: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на его личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
1: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Пермь – 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города.
4: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Сделки.
7: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Reuters. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
8: Ценные бумаги.
7: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data Trade, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикс-прайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
9: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с бизнес-фм Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяца.
10: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
11: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
10: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора. Я бы так это назвал.
9: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
12: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
9: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
13: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня «Баста и Гуа» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
9: Трек «Басты и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес ФМ».
8: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на одесских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна. Комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
14: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя. Это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
11: Россияне насколько часто нарушают?
14: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику, где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих. То есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими. А в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет. То есть можно выехать и въехать на новые 30 дней. Но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода виза ранее. И тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных. Мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
8: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменила прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ как сотой, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Продолжительность жизни.
16: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях, гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
17: Журналист Алена Копылова.
16: Иммунная система не рождается настроенной, она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
18: Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
4: Деньги к деньгам на Business FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
19: Главное – руками не трогать.
20: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
19: Уже в эфире «Бизнес FM».
21: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Max. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений. Также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Max, мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес FM. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
23: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
8: «Сармат» поставит на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармат», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще 2 пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжело. Тяжелая, жидкостная, трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
8: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
1: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз, и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности, Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода». И предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
2: У кого-то что-то есть похожее?
1: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
8: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии ГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все смс-уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Пеличук подробнее.
2: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что-то нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
5: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
3: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК-организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
2: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
6: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры через мессенджер. WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс — это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже классическое СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
2: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе Макс пояснили, что основным каналом после тестирования станет Макс, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через Макс невозможна. Если Макс не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку Макс. Если находишься в роуминге, при наличии интернета Макс будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
8: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компанией должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
21: Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 30,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литре Сазон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
7: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но три поросенка... Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
9: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
7: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
10: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. А любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
7: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Business FM.
8: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно врезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и работы там много. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
12: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось. Стороны помирились. Жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
13: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда, может быть, или лишение свободы или штраф 250-500 тысяч дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52-й действие против безопасности и разжигание ненависти, то тогда штраф до 1 миллиона дирхам, это получается где-то 20 миллионов рублей, и максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
12: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
11: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы сам турист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
12: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 тысяч рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
21: Между делом с Кирой Альтман.
14: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
15: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. И рассказывала, что в туше для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в составах, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно, и тогда ко мне начали приходить разные производители косметики и говорить: да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды, это было просто контрактное производство, и я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму, показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо, строят там производство, очень красивое производство. Для меня очень важна история. Эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
14: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: Между делом на Бизнес ФМ.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Культ наличности. Лица на банкнотах.
17: Мохандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой Сатьяграхи. Иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
21: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла 3-е место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России, комментарий Георгия Буфта. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
20: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
0: вот.
18: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций – Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
1: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брызжет оптимизмом. «Для обеих стран произойдут великие вещи», – написал он в соцсети. Пекин настроен сдержаннее и не рассчитывает на заключение долгосрочных стратегических сделок. США и Китай – крупнейшие торговые партнеры друг для друга. По итогам прошлого года товарооборот между ними составил 575 миллиардов долларов, почти 9% от всей внешней торговли КНР. Но тарифные войны Трампа тут нанесли ощутимый удар. На пике американские пошлины на китайский импорт достигали 145%, фактически парализовав торговлю. Сейчас эффективный тариф на китайский импорт составляет более 30%. При этом у США хронический дефицит в торговле с Китаем. Американский экспорт в Китай соотносится к импорту как 1:3. И козыри у Трампа тут слабы. Рынок США больше не уникален для КНР. Китайские компании переориентировались на другие регионы. В результате общий торговый профицит КНР достиг почти 1,2 триллионов долларов, и это рекорд. У Си Цзиньпина есть сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже вводил тут отдельные ограничения на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается.

0: торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны. У компании-должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материалов к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплаты сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО «ТЛК «Спарта»» Геннадий Стацук.
3: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года, уже 11 месяцев проходит на суды, мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компанией.
2: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось,

0: что главное – получить исполнительный лист, отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у Транслогистики имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед Спартой, чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств? Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова.
1: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, и эти не исполняется. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
0: В итоге, как утверждает наш слушатель, Транслогистика стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным Spark Interfax, сейчас у Транслогистики почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только Спарте. Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
2: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
0: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фихтфангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Сделки.
4: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Рейтер. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
3: Ценные бумаги.
4: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data REIT, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Fix Price выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
6: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с бизнес-фм Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяца.
7: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
8: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
7: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски. Но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора. Я бы так это назвал.
6: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков, показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось 2 трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
9: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
6: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
10: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков, видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня «Баста Игла» говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
6: Трек «Басты и Гуфа» из песни «Слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес ФМ».
5: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна. Комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
11: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя. Это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам, большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день, и в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило, да, то есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом, я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
8: Россияне насколько часто нарушают?
11: Недавно публиковали миграционные ведомства такую статистику. Где-то на 2-3 месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии. То есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном 3-м месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих. То есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими. А в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет. То есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода виза ранее, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных, мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
5: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс Московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменила прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал Nasdaq NASDAQ 100, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянность. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли 2 рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
13: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
13: Как появлялись города на Business FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
15: Главное – руками не трогать.
13: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
15: Уже в эфире Business FM.
13: Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться.
17: В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать.

0: 2015 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат». Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: «Сармат» поставят на боевое дежурство в Уджурском соединении в Красноярском крае. Можно сказать, что «Сармат» на сегодняшний день самый мощный ракетный комплекс, который создало человечество, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Испытание ракет «Сармат», успешный летный пуск, является вторым успешным летным испытанием ракеты «Сармат». Первое состоялось 20 апреля 2022 года. После завершения летных испытаний ракеты «Сармата», возможно, будет сделан еще один, может быть, еще два пуска, ракета начнет поступать на боевое дежурство. Начнет поступать она в дивизию в Ужуре, это юг Красноярского края. В Ужуре, вероятно, готовы уже несколько шахтных пусковых установок, командные пункты. Производиться ракета будет Красноярским машиностроительным заводом. И основной разработчик этой ракеты – это Государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Проект шел тяжело, в том числе по той причине, что в постсоветской России ракеты такого класса не создавались. Это тяжело. Жидкостная трехступенчатая баллистическая ракета межконтинентальной дальности, дальность более 12 тысяч километров. В зависимости от полезной нагрузки ракета может иметь практически неограниченную дальность и наносить удар по целям в западном полушарии через, допустим, Южный полюс. Ракета может нести, судя по характеристикам, от 10 до 14, а может быть и больше, боевых блоков баллистических обычных, как любые другие баллистические ракеты. А в перспективе ракета будет нести, вероятно, 5 управляемых боевых блоков типа того блока, который используется в ракетном комплексе «Авангард». Управляемые боевые блоки современная противоракетная оборона перехватывать практически не может. Вероятность перехвата измеряется единицами процента. Этих ракет, скорее всего, будет размещено не менее 50 единиц, может быть, чуть больше. И, вероятно, это будет дивизия в Ужуре, как я уже сказал, и, может быть, еще дивизия в Оренбургской области. Это самая мощная ракета, которая когда-либо была создана человечеством. Боевая ракета имеется в виду.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О том, есть ли у других стран аналоги «Сармата», говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
3: Что касается ракеты «Сармат», ее отличает от «Воеводы» более короткий активный участок полета, тот короткий период запуска, когда у ракеты достаточно яркий факел, и еще малая начальная скорость. Именно в этот период она особенно уязвима для перехвата. Так вот, у «Сармата» этот период короток, что выгодно отличает ее от «Воеводы». Конечно, эта ракета может нести несколько разделяющихся боевых блоков. Это тоже усложняет перехват. Против такого лома еще не придумали приема. Можно отметить, что если «Воеводу» создавал Советский Союз, и в производство были вовлечены многие предприятия, которые сегодня оказались за рубежом, в частности, Украина. Украина создавала фактически эту ракету «Воевода». КБ «Южное», предприятие «Южмаш». Сегодня это абсолютно российское производство. И, конечно, это серьезный сигнал странам НАТО, конкретно Вашингтону, о том, что Россия поддерживает свою ядерную стратегическую безопасность, сохраняет свой ракетно-ядерный щит, решила те проблемы, которые пытались ей

0: создать из Вашингтона, когда в 2014 году некоторые конгрессмены предлагали Украине отказаться от поддержки ракет «Воевода», и предприятие «Южмаш» тогда обслуживало эти ракеты, а Россия пыталась выкупить технологии. Ну вот сегодня обошлись своими средствами, и это тоже серьезное достижение.
1: У кого-то что-то есть похожее?
0: Межконтинентальные ракеты производят США, Россия, Китай. Конечно, можно включить сюда еще и Великобританию, но она располагает ракетами, которые поставляют Соединенные Штаты. Что-то разрабатывают северные корейцы, что-то разрабатывает Индия, Пакистан, Иран, но это, в общем, все на порядок ниже и по качеству, ну и несоразмерно по количеству.
2: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Минобороны России также опубликовала ролик с кадрами испытательного пуска ракетного комплекса «Сармат». На кадрах показаны работы действия расчета на командном пункте, а также выход ракеты из шахты. Пуск показан с нескольких ракурсов. Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером «Макс». Кроме развития совместных услуг и продуктов, мессенджер предоставит свою платформу для отправки уведомлений от бизнеса пользователю. Это сообщение для авторизации, подтверждения транзакции и пользования сервисами. Означает ли это, что все СМС и уведомления переходят в Макс, и что делать тем, у кого аккаунта в национальном мессенджере нет? Узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. Евгений Пеличук подробнее.
3: Как отметила пресс-служба Макс, пользователи смогут получать в мессенджере уведомления от компаний и организаций, а также коды подтверждения для входа в разные сервисы. Сообщения будут отправляться в две папки – коды подтверждения и полезные уведомления. Можно выставить настройки так, чтобы сообщения приходили на конкретное устройство. Например, Макс у вас открыт на компьютере и на телефоне, а уведомления нужны только на смартфоне. В Макс также отметили, что в случае невозможности доставки сообщений в мессенджер, оно будет продублировано в СМС без дополнительной платы. То есть, в том числе, в случае, если аккаунта в национальном мессенджере нет. Возникают вопросы. Куда будет приходить сообщение, если аккаунт в Макс есть, но доступа к нему нет. Открыт он, к примеру, только на десктопе на работе, а на телефоне не установлен. Или когда-то создавался аккаунт, но был заброшен. Или просто был потерян доступ, потерялся телефон, носишь кнопочный или пользуешься другим смартфоном. Как будет определяться, доставлено ли сообщение в Макс и прочитано ли оно, чтобы в случае чего отправить дублирующий СМС, рассуждает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Самый простой способ – это, конечно же, есть-нет данный пользователь в Макс. Если его нет, то будет считаться, что туда нельзя доставить, поэтому будет дублироваться. Второй вариант – это то, что сообщение может быть доставлено, например, не прочитано. Тогда оно тоже будет дублироваться. Но в целом, мне кажется, по моему опыту, из того, что я видел, к примеру, в ВК, не будет ничего дублироваться в плане СМС, будет отправляться на Макс, если у вас есть аккаунт, и этого будет считаться достаточно.
1: Ну, как бы альтернативы не будет никакой, да?
4: Из-за того, что Макс связан с, в том числе, ВК организацией, я думаю, логика будет использована такая же, как уже сейчас есть в ВК. Часть сервисов уже отправляют уведомления только в ВК, не дублируя СМС. Я уверен, что также воспользуются Максом и будут отправлять только в Макс, не дублируя СМС-кой, в случае, если, конечно же, есть аккаунт в Максе, он находится. Если его нет или он не находится, тогда будут СМС присылать. Это в том числе сделано для экономии финансовой.
3: Финансовый вопрос в соглашении большой четверки операторов и мессенджера Макс не праздный. Дело в том, что все подобные уведомления по типу «подтвердите перевод», «введите код из сообщения», «авторизуйтесь через 5 цифр» вообще-то стоят денег. И мессенджеры всегда были прямыми конкурентами мобильных операторов в этом вопросе. Через их сервисы отправлять уведомления бизнесу гораздо дешевле. Вероятно, Макс пошел на серьезные скидки, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Одно такое подтверждающее СМС обходится заказчику примерно в 3-4 рубля или дороже, если объем невелик. Уже довольно давно на этом рынке играют и мессенджеры. Через мессенджеры WhatsApp и Telegram, которые, правда, в России забарахлили. Стоимость такого авторизационного сообщения через мессенджеры примерно рубль. Тем удивительнее новость про то, что вся большая четверка договорилась с Максом, потому что Макс – это такой вот каннибализатор СМС-услуг операторов. Если только операторы не договорились о том, что такое сообщение через Макс будет стоить не рубль, а 4, тогда все понятно. Большинство компаний или банков, которые используют вот такие вот авторизационные СМС, работают по такому алгоритму. Они отправляют сообщение сначала в мессенджер, но если каким-то причинам абонент не получил такого сообщения, то следом компания или банк отправляет уже уже классическая СМС, а возможно и банальное пуш-уведомление в мобильное приложение компании или банка.
3: Оператор Т2 нам заявил, что в случае, когда у пользователя открыта десктоп-версия, а само приложение не установлено, уведомление придет именно в веб-версию. В пресс-службе МАКС пояснили, что основным каналом после тестирования станет МАКС, а уведомления через СМС останутся в качестве резервного канала, если доставка через МАКС невозможна. Если МАКС не установлен, будут только СМСки. Если же аккаунт есть, а доступа к нему нет, надо обращаться в техподдержку МАКС. Если находишься в роуминге, при наличии интернета МАКС будет работать. Но если сеть мобильного интернета нестабильна, уведомления могут приходить через СМС. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию Business FM обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу с компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
6: Культ наличности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Динамика экономики России, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала, в марте показала признаки восстановления, сказал Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным. Глава Минэкономразвития сообщил президенту, что по новому прогнозу Минэкономразвития в целом в этом году ожидается рост ВВП на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году. Решетников добавил, что текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В апреле крупнейшие российские экспортеры втрое нарастили продажи валюты на фоне высоких цен на нефть, следует из материалов Банка России. Чистый объем таких сделок от 29 крупнейших компаний составил 7,2 миллиарда долларов против 2,4 миллиарда долларов в марте. Положительное сальдо внешней торговли России за январь-март снизилось по сравнению с показателем годом ранее почти на 12% до 30,3 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных данных ФТС России. Экспорт за отчетный период снизился на 0,1 миллиарда долларов и составил 97,2 миллиарда долларов, а импорт вырос на 4 миллиарда долларов до почти 67 миллиардов долларов. Центробанк поддержал увеличение максимальной суммы одной операции в системе быстрых платежей для бизнеса и бюджетных платежей с нынешних 1 миллиона до 30 миллионов рублей. Сейчас при платеже свыше миллиона рублей бизнес вынужден дробить операцию на несколько переводов. Инициатива повышения лимита поступила от самих банков. Обсуждение велось с учетом требований информационной безопасности. Техническая реализация новой возможности запланирована на 2027 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Перебдели. Три поросенка оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литре Сазон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
9: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но «Три поросенка»? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно, и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
10: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
9: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
11: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. А любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально. А в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения. И после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
9: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Примерно те же процессы идут в музыке. Артисты и лейблы активно врезают из треков любые упоминания о наркотических веществ, и работ там много. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. В Арабских Эмиратах женщину задержали прямо в аэропорту из-за комментария в соцсети, где она назвала чужую люксовую сумку подделкой. После жалобы владелица аксессуара туристку обвинили в клевете и травле в интернете. Подробнее Наталья Воробьева.
12: Представьте, семья возвращается в Объединенные Арабские Эмираты. В аэропорту их останавливают прямо на паспортном контроле. Женщину просят выйти из очереди, муж в шоке, дети напуганы. Ей объявляют, вы находитесь в розыске из-за комментария в Инстаграм. Соцсеть принадлежит компании Мета, которая запрещена в России. Женщину увозят в другой эмират, а мужу с детьми разрешают продолжить свой путь. Это не сценарий фильма, а реальный случай, о котором мы официально рассказала полиция Аджмана, самого маленького эмирата ОАЭ, властям которого была подана официальная жалоба. Что же такого написала женщина? Под чужой фотографией, где фигурировала дорогая сумочка, она оставила короткое слово «поддельная». Этого хватило, чтобы владелица сумки пожаловалась на клевету, травлю и ущерб репутации. Комментарий спровоцировал волну насмешек, и полиция восприняла это всерьез. Женщина провела ночь под стражей, прежде чем ее перевели из эмирата, куда она прибыла, в Аджман, в рамках юридического юридических процедур. После этого задержанные в подобных случаях могут быть либо освобождены под залог в полицейском участке, либо переданы в прокуратуру, которая решает, необходимы ли дальнейшие юридические действия. Но все обошлось, стороны помирились, жалобу отозвали. Представитель полиции Аджмана предупреждает, люди слишком легкомысленно относятся к тому, что пишут в интернете. Кажется, что комментарий – это мелочь, но он может обернуться большими юридическими проблемами. По закону ОАЭ о киберпреступлениях за клевету и онлайн-травлю грозит тюрьма и штрафы до 500 000 дирхамов, а это более 10 миллионов рублей, комментирует юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
13: Наказание очень серьезное. По сути дела, вас могут привлечь к уголовной ответственности не только за комментарии в социальных сетях, но и за лайк и репост. Могут квалифицировать, например, по статье 43 «Клевета и оскорбления». Если вдруг комментарий так квалифицирует, то тогда может быть или лишение свободы, или штраф 250-500 000 дирхам. Уголовное наказание может достигать 2 лет. А если будет квалифицировано по статье этого закона 52 «Действия против безопасности и разжигание ненависти», то тогда штраф до 1 000 000 дирхам. Это получается где-то 20 миллионов рублей. И максимальное наказание достигает до 10 лет лишения свободы. Это не единичный случай, это массовый поток. Иностранцы, так же, как и местные люди, подвергаются этому, и их предупреждают об этом. Не давать комментарии, не делать того, против чего Арабские Эмираты выступают.
12: Может ли оказаться в такой ситуации российский турист? По мнению адвоката, да. Это будет грозить депортацией или задержанием на 48 часов. Закон действует с 2022 года, но туроператоры именно таких случаев не припомнят. Однако всем своим клиентам дают очень подробные рекомендации, как себя вести в стране, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
14: У нас есть памятки, там куча всякой информации, начиная от телефонов наших консульств, экстренных служб. В том числе туда сейчас включены вот вещи, связанные с тем, что нельзя фотографировать какие-то объекты в Эмиратах. До недавнего времени очень относились негативно к фотографированию вообще женщин, посторонних, без их согласия, тем более с комментариями по поводу их сумок и так далее. Надо еще помнить, тоже мы об этом предупреждаем, что многие эмиратские официальные органы, такие как полиция, например, или суды, все дело производства, и беседуют они исключительно на арабском. Соответственно, если вы не в состоянии общаться на арабском языке, то надо либо принимающую компанию, либо консульские службы наши попросить о том, что вам нужен переводчик. Имейте в виду, что если вы самотурист, то, что называется, то услуги переводчика наше посольство выставит вам.
12: В России, как говорят адвокаты, если кто-то написал, что сумка поддельная, тоже могут привлечь к ответственности. Правда, это будет судебная история. К счастью, еще не уголовная. И штраф может быть максимум 100 000 рублей. Итог простой. Помните, ваш старый комментарий в соцсетях может встретить вас в аэропорту. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов EA Sports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 98 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. Лицо FIFA Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
6: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
16: Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
6: Деньги к деньгам. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Business FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли с января по апрель. Россия заняла третье место по объемам поставок этого топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании «Энагаз», которые приводит ТАСС. Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих ФРС. Он войдет в его состав на 14 лет. На пост председателя Федеральной резервной системы его еще не утвердили. Голосование намечено на среду. На эту должность Уорша выдвинул Дональд Трамп. В случае утверждения он заменит Джерома Пауэлла, чей срок полномочий главы регулятора истекает 15 мая. США потратили уже 29 миллиардов долларов на войну с Ираном к сегодняшнему дню. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Это на 4 миллиарда долларов больше суммы, озвученной военным ведомством США в конце прошлого месяца. Потребление вина в мире достигло самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия. Общий уровень потребления в мире в 2025 году составил 208 миллионов гектолитров. Наибольший спрос сохраняется в США, Франции и Италии. Россия занимает по этому показателю 7-е место. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп уже в этом году может приехать в Россию. Такую возможность президент США допустил перед вылетом в Китай. Он вновь выразил оптимизм по регулированию на Украине. В КНР Трамп обещал подробно обсудить с Си Цзиньпином тему Ирана. О чем могут договориться США и Китай, как это отразится на России, комментарий Георгия Буфта. Выиграть суд у должника – это даже не полдела. А в редакцию Business FM обратился предприниматель, чья фирма с 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей из компании должника. Но все активы, по его словам, из нее уже выведены, и судебные приставы бессильны. Есть ли выход? И красный флаг для артистов. После ужесточения закона о пропаганде наркотиков оказалось, что чуть не половина треков на российских стримингах нуждается в правках из-за возможных правовых рисков. Что предпринимают лейблы и музыканты? Подробности на Business FM. Дональд Трамп может приехать в Россию в этом году. Президент США допустил такую возможность на брифинге перед вылетом в КНР. Кроме того, глава Белого дома заявил, что российско-украинский конфликт закончится очень скоро.
18: Я сделаю все необходимое. Я уже добился урегулирования 8 конфликтов, и я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной.
17: Также у Трампа спросили, было ли у вас с Путиным какое-то понимание, что Россия должна получить весь Донбасс. В ответ президент США ответил одним словом «нет». Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, какое ему известно. Итак, Дональд Трамп начинает визит в Китай. Американский «Орел» попробует заключить сделку с китайским драконом. Помимо официальных лиц в американскую делегацию вошли главы крупнейших корпораций Илон Маск, Тесла, Тим Кук, Apple, Ларри Финк, BlackRock и более десятка других топ-менеджеров. По оценке ряда аналитиков, тема Ирана может стать доминирующей на саммите. В России внимательно следят за саммитом, а Владимир Путин собирается посетить Пекин вскоре после отъезда Трампа. Чего ждать от визита президента США, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
19: Нынешний визит станет уже вторым для Трампа, которому в сентябре 2017 года Си Цзиньпин устроил торжественный прием в запретном городе с детьми, размахивающими американскими флажками. Трамп и сейчас привычно брызжет оптимизмом. «Для обеих стран произойдут великие вещи», — написал он в соцсети. Пекин настроен сдержаннее и не рассчитывает на заключение долгосрочных стратегических сделок. США и Китай – крупнейшие торговые партнеры друг для друга. По итогам прошлого года товарооборот между ними составил 575 миллиардов долларов, почти 9% от всей внешней торговли КНР. Но тарифные войны Трампа тут нанесли ощутимый удар. На пике американские пошлины на китайский импорт достигали 145%, фактически парализовав торговлю. Сейчас эффективный тариф на китайский импорт составляет более 30%. При этом у США хронический дефицит в торговле с Китаем. Американский экспорт в Китай соотносится к импорту как 1:3. И козыри у Трампа тут слабы. Рынок США больше не уникален для КНР. Китайские компании переориентировались на другие регионы. В результате общий торговый профицит КНР достиг почти 1,2 триллионов долларов, и это рекорд. У Си Цзиньпина есть сильные козыри. Китай добывает почти 3/4 и перерабатывает около 90% редкоземельных элементов, критически важных для производства электроники, да и вооружений тоже. Пекин уже вводил тут отдельные ограничения на экспорт, и Трамп будет поднимать эту тему. В ответ Си Цзиньпин может поднять тему американских ограничений для высокотехнологичных компаний КНР. Наиболее сильное соперничество двух стран сейчас наблюдается как раз в развитии искусственного интеллекта. 3/4 мировых компаний-единорогов в этой сфере – либо китайские, либо американские. Вашингтон ввел экспортные ограничения на передовые чипы, прежде всего NVIDIA, но они приносят немало потерь самому американскому бизнесу. Оба лидера заинтересованы в результативных переговорах. И есть несколько сфер, где соглашение вероятно. К примеру, Китай может, как и по итогам первого визита Трампа, объявить о крупных покупках американской сои, что поможет сельскохозяйственным штатам Америки, традиционно голосующим за республиканцев. К этому списку может добавиться говядина и самолеты «Боинг». Возможно, продление торгового перемирия или даже частичное снижение пошлин. Пекин также сигнализировал о готовности ослабить экспортные ограничения по редкоземельным металлам в обмен на смягчение американских технологических санкций. По Ирану разговор будет сложным. Если Китай поддержит требования к Тегерану открыть Ормузский пролив, это станет большим подарком Трампу. Для Китая Иран – стратегический торговый партнер, но КНР заинтересована и в нефтяной стабильности, поскольку потребляет большие объемы иранской нефти. Сложно будет договориться о полном снятии американских ограничений на поставки передовых чипов в Китай. Конгресс и ВПК США рассматривают технологические санкции как стратегический императив. Тайвань также остается конфликтной темой. Пекин намерен добиваться от Трампа публичного отказа от поддержки независимости острова. Трамп, в свою очередь, упоминал, что тема поставок американских вооружений будет в повестке саммита. Но полного отказа от американской поддержки Тайваня вряд ли стоит ожидать. Это вызовет слишком сильное противодействие внутри самих США. Вашингтон также хотел бы начать диалог об ограничении ядерных арсеналов, особенно на фоне быстрого наращивания китайских ядерных сил. Но Пекин отказывается от содержательных переговоров на эту тему, считая, что американские и российские арсеналы несопоставимо больше китайского. Прорыва тут не будет. Накануне переговоров позиции Си выглядят чуть сильнее. На фоне войн в Украине и Иране США сильно истощили запасы вооружений. Для их восстановления потребуются те самые редкоземельные металлы и магниты. Вдобавок, еще и Верховный суд США в феврале признал тарифы Трампа неконституционными, выбив и этот козырь из его рук. Но и у КНР тоже есть свои уязвимости. Рост ВВП замедлился до 4,5%, что ниже официальных целей. Внутренний спрос слаб, рынок недвижимости не восстановился. Пекину нужны иностранные инвестиции и стабильный доступ к западным технологиям. На этом фоне Пекин может быть менее уверен в своих силах, чем кажется со стороны. Трамп может поднять вопросы о поддержке со стороны Китая и России. И теоретически Китай мог бы взять на себя обязательства, например, по прекращению поставок продукции двойного назначения в обмен на послабление американских технологических санкций. Но вероятность такой сделки невелика. Пекин не будет публично жертвовать отношениями с Москвой ради ситуативной договоренности с Вашингтоном. Американо-китайские отношения вошли в фазу управляемого соперничества. Обе страны слишком взаимозависимы, чтобы позволить себе новую холодную войну, но уже слишком сильные конкуренты друг для друга, чтобы вернуться к прежнему партнерству. Визит Трампа – это не попытка перезапустить отношения, а попытка удержать их в управляемом коридоре.
17: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. Подробности в конце часа в программе «Капитал». Сейчас выиграть суд у должника – это только полдела. Намного сложнее исполнить решение суда, иногда это затягивается на месяцы и даже годы. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чья фирма с декабря 2024 года пытается получить 24 миллиона рублей по исполнительному листу. Но приставы бессильны. У компании должника нет ничего. Все активы, как утверждает наш слушатель, из нее были выведены. Подробности у Михаила Задорожного.
20: Несколько лет назад к транспортной компании «Спарта» обратился гендиректор подрядчика на крупной стройке с коммерческим предложением организовать подвоз материала к месту проведения работ. Договор подписали, «Спарта» начала доставку грузов, но вот с оплатой сразу что-то пошло не так. Исполнитель выставляет чек на 10 миллионов, приходит только 5. Другая платежка, и снова подрядчик, компания «Транслогистика», перечисляет только половину суммы. Долгое время «Спарту» кормили обещаниями, что надо просто подождать, проблемы временные. А потом платежи вообще прекратились. Договориться с должником не удалось, и «Спарта» пошла в суд. О том, что было дальше, рассказывает гендиректор ООО «ТЛК «Спарта»» Геннадий Стацук.
21: В декабре 23-го подаем в суд, а в 24-м году начинаются процессы судебные. То есть со стороны «Транслогистики» никто не является. Там 3 или 4 заседания было с периодичностью в месяц. В июне 2024-го мы выигрываем суд. Спустя месяц «Транслогистика» подает такую апелляцию, можно сказать, абсурдную. Суд отклоняет эту апелляцию. В ноябре месяце 2024 года уже 11 месяцев проходит на суды. Мы получаем исполнительный лист. Сразу же мы этот исполнительный лист передаем федеральным судебным приставам. Они накладывают аресты на «Транслогистику». Но уже на «Транслогистике», забегая вперед, уже ничего у них не имеется. Они уже все технично вывели со своей компании.
20: Компания «Спарта» просила арестовать деньги на счетах «Транслогистики». Суд это отклонил, а оспаривать решение истец не стал. Как признался Геннадий Стацук, поначалу этим делом занимался не очень опытный юрист. Тогда казалось, что главное – получить исполнительный лист и отнести его приставам. Уже потом были экспертизы, согласно которым у «Транслогистики» логистике имелась возможность погасить долг. То есть деньги на ее счетах были, а потом куда-то исчезли. Гендиректор компании-должника в итоге получил 180 часов обязательных работ по статье УК «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В ходе следствия, а наш слушатель предоставил копии протоколов допросов, этот человек говорил, что откладывал решение о погашении задолженности перед «Спартой», чтобы рассчитаться с другими контрагентами и спасти бизнес. Могло ли это быть выводом средств, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Гагарин» Игоря Симонова?
22: Мы можем предполагать о том, что это какие-то аффилированные компании, через которые выводятся денежные средства для того, чтобы потом нельзя было взыскать в судебном порядке. Безусловно, это можно предполагать. Но надо смотреть, что за расчеты, с кем рассчитывался, срок исполнения обязательств. Если там срок исполнения обязательств позднее, тогда вопросы должны возникать, почему те обязательства исполняются, эти не исполняются. Опять же, можем, наверное, где-то предполагать и наличие в его действиях состава преступления, предусмотрено 159-й статьей мошенничества. Это все нужно проверять и доказывать. Если вот эти действия в конечном итоге привели к тому, что имеются признаки банкротства для этой компании, значит, конкурсный управляющий должен смотреть уже, насколько там эти действия были обоснованы.
20: В итоге, как утверждает наш слушатель, Транслогистика стала фирмой-пустышкой. Все деньги и активы из нее вывели, бизнес перевели на другие юрлица. По данным Spark Interfax, сейчас у Транслогистики почти 400 исполнительных производств на 105 миллионов рублей. То есть задолжала она не только Спарте. Можно попробовать подать новый иск о банкротстве должника. Тогда есть шанс получить хоть что-то, но это опять время и судебные издержки, продолжает антикризисный юрист Алексей Русакомский.
0: Генеральный директор должника – это контролирующее лицо, которое несет субсидиарную ответственность. Здесь можно было бы теоретически обратить взыскание на личное имущество. Сумма 24 миллиона – это не какие-то миллиарды. Плюс в ходе банкротства возникает возможность обжалования сделок с учетом сжатия экономики в стране. Таких случаев будет все более и более.
20: Похоже, это действительно уже не единичные случаи. Ранее мы рассказывали историю москвички, которая не может получить по исполнительному листу деньги с автосервиса за некачественное обслуживание машины. Ситуация очень похожая. Автосервис фактически банкрот. Все, что можно, оттуда вывели, а под его вывеской работает уже другая компания, которая никому ничего не должна. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
1: Как появлялись города на Бизнес FM.
6: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Сделки.
12: Крупнейший ритейлер электронной коммерции eBay отклонил амбициозное предложение по поглощению от продавца видеоигр GameStop на сумму 56 миллиардов долларов, предоставив последнему выбор отказаться от переговоров, увеличить ставку или напрямую обратиться к акционерам. Совет директоров eBay назвал предложение о выплате половины суммы наличными и половины акциями неправдоподобным и непривлекательным, пишет Reuters. Как отмечает агентство, аналитики и инвесторы сомневались в успехе заявки GameStop на покупку eBay, чья рыночная стоимость в 4 раза выше – 48 миллиардов против 10,3 у ритейлера видеоигр.
6: Ценные бумаги.
12: Американский биржевой оператор CME Group и аналитическая компания Silicon Data в этом году запустят первые в мире фьючерсы на мощности для ИИ, говорится в пресс-релизе CME. Контракты будут привязаны к индексам Silicon Data, которые на ежедневной основе отслеживают стоимость аренды мощностей графических процессоров, которые играют ключевую роль в разработке искусственного интеллекта. Новые инструменты позволят трейдерам, финансовым организациям, облачным провайдерам и разработчикам ИИ управлять ценовыми рисками на этом рынке. Фикспрайс выплатит квартальные дивиденды в размере 11 копеек на акцию. Решение одобрили акционеры ритейлера. Последний день покупки акций для получения выплат – 18 мая. Дивидендная доходность – более 16%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красный флаг для артистов. Как закон о пропаганде наркотиков уже поменял российский музыкальный рынок, эксперты подсчитали, что почти половина треков на российских стримингах нуждаются в правках из-за возможных правовых рисков. С 1 марта закон о пропаганде наркотиков стал строже, в нем расширили понятие пропаганды и ужесточили наказания. Что в связи с этим делают лейблы и музыканты, выясняла Наталья Шашина.
23: Из-за закона о пропаганде наркотиков лейблы провели тотальную ревизию старых каталогов. Как делится с Business FM Антон Пронин, экс-совладелец лейбла «Монолит», сейчас владеющий лейблом True Music, на то, чтобы отслушать и вычистить около 30 тысяч песен, ушло около 2 месяцев.
24: Новый материал с подобным упоминанием артисты, во-первых, не несут. Во-вторых, для новых артистов, которые приходят на лейбл, это, ну, red flag, красный флаг. Мы не работаем с материалом, который включает подобную информацию. Как, собственно говоря, сейчас мы внутренний ценз повысили. Дошли до того, что мы даже с ненормативной лексикой в музыкальном материале у артистов не работаем.
3: Насколько в этом смысле треки каких-то исполнителей, которые вы явно понимаете, что они могли быть в какой-то части ярче, но они становятся более костными, картинка становится менее пестрая, потому что на всякий случай перебдевают. Есть такое явление?
24: Такое явление с точки зрения, да, креативно-творческой реализации людей, наверное, присутствует, потому что действительно в этом были какие-то свои краски, но лично мое мнение, что за последние несколько лет частота обращения к этим краскам и к такого рода русскому языку, на мой взгляд, она все-таки начала смещаться в сторону перебора, я бы так это назвал.
23: Более 40% песен на российских стримингах требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков. Показало исследование юридической фирмы Sample Legal, пишут «Ведомости». Было проанализировано более 800 песен, которые выпустили до ужесточения закона. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался основатель одной из московских групп с небольшой аудиторией. У них оказалось два трека, которые теоретически могут попасть под закон, но перезалить их исправленные версии оказалось непросто.
5: Сейчас размещение идет через агрегаторы, а сервисов, которые нормально работают с Яндекс.Музыкой и ВК, не так много. Например, в том, который мы используем, нельзя просто заменить один трек внутри релиза. Нужно удалять альбом целиком и потом заново его выкладывать. Соответственно, альбом на какое-то время пропадает со всех площадок. Это может растянуться на месяц и больше. Еще был неприятный опыт. Пытался повторно загрузить песню, которая уже раньше выкладывалась, потом удалялась, и в итоге нормально перевыложить ее не получилось. Вопрос не только в самом желании что-то поменять, а еще и в чисто технических ограничениях всей системы.
23: По данным Sample Legal, большинство композиций, которые нуждаются в правках, в жанре хип-хоп. Гендиректор платформы для продвижения треков на радио Top Hit.ru Павел Балашов рассказывает, каждый день песни поступают в сервис на тестирование, и большинство треков, которые содержат упоминание запрещенных веществ, это рэп и R&B. В поп-музыке это около 5%.
7: Пока мы не видим, что сократилось количество таких треков. Видимо, артисты еще не сразу поняли, что нужно немножко уже попридержать пыл. Ну и плюс треки некоторые пишутся достаточно заранее, и то, что мы сейчас получаем, скорее всего, было написано еще до принятия этого закона. Ну, я думаю, что артистам достаточно просто запикать или заменить это слово. В этом последняя песня Баста и Гуа говорит о том, что, в принципе, 80% песни можно запикать, народ все равно будет слушать. Я думаю, что они специально написали такой трек.
23: Трек Басты и Гуфа «Из песни слов не выкинешь» вышел в конце апреля. В нем запикано чуть ли не каждое второе слово, в том числе вполне безобидные. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
17: Антинаркотическая маркировка появилась внезапно и на детских сказках. Подробнее об этом через полчаса. Таиланд сокращает безвизовый срок для иностранцев вдвое. А власти считают, что нынешние 60 дней с возможностью продления еще на 30 слишком много, и некоторые пользуются этим не для туристических, а иных целей. Например, остаются дольше разрешенного срока или нелегально работают. Дата введения новых правил пока неизвестна. Комментирует владелец агентства недвижимости New Home Phuket Real Estate Олег Сухин.
10: Работать по туристическим визам в Таиланде категорически нельзя. Это нелегально. Именно это Таиланд и пытается пресечь с помощью сокращения вот этих сроков пребывания. То есть у Таиланда достаточно продуманная миграционная политика. Если человек желает на территории королевства работать, то он может соответствующее разрешение получить. А вот эта мера, она принимается, ну, сокращение безвизового пребывания в связи с тем, что по статистике как раз-таки большинство туристов, посещающих королевство с туристическими целями, их пребывание не превышает 30 дней. То есть вот около 2 лет эксперимент тайцы проводили, предоставляли 60 дней туристам. Большинство людей все-таки выезжает на условно 25-й день. И в результате этого они приняли решение, что этого достаточно простому туристу. Опять же, не забываем, что есть правила, и мы можем продлиться еще на 30 дней, если нам 30 дней не хватило. Да? То есть мы можем прийти в местный иммиграционный офис, предоставить несколько несложных документов и получить еще дополнительное продление. Поэтому в целом я думаю, что это не будет болезненно для людей, которые действительно с туристическими целями посещают эту страну.
3: Россияне насколько часто нарушают?
10: Недавно публиковали миграционное ведомство такую статью,
2: статистику, где-то на втором-третьем месте мы стоим по числу этих нарушений. Больше нас нарушений совершают выходцы из соседних стран Азии, то есть это Бирма, Мьянма, и индийцы пытаются здесь нелегально работать. Россияне где-то на условном третьем месте. Но вы должны понимать, что когда я говорю россияне, то есть они имеют в виду всех нас русскоговорящих, то есть это могут быть и белорусы, и украинцы, и какие-то еще жители Казахстана, например. То есть когда они видят, что это вот выходцы из СНГ, они всех просто объявляют русскими, а в реальности, может быть, там россиян не так и много. Формально требования каких-то пауз нет, то есть можно выехать и въехать на новые 30 дней, но не надо забывать, что офицер на границе, который будет принимать решение о въезде, он как раз-таки может вас заподозрить в подобного рода визаране, и тогда понадобится доказать, что вы действительно турист, да, то есть обязательно иметь страховку, бронь отеля, обратный билет, это вот прямо обязательно требование для такого рода поездок. И обязательно иметь наличный кэш в сумме 20 тысяч бат на человека, либо 40 тысяч батов на семью, потому что в этом сезоне нескольким людям отказывали при въезде, офицеры это мотивировали тем, что у вас нет наличных, мы не знаем, как будут работать ваши карты, но есть старое требование, что ты должен иметь наличные при пересечении границы.
9: Олег Сухин, New Home Phuket Real Estate. Отмечу, что еще летом прошлого года глава туристического управления Таиланда публично заверяла, визовые правила останутся прежними, и в 2026 году теперь, судя по всему, они все же поменяются. Российский рынок показал рост. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1%. Помогли растущие цены на нефть и надежды на геополитический позитив. С подробностями биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций вырос. По итогам вторника индекс московской биржи прибавил 0,3%. Закрытие основной торговой сессии 2690 пунктов. Росту способствовали некоторые новости геополитики и растущая нефть, учитывая, что среди лидеров роста в очередной раз оказались бумаги нефтегазовых корпораций. Рубль остается стабильным. Во всяком случае, китайская валюта во вторник прибавила лишь 2 копейки и закрытие 10 рублей 85 копеек. Доллар США также незначительно подрос, но тем не менее остался ниже 74 рублей как на международном валютном рынке, так и по однодневному фьючерсному контракту. Министерство экономического развития Российской Федерации изменила прогноз по стоимости доллара на текущий год. Теперь предполагается, что в среднем доллар США будет стоить 81 рубль с половиной. Ранее был прогноз 92 рубля 20 копеек. В общем, ведомство достаточно существенно скорректировало свой прогноз в пользу сильного рубля. В США падение, причем падение достаточно заметное, было зафиксировано. В основном падал NASDAQ сотой, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций, падение составило около 2%. Все это на фоне взлета инфляции в американской экономике. В апреле потребительские цены в годовом выражении выросли на 3,8%, что стало максимальным показателем почти за последние 3 года. Ну и цены на нефть выросли вечером во вторник. Смесь Brent протестировала $108 за баррель. Все это на фоне того, что США и Иран по-прежнему не находят каких-то точек соприкосновения в переговорном процессе. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сообщил, что все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры. В последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана. Также Трамп сказал, что его не устроили переданные Ираном предложения об урегулировании конфликта, и он даже их не дочитал. Ну и в Иране, в свою очередь, ответили, что отвергают план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа. Ну, в итоге Армузский пролив остается закрытым со всеми вытекающими последствиями.
9: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящий под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
13: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города.
4: Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города.
13: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
15: Главное – руками не трогать.
13: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
15: Уже в эфире «Бизнес ФМ».
13: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дональд Трамп допустил, что может посетить Россию в этом году. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС перед визитом в Китай. Президент США заявил, что готов сделать все возможное для содействия урегулированию на Украине и что конфликт должен скоро закончиться. В апреле индекс счастья россиян составил 52 пункта. В марте он был на 4 пункта выше, сообщил ВЦИОМ. Ниже рейтинг был только в сентябре 2011 года. Тогда индекс счастья составлял 41%. Индекс начал снижаться в декабре 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов уже к февралю. Этого года он упал до 55 пунктов. Правительство Финляндии предложило запретить поставки в Россию части медтоваров и фармацевтической продукции из-за опасений, что они могут использоваться для нужд армии. Постановление подготовил МИД страны, оно должно вступить в силу в июле. Сейчас отдельные медицинские и фармтовары уже входят в список санкций ЕС, но их можно экспортировать в Россию в соответствии с лицензией МИД Финляндии. Суд в Москве приговорил к 5 годам колонии главу криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Смеркис должен был организовать рекламную кампанию блогеру, но не выполнил обязательства и присвоил гонорар. Он получил на свой криптокошелек около 9 миллионов рублей. Приговор еще не вступил в силу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В
17: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщила Путину командующий РВСН. До конца года комплексы «Сармат» с ядерными боеголовками встанут на боевое дежурство. Специалисты называют их самыми мощными из всех созданных. В чем их отличие? Большая четверка мобильных операторов договорилась об интеграции с мессенджером Max. Он предоставит свою платформу для отправки уведомлений, также речь о развитии совместных услуг и продуктов. О чем речь и перейдут ли все СМС в Max, мы узнали подробности у операторов и представителей мессенджера. И реабилитация трех поросят. Они оказались непричастными к пропаганде наркотиков. В Литрес и Озон заявили Бизнес ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо из-за желания продавцов подстраховаться. И юристы понимают их опасения. Подробности на Бизнес ФМ. Россия провела успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», способной нести ядерные боеголовки. Об этом командующий РВСН Сергей Каракаев доложил на совещании Владимиру Путину. Президент высказался о «Сармате», а также напомнил о других недавних и перспективных разработках.
0: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал». С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и «Орешник».